0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда...

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Wow!

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, и оно проще говорят.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летними поздними, где растет черешня пышным.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
4: СВХ плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
0: СВХ плюс.
2: Я смотрю.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето.
1: СВХ+.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Синька юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку?

0: всего.
1: Музыка для всех. Только хиты.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

0: загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: акционерное общество «Латвийская кредитная полизибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки.
5: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
4: Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билетсервис.
5: Вы просто не понимаете, какая это удача.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают

0: 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
1: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека.ЛВ. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
3: Kas noticis?
4: Viņš smējās par mani.
3: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
5: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Zažeč ogni zemlē, zažeč ich pod garantam, utarēt saks
7: SVH+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии сохранится облачная погода, временами с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, видимо, осадков будет больше. Будет дуть умеренный западный ветер, воздух прогреется днем до 19-24 градусов. На побережье и на севере Видзема будет лишь 16-18. В Энспилсе и Лепе сегодня днем максимум 20 градусов, в Даугавпилсе 21, в Резекне лишь 16. В Риге возможны кратковременные дожди, облачность уменьшится днем и воздух прогреется до 23 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 7 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Коалиционные партии договорились сохранить пониженные ставки акцизного налога на дизтопливо до конца этого года. Премьер-министр Андрис Колберг сегодня в Таллине примет участие во встрече лидеров стран Северной Балтии в рамках сотрудничества формата НБ-8. С сегодняшнего дня и до 20 июня в связи с ремонтными работами, которые Латвия с Дзелсиш проводит на Елговской линии, расписание поездов на этом направлении изменится 8 раз. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Коалиционные партии договорились сохранить пониженные ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. Об этом накануне вечером после заседания партии коалиции заявил министр финансов Марис Кучинскис. Закон об ограничении роста цен на топливо вступил в силу 1 апреля. Он предусматривал применение пониженных ставок акциза на дизтопливо до 30 июня. Теперь этот срок будет продлен. Правящая коалиция договорилась вчера о совместной работе над законодательными изменениями с целью введения механизма компенсации для жителей в связи с ущербом, который могут нанести прилетевшие из-за рубежа дроны. Об этом также сообщил накануне министр финансов Марис Кучинскис. Работу над поправками планируется начать в ближайшее время. С инициативой ввести механизм компенсации за ущерб, причиненный жителям в результате инцидентов с дронами, выступил Союз зеленых и крестьян. В качестве примера был взят произошедший в начале мая этого года в Резекне инцидент, в котором упавший дрон нанес существенный ущерб частному лицу. Однако компенсировать этот ущерб оказалось невозможно. Премьер-министр Латвии Андрис Колберг сегодня в Таллине примет участие во встрече лидеров стран Северной Балтии в рамках формата сотрудничества НБ-8. Формат сотрудничества Северной Балтии НБ-8 объединяет Латвию, Данию, Эстонию, Исландию, Литву, Норвегию, Финляндию и Швецию. Встреча в эстонской столице состоится во второй день первого зарубежного визита Андриса Колбергса. Глава латвийского правительства прибыл в Таллин накануне для встречи с премьер-министром Эстонии Кристином Михалом. Латвия, Литва и Эстония в нынешних геополитических условиях не являются конкурентами, подчеркнул, выступая перед журналистами после прошедшей накануне встречи с премьером Эстонии Кристином Михалом. Латвийский глава правительства Андрис Колбергс в переговорах глав правительств Латвии и Эстонии также приняли участие делегации обеих стран. В ходе переговоров была подчеркнута роль взаимного сотрудничества стран Балтии как в вопросах безопасности, так и в укреплении экономики и в реализации совместного проекта «Рейл Балтика». С сегодняшнего дня и до 20 июня в связи с ремонтными работами, которые Латвия с Дзелсиш проводит на Елговской линии, расписание поездов на этом направлении изменится 8 раз. Об этом сообщает предприятие пассажиров Вилсенс, работающее под брендом Vivi. Изменения затронут поезда как до Елговы, так и до Лепы. На отдельных рейсах изменится как время отправления и прибытия, так и продолжительность поездки. Пассажиры Вилсенс призывают пассажиров в течение вышеуказанного времени регулярно следить за текущим расписанием. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.

0: СВХ плюс.
1: Но уже готовы, по-моему, эти самые носики, курносики повесить, да, такая погодка, дрянь, типа.
2: Уже готовы.
1: Уже готовы. Вот это причитать и говорить о том, что, блин, ну вот началось лето, лето, лето. Я хочу сразу, значит, objection сказать, ваша честь, протестую. Значит, обратите внимание на эти вот выходные, вот летние выходные, которые были. Вот последние майские выходные и так далее. Все сплошь и рядом солнце. Понимаешь, у нас обычно было как? Значит, когда мы работаем, в будние дни у нас там солнце.
2: Погода идеальная.
1: Как только выходные, сразу шиндарах. На, лови, на, Надежда. Вот, лови, ловите, Геннадий.
2: А Геннадий не хочет ловить.
1: Дочь, конечно, конечно, конечно. Геннадий хочет на солнце.
2: Геннадию этому не нужно.
1: Геннадий хочет шашлычок жарить такой, знаешь, в этом, с голым торсиком, да? Вот там, вот там. Еще, Алина, принеси, пожалуйста, там, разжижку. Ну, не знаю, что он там просит обычно, да? Ну вот, и тут прям вот было хорошо. Вот, то, что сейчас не очень хорошо, так это еще полбеды. То ли еще будет. Как, помните вот эту вот зимнюю, значит, историю рассказывал я, когда, значит, поскользнулся, упал, значит, прям вот на улице.
2: Так.
1: Лежу такой, думаю, господи, так, интересно, что переломано? А ко мне подходит бабулечка, божий одуванчик.
2: И
1: она такая наклонится и говорит, да это только начало! Вот, и пошла дальше. Вот. И, соответственно, но самое главное, ребят, сегодня где-то во второй половине дня у нас в столице уже будет солнце.
2: Уже будет.
1: Знаете, просто это, пускай это вас немножко...
2: Поклянись.
1: Жри землю. Ну, как бы, ну, блин, ну, чем хочешь ты, чтобы я поклялся? Да хотя бы жизнью своей. Есть самое время сейчас поклясться. Она висит на волоске. Уж не думаешь ли ты, Егемон, что ты ее подвесил? Извините, у меня здесь кукольный театр. А так веселее гораздо, чем просто сидеть, работать, как всегда. Дорогие друзья, мы очень рады, конечно же. Мы очень рады с утра с позараночку прийти и открыть, например, ватсапчик.
2: Напоминаю. Мы такое любим.
1: А там фиесты, фиесты, фиесты. Вы меняете всяческие аватарочки, фотографии свои на аватарках. Мы все равно вас видим, записаны у нас.
2: Мы вот. Все равно вас найдем.
1: Вот и очень хорошо, у нас длинные ручья. Привет, подряд, пишет Мариха. А я вот, наконец-таки, вы не поверите, открылся сезон купания. Вот, понимаешь?
2: Вовремя.
1: Купальник напялила, видать, и пошла купаты. Значит, правда, в дождь, конечно, но все равно круто плавать. Ну, кстати, когда у тебя, ну, вода еще не прям, не супер жара, ну, не прям, ну, не супер жара вода, да, то тогда, когда у тебя на улице, ну, чуть-чуть попрохладнее, а всегда попрохладнее, когда, ну, как бы моросит.
2: А у нас бывает вода жара?
1: Моросит. Ну, бывает. Ну, да, как бы. Ну, конечно, конечно, бывает. Конечно. Да не, ну, люди тут, опять же, для каждого свое, своего.
2: Если,
1: ну,
2: для ты, кого-то и плюс 35
1: если,
2: мало.
1: Если тебе это самое, если тебе, ну, как бы, прохладно, так ты надевай меховые трусики. Вот, будет, как бабушка тебе говорила, кальсончики вот эти, которые бабушка тебе говорила, надень.
2: Колготы?
1: Колготы надевай. И иди купаты. Конечно. А колготы это должен быть, они должны быть какого-то радикально желтого цвета, ну, такие прямо, да? И они должны быть, ну, как, у тебя вот это вот, как это в колготках называется вот это, или, дорогие швеи, как вот называется вот момент промежности, вот в штанах.
2: Поясните нам за колготки, пожалуйста.
1: Значит, тут здесь
2: мы с детского сада вот не
1: надевали. Вот эта вот штука, она должна быть, ну, как бы так, ну, вот, короче, где коленки, вот там должна начинаться вот это. А-а-а. То есть колготы должны быть, назовем это, хотя слово приспущенные колготы, это как-то звучит как-то дико. Короче, спасибо. Ластовица. Вряд ли вычеркиваем ластовица. Но мне больше нравится ластовица. Вот. В общем, короче, ластовица должна быть. Ластовица должна быть в районе колен. И вот так.
2: Ластовица.
1: Блин. Я так хорошо угадывал раньше.
2: А вот и все.
1: Короче, ну вот когда ты идешь купаться, ну ты вот уже дурень такой, да? Сколько тебе сейчас? 22?
2: 21.
1: 21, конечно, когда ты маленький. Когда ты маленький и голый. Смеясь по улице бежал, все поголовно умилялись, теперь эффект совсем другой. Ну вот, короче, когда пойдешь купаться и вода будет не очень, как тебе нравится, тогда вот как, чтобы это самое, надевай колготы, как бабушка тебе говорила, и чтобы ластовица была как раз вот помеж колен.
2: Понятно.
1: Понятно тебе?
2: Понятно.
1: Вот, короче, это так ты победишь. И помни, когда подкладываешь картошку, как я тебе учил, в плавке, подкладывай туда... Малыш спереди.
0: А не сзади, понял?
3: Люди бодрые на СВК плюс.
1: Добренького утречка, светулечка, бодрятки, привет, хорошего всем настроения, легкого дня, улыбок. Спасибо, спасибо, дорогая. Ивашка, привет, доброго утра, классного вторного. Юху, поехали, поехали, естественно, гутен морген. Немецкий Лешенька, гутен морген, всем бодрый динстаг. Конечно, очень приятно. Сережа Рижский, привет, бодрямс. Да, Александр, смотрите, обратите внимание. С добрым утром, проснулся Александр, а вокруг... Резакне.
0: Ой, как хорошо.
1: Доброе утро. Наташка, спасибо тебе за ластовицу. Теперь буду знать ластовица. А название-то какое хорошее.
2: Так хорошее.
1: Как будто кто-то ластится, да? В ластовице. Значит так, внимание. Я, парни, вчера на котловане в Даугу впился. Было 23. Вода. Дети вообще из воды не вылазили. Вылазить это вылазить это не по-детски. По-детски не вылазить. Ладно, хорошо. Ну как бы, я помню, я, ты говоришь, котлован. Котлован-то быстро прогревается. Я прекрасно себя помню постоянно своими синими губами где-нибудь в районе там, ну, какой-нибудь Мэл уже, не знаю, ну, где-нибудь, Зинтере. Маме кричал: мама, я еще можно? Еще вода теплая.
2: И сам уже синий.
1: Синими губами, конечно, как баклажан. Это дети, конечно, не вылазили. Еще бы дети вылазили.

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Cik lielas bijis lielākās atlaides Optio veikalos brīļu dienas? No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio Optika.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: С повтором воскресенья с 11 до 12.
2: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья. Ну что, 9 июня наступило, ребятушки. Сегодня у нас две именинницы. Девочки, красавица Гита, 2665 гитушек. Ну и девочка по имени Лыгита, 2970. Почти равны. Ноздря в ноздрю идут примерно. Да, с нами с Варда Дэном. Поздравьте своих, конечно же. А мы посмотрим, кто у нас родится в этот день. Который, в принципе, является днем заботы о любимом коте, например.
3: Да, надо позаботиться.
2: Отдельный день заботы о любимом коте. Причем кошки сюда же тоже попадают, потому что многие дифференцируют. Кот — это вам не кошка, кошка — это вам не кот. В общем, короче, сегодня вот если есть пушистый, давай.
3: Корми.
2: Экстра корма задай.
3: Экстра корми.
2: Кто-то там рассказывал про то, что это самое, вот эти мерзавцы в рекламе кота, где показывают в рекламе кота, довольного кота, который живет в доме, где кормят его этим, как же, влажным кормом.
3: Да.
2: Влажным кормом, пакетики в таком, да, вот. И там показывается, как там на день одну штучку вот как раз и хватает, молодец.
3: Вранье.
2: На 5, там как минимум 5 надо, 4, mm-hmm. Как минимум. Об этом не показывают, потому что это же дорого. Вот. Ну, в общем, короче, всего. И вот если ему не додавать, как там было, значит, давал своему полтора, пакетика корма за раз. Типа того. А потом, а сегодня дал один пакетик. Он ходил в течение всего вечера со мной и попрошайничал. Это значит, что коты разбираются в дробях.
3: Вот.
2: Очень хорошо. Международный день друзей. Давайте посмотрим, что у нас бабулечка друзьям накидал сегодня. Когда в 6 лет ушел с друзьями со своего двора гулять, слова «тебя искала мама» звучат как смертный приговор. Помните этот момент, когда тебе говорят, тебя мама искала? Вау! Ну, хорошего не жди. Международный день мотоциклиста. День пускания мыльных пузырей. Сегодня и про то, и другое расскажем. Сегодня день Дональда Дака. Пожалуйста, значит, а помнишь детство, выходные, и на экране Дональд Дак, а ты пока еще не слишком такой чудак на букву «М». Международный день архивов сегодня. Я не знаю, архивариусов, наверное, надо поздравить, потому что это мы его так смеемся. А, архив, архив. А вот клюнет петух в тухас, да, и бежишь в архив. И где мы мебеля? Где мы мебеля? Вот мы мебеля.
3: Где мои фоточки?
2: Где мои фоточки?
3: А их уже нету.
2: Бабулечкины, да. Значит, ну и сегодня день южноамериканского футбола. Надо ли говорить, что как бы один из самых, ну, зрелищных футболов планеты. Это вам не это вам не английский футбол, понимаете? Даже не немецкий, а вот.
3: Благородный, который.
2: Нет, он просто зрелищный, потому что они в своих фавелах там уже, когда тренировались. Это же вот этот настоящий жонгляж, понимаете, мячом. И это всегда приятно посмотреть. Вот, соответственно. Мы поздравляем, естественно, дорогие друзья. Значит, сейчас быстренько немножечко Мумитроля. Билеты на концерт которого сегодня, кстати, будем разыгрывать.
3: Обязательно.
2: Будем нацеловывать сегодня. И приступим. У нас сегодня Джонни Депп, Мэтью Беллами, Натали Портман родились.
4: Хочу ловить.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну чего, давайте быстренько сейчас вкратце пробежимся по тем, кто родился, а потом по отдельным, конечно же, в ближайшее время, по отдельным личностям, конечно же, потому что все заслуженные. Сегодня день рождения у Джонни Деппа.
3: У Джонни Деппа,
2: значит, и кинорежиссер, и актерище, и музыкант, и сценарист, кстати, изначально вообще, не планировал. Не планировал совершенно. Значит, хотел быть музыкантом. Вот, и, соответственно, бросил среднюю школу. Начал играть в своей группе, создал группу. И у него была первая женщина, по-моему, даже женой она его была. И она такая говорит: слушай, я тебе давай. Она гримером была в Голливуде. Вот, и говорит: я тебя познакомлю с одним чуваком. Молодой еще, неизвестный. Вот, Николас Кейдж зовут. Короче, она познакомилась с Кейджем. Кейдж пока еще тоже там только окукливался. Короче, они начали тусить вместе. Вот. И Кейдж такой говорит: слушай, у тебя такое довольно фактурное лицо, давай, иди попробуй. Короче, дальше
3: и
2: я
3: попробовал.
2: Попробовал. Очень хорошо получилось. Расскажу чуть попозже, там очень много интересного у Джонни Деппа. Вот. И развод этот сумасшедший просто. Дальше. Мэтью Беллами. Друзья, британский музыкант, композитор, фронтмен группы Мьюз сегодня родился. Значит, культовая. Значит, и злободневная, и доброзвучная. Так назовем. Британец, композитор и фронтмен, конечно же. Ну и также сегодня день рождения у Натали Портман. Значит, израильско-американская актриса, обладательница премии «Оскар», «Золотой глобус», «Бафа» и так далее. И в «Леоне», и в «Звездных войнах», и в «Торе», и в «Мстителях», и еще и в «Черном лебеде». Снялась, в принципе,
3: попробовала.
2: В черном лебеде она как раз «Оскар» получила за балерину за свою. Вот. А началось все с «Леона». «Леон Киллер» или «Леон The Professional», где она ходила... А вот я и забыл, как назывался этот фикус, а когда-то искали и нашли название его. Это не фикус был. Вот, но домашнее растение, с которого она везде шоркалась. Это было Леонов.
3: Аглаонема.
2: Аглаонема? Там было какое-то, по-моему, попроще название, в принципе.
3: Аглаонема страйпс.
2: Все. Не заводись, конечно же. Мы поздравляем также. Хотим поздравить еще и Аленочку. Девочки, записывайте на ноготочки. Аленочка у нас эксперт в области ноготочков. Как раз таки сегодня у нее день рождения, и ей исполняется. Аж страшно подумать. 29 лет.
3: Ужас!
2: Конечно. Мы поздравляем тебя, дорогушка. Ты молодец.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь
0: на плюсе.
2: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
3: Так, здесь у нас Сереженька такой бодрый, сегодня попозже выехал, а гороскоп уже был? Так нет, не попозже. Вполне себе вовремя, конечно, ты выехал. Гороскоп еще не был. Гороскоп еще сейчас.
4: Овен.
3: В общем так, если ты, Сережа, Овен, если что-нибудь кому-нибудь пообещал, сегодня это обещание как раз-таки следует и сдерживать, так как если это окажется, даже если это окажется очень непросто, просто тогда тебе воздастся старицей, понимаешь? Короче, не сдерживай обещание, но тогда тебе, я не знаю, хвост накрутят, наверное.
5: Телец. Прислушайтесь к желаниям своего организма, тельцы. Накормите его, если он голоден, и дайте передохнуть, если он устал. Он же не двужильный. Он неласкового обращения может, бедный, и не выдержать.
3: Так, не надо, близнецы. Значит, сегодня вам лучше всего побыть эгоистом, близнецы. Закрываем глаза на все проблемы, кроме ваших собственных. Вот, остальное все от лукавого.
5: Рак. Раки, чрезмерная симпатия к кому-либо может привести к тому, что вы дадите этому человеку слишком много. Будьте разумны.
3: Так,
4: лев.
3: Чего-то сегодня будет очень много, дорогой лев. Даже слишком чего-то будет очень много. Чего именно, неизвестно нам, но будем надеяться, это не неприятности какие-то.
4: Дева.
5: Ваше состояние, дева, сегодня весьма неустойчиво. Возможно, придется освободиться от какой-то части груза, чтобы обрести минимальную уверенность в том, что сможете доволочь хотя бы остальное.
4: Весы.
3: Если у вас есть, подобное желание, принесите пользу обществу. Но только если есть подобное желание, конечно. Как раз вот этот вид деятельности, весы, сегодня подходит больше всего приносить кому-то пользу.
4: Скорпион.
5: Возможно, вы считаете, что сделали все, что могли. Отнюдь. Сегодня у скорпионов еще есть возможность добавить к содеянному еще один небольшой, но значимый штрих, который придаст произведению вашего труда законченность и изящество.
3: Так.
4: Стрелец.
3: Будучи тихим и смирным, сегодня вы, стрелец, легко избежите неприятностей. Короче, хочешь избегать? Тихость и смирность, стрелец. Однако прикидываться ветошью вовсе и не обязательно. Есть гораздо более действенные методы. Не спрашивайте, какие. Сами, понятно, всем и так все понятно, конечно.
4: Козерог.
5: Ваши изысканные остроумия с легким оттенком язвительности сегодня не будут иметь успеха, козероги. Более того, проявляя его на людях, вы рискуете своим здоровьем. Если не можете сдержаться, язвите, но по телефону.
4: Водолей.
3: Приоритетными для вас, водолеи, будут сегодня вопросы личностного характера. Все остальное прекрасно может и подождать. Если кто-то вам что-то и скажет по этому поводу, то только слова одобрения и поддержки. Приоритеты личного характера сегодня, водолеям.
4: Рыбы.
5: Пересмотрите свои планы на ближайшее время. И, возможно, вы заметите ошибку, в них кравшуюся. Еще успеете ее исправить, рыбы. Не берите на себя ответственности за чужие действия сегодня. Даже если полностью доверяете этому человеку.
3: Ну и завтра не берите.
1: Бодрый гороскоп.
3: Да что там,
1: лучшие знаки зодиака в мире.

0: только 5:42, а под фонарем Олегович уже белку кормит.
1: Уже.
0: Чувствуется сразу. Местный. Как-то давно я белку не кормил. А кормил в Ливерпуле.
2: А внутреннюю?
0: Внутреннюю белку заморил давно червяком.

0: друзья, а мы начинаем праздновать.
1: На СВХ плюс.
0: Так. Рады порцемся. Нет, сейчас подождите. Не это. Да, нормально. Рады порцемся и зэп. К нам приехал Джонни Депп. Конечно, сегодня день рождения у Джонни Деппа. Американец, кинорежиссер и музыкант, и сценарист, и лауреат Золотого Глобуса. Вот он, к сожалению. Ну, Оскара нет пока.
2: Пока нету.
0: В ожидании, друзья, как я уже и говорил, значит, изначально Джонни Депп вообще не планировал в кино. Кино не планировал, говорит, я хочу быть рок-музыкантом. И сколотил свою группу, бросил школу. И тут у него появилась женщина. Женщина, которая работает гримером в Голливуде. Ну, где-то там при Голливуде. И она говорит, слушай, познакомлю тебя с молодым парнем. Он крутой чувак. Подружитесь с ним. Так, я бы сейчас что-то задумался. Ну ладно. Откуда ты? Ладно. В общем, короче, вот знакомься, это Николас Кейдж. Кейдж, познакомься.
2: Приятно познакомиться.
0: Джонни Депп. Они начали, ну, совместно тусить. Где-то там, возможно, прибухивать, не знаю. А возможно, ЗОЖ. Мало возможно, но ЗОЖ. Вот, короче, и Кейдж, именно Кейдж, а он же уже как бы при Голливуде. У него дядька-то этот самый. Коппола? Ну, короче, слушай, значит, он говорит, слушай, у тебя фактурное лицо. Попробуй, ну, на кастинг пойти. Короче, и пошел, и все. И первое в жизни прослушивание ему организовал именно Николас Кейдж. Вот я теперь Николаса Кейджа начал любить гораздо больше, чем любил до этого, ребята. Значит, так, и это были пробы у великого режиссера Уэса Крейвена. Вы спросите, кто это такой? Вы просто уже не помните. В первый фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов».
2: Не просто куда-то.
0: В 84-м году, значит, как раз был кастинг на «Кошмар на улице Вязов». И, значит, режиссер сомневался, брать ли парня без актерского опыта к себе в игру. Ну, это, блин, это всегда, это очень сильно, это большие риски финансовые. Имеется в виду, блин, пока вы будете 600 раз переснимать, все сдохнут уже. И денег просто сожрете немерено. Вот в этом все. Но, короче, значит, показали фотографии претендентов своей дочери подростку. И она среди всех претендентов такая говорит, тут надо Джонни Деппа показать. Вот этот крутой, вот этот красивый.
2: Вот его. Вот этого пирата хочу.
0: А понимаете, что, ну, как бы, ну, целевая аудитория, это в основном юноши и девушки.
2: О, да.
0: Понимаете? Ну, фильмы ужасов. Ну, юноши и девушки. Значит, если любишь ужастики, ты молодой еще. В общем, знай. И он тогда говорит, все, там мгновенно указывает на Деппа, заявляя, что он супер бешено красив. В итоге Джонни получил роль Глена Ланса. Внимание! Я, честно говоря, я смотрел «Кошмар на улице Вязов», возможно, даже дважды. Может, даже три раза. Не знаю. Я вообще оттуда ничего не помню, кроме Фредди Крюгера. Это было страшно. И этой, блин, чертовой сцены, где чувака в кровать затягивает так внутрь. Так вот, на кровати.

0: близкого друга, гитариста группы The Rolling Stones, Кита Ричардса.
1: Вот теперь все сходится.
0: Он говорит, блин, слушайте, ну пираты 18 века, они же были как, ну, как рок-звезды. Ну, они должны были быть как рок-звездами, понимаете? Вот и вести себя должны так же. Поэтому мой Джек Воробей вот такой вот вечно какой-то, его, ну, чем-то лопатой дали по башке, его и пусти. Сходи. Значит так, ребята, из такого хорошего, возможно, вы не знали про Джонни Деппа. Куда бы ни летел, чувак? Да, на деловые переговоры, съемки, кинофестиваль, вообще на другой континент, в личном багаже всегда упакован оригинальный костюм Джека Воробья.
1: Так, зачем?
0: Внимание! Значит, он в тайне возит с собой его, облачается в него и в тайне. Никаких там этих самых, никакой прессы, ничего вообще, никаких инфоповодов. Он без предупреждения посещает детские больницы в тех городах, где оказывается. Переодевается в пирата и внезапно заходит в палаты к тяжелобольным детям, часами с ними общается. В общем, короче, на пиратском языке дарит подарки, ну, чтобы радость вернуть. Вот такой.
1: Молодец.
0: Джонни Депп. Так. Ну что у нас еще есть? Был красивый роман с актрисой Вайнонной Райдер, да? Знак безумной любви. Он сделал себе на правом плече большую татуировку в Вайнона Forever. Вайнона навсегда, да? А после болезненного расставания актер не стал полностью сводить рисунок лазером. Но
1: сделал-то.
0: Он, короче, две буквы просто перебил, забил, да? И теперь татуировка гласит Вино Forever. Но, кстати, у него есть свои виноградники. И ценитель вин тоже. У него во Франции есть свои виноградники тоже. Так что, как бы, ну, все сходится. А зачем? Помнишь, как это? Можешь мне на спине танк сделать, да? Готово! Как так быстро? А что там, четыре буквы? Ну вот, примерно так вот. Ну и что еще? Ну, суперзвезда кино в 2012 вместе с легендарным рокером Элисом Купером и гитаристом из группы Aerosmith Джо Перри основывает хард-рок супергруппу Hollywood Vampires. Вампиры Голливуда. Ну, короче, фигачат по всему миру в свободное время. И получают радость от музыки.
1: Вот, и стал настоящим музыкантом.
0: Молодец,
1: как
0: конечно,
1: и хотел.
0: Конечно. Да, мы поздравляем Джонни Деппа. Конечно, крутой, харизматичный, молодец. Ну, отдельная за страх и ненависть в Лас-Вегасе, конечно. Спасибо большое.

Встав на паркинг, глуши мотор, запарковался порядок. Великий Ханс Циммер, с днем ко дню рождения Джонни Деппа. Да-да-да. Так, ну что, Женька говорит, ну давайте, немножечко поколдовал. Обратите внимание на переливы. Переливы в как можно поиграться нотами в той же...

0: Ян говорит, а слышали, что Джонни Депп еще начал производство рома?
1: Ну, кто, как не он? Конечно же. Ты что, прикинь, какая тема?
2: Какая реклама-то?
1: Нет, ну, как... Джонни Депп.
2: Он напрямую ассоциируется с этим.
1: Кто еще? Главный пират, назови.
2: Но.
1: Ну, вот так спроси 1000 человек на улице. Назови главного пирата. Ну, кто-то, те, кто постарше, назовут Сильвера, Джона Сильвера. А все остальные назовут...
2: Джонни Депп.
1: Джонни Деппа, конечно. Поэтому да, спасибо большое за фоточку. Очень красивая бутылка, кстати, между прочим. Это чтобы дети охватили покупали. Господи, прости, пожалуйста.

0: немножко коммерческое, ребят.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: СВХ Плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: В Латвии сегодня сохранится облачная погода, временами с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в Видземе осадков будет больше. Будет дуть умеренный западный ветер, воздух прогреется днем до 19-24 градусов. На побережье, а также на севере Видземе будет лишь 16-18.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 8 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Премьер-министр Андрис Кулберг сегодня в Таллине примет участие во встрече лидеров стран Северной Балтии. Участие в этом мероприятии примет также президент Украины Владимир Зеленский, прибывший сегодня утром в Таллин. ЦСУ сегодня сообщит об изменениях потребительских цен в мае. Сегодня в ознаменовании 85-й годовщины массовой депортации 14 июня 1941 года в Европарламенте в Брюсселе состоится специальная памятная церемония. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Премьер-министр Андрис Кулберг сегодня в Таллине примет участие во встрече лидеров стран Северной Балтии в рамках формата сотрудничества НБ-8. Участие в этом мероприятии примет также президент Украины Владимир Зеленский, прибывший сегодня утром в Таллин со своей супругой Еленой Зеленской. Формат сотрудничества НБ-8 между странами Северной Балтии и Европы объединяет Латвию, Данию, Эстонию, Исландию, Литву, Норвегию, Финляндию и Швецию. Сегодня и завтра в Латвии с официальным визитом будет находиться князь и великий магистр Мальтийского ордена фра Джон Тимоти Данлэп. Сегодня великого магистра будет принимать в Рижском замке президент Латвии Эдгар Ринкевич. В ходе встречи планируется обсудить сотрудничество между Латвией и орденом Мальты, включая работу службы помощи ордена Мальты в Латвии и поддержку Украины. ЦСУ сообщит сегодня об изменениях потребительских цен в мае. Банковские аналитики уже высказали прогноз, что в мае этого года по сравнению с апрелем потребительские цены могли вырасти на 0,5%. И годовая инфляция таким образом могла вырасти в мае до 3,3%, 3,5%, в то время как месяцем ранее она составляла 2,9%. Сегодня в ознаменование 85-й годовщины массовой депортации 14 июня 1941 года в Европейском парламенте в Брюсселе состоится специальная памятная церемония. В формат церемонии будет включена зародившаяся в Латвии несколько лет назад традиция зачитывания имен политически репрессированных. Церемония памяти депортированных на площади Солидарности у здания Европарламента откроет председатель Европарламента Роберто Мецола, а в зачитывании имен высланных примут участие как депутаты, так и сотрудники Европарламента. Примерно 1350 выпускников 9 классов в Латгале и некоторых районах Видзема сегодня будут сдавать вторую часть централизованного экзамена по латышскому языку, который был приостановлен 3 недели назад из-за возможной угрозы воздушному пространству. По информации Госагентства развития образования, данный дополнительный экзамен будет отличаться от основного, чтобы обеспечить равные условия для всех учащихся. Хотя структура экзамена и проверяемые знания будут одинаковыми, задания и темы для обсуждения будут отличаться. С сегодняшнего дня и до 20 июня в связи с ремонтными работами, которые Латвия Сдзелшеш проводит на Елгавской линии, расписание поездов на этом направлении изменится 8 раз. Об этом сообщает предприятие пассажиру Вилценс, работающее под брендом Виви. Изменения затронут как поезда до Елгавы, так и до Лепы. На отдельных рейсах изменится как время отправления и прибытия, так и продолжительность поездки. Пассажиру Вилценс призывает пассажиров в течение вышеуказанного времени регулярно проверять текущие расписание поездов. И последнее. В связи с работами по промывке магистрального водопровода, которые начнутся сегодня в 10 утра и продлятся до завтрашнего утра, возможно помутнение воды на Саркандаугаве, Вестмилгрависе, Милгрависе и на всем протяжении проспекта Вестера. Об этом сообщает предприятие Рига Суденс и добавляет, что после промывки в вышеозначенных районах вода может быть насыщена воздухом, что визуально делает ее белой, но она абсолютно безопасна для использования и безвредна для здоровья. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Хайер и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.

0: легонькая.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Эх, мои хорошенькие. Ну что, впереди у нас выходные. На выходные готовимся. И мы хотим вам отдать два пригласительных билета на авиашоу. Аэрошоу. Крупнейшее балтийское аэрошоу, которое будет происходить, значит, в пятницу и в субботу в Лепое. В Лепое, правильно?
3: В международном аэропорту Лепое.
0: Да-да-да. Туда слетаются, съезжаются. И мы в ближайшее время будем отдавать два пригласительных билета на субботний день. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Будем по системе код доступа и решили вот тем, кто выезжает вот с 8 до 9, как раз-таки вам немножко услужить. Вот. Разноображиваем досуг и радуемся, конечно же. Дорогие друзья, аэрошоу! Ну класс, конечно. Я, честно говоря, как бы с удовольствием бы съехал, но у меня первый день отпуска как раз в субботу начинается, поэтому ну никак. А так бы там бы, ух, там полазить можно бы, посмотреть.
3: А так бы полетал.
0: Ну, полетать вряд ли дадут. Вот. Я и так полетаю, но за деньги за свои.

0: 4. Žāvā šnās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēlis pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
3: Big Bang платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Hasburger. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов.
9: 29 августа. Концертный зал Цинтари.

0: код доступа.
1: Итак, давайте, маэстро, расскажем. Значит, в Лепе состоится на этих выходных, то есть пятница и суббота.
2: 12 и 13 июня. Международный аэропорт Лепы, Лепойское аэрошоу. Крупнейшее авиационное событие на побережье Балтии, которое объединит военные и гражданские воздушные суда, элитные пилотажные группы и любители авиации со всей Европы.
1: Ребята выступают на наши Baltic Bees. Это группа высшего пилотажа, лучшая в Прибалтике, это точно. Причем в полном составе заявлено два дня мощнейшей аэробатики. Экстремальных полетов, впечатления от ночного шоу и развлечения для всей семьи ребят на протяжении всего дня. Ну, а также...
2: Выставка авиационной техники, уникальная возможность встретиться с пилотами и, конечно, другие сюрпризы.
1: Все это, ребята, 12 и 13 июня, международный аэропорт Лепа. Билеты в доступе в интернете airshow.lv. airshow.lv.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: В этот день, 9 июня, в 1822 году, в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть.
1: Ребятки, внимание, внимание, внимание. Значит, вопрос. Как вы думаете, кто является режиссером культового фильма-триллера «Челюсти» из перечисленных? Кто?
2: Квентин Тарантино.
1: Единица.
2: Стивен Спилберг.
1: Это двойка.
2: Гай Ричи.
1: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: В этот день, в 1934 году, вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.
1: Ребята, значит, у Дональда Дака, утка Дональда, у него есть три веселых племянника Билли-Вилли-Дилли, за которыми частенько он частенько присматривает. А как зовут его невероятно богатого родного дядю, пожилого селезня-миллиардера? Пожалуйста.
2: Порш Макдак.
1: Единица.
2: Джордж Макдак.
1: Это двойка.
2: Скрудж Макдак.
1: Тройка.
3: Третья цифра.
2: 1963 год. В этот день родился Джонни Депп.
1: Да, наш любимый. Рождение, Джонни Депп. С днем рождения, Тую. В 90-м году Джонни Депп сыграл роль странного, но очень-очень доброго и одинокого искусственного человека по имени Эдвард в одной из фантастической драмы. Какое необычное, как так сказать, изобретение заменяло главному герою человеческие руки, ребята.
2: Топоры.
1: Единица.
2: Гаечные ключи.
1: Это двойка.
2: Ножницы.
1: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: В этот день, в 1993 году, на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода».
1: Слушайте, помните, самый первый фильм «Парк юрского периода» из-за отключения электричества, системы безопасности выходят из строя, и опасные доисторические существа выбираются на волю. Слушайте, какой огромный и грозный хищник стал главным символом всей кинофраншизы и главным нападателем на людей с самого начала. Давайте.
2: Антонозавр Декс.
1: Единица.
2: Тираннозавр Рекс.
1: Это двойка.
2: Гермиозавр Вокс.
1: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: Тону, тону, я в глазах твоих тону.
1: Гельминозавр.
4: Я сильно иду ко дну. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: СВХ+. Тону.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Обратили внимание, какой, коллега, какой сегодня получился киношный прямо код доступа. Вообще все вопросы слились, стеклись туда. В сторону Голливуда. Да, они там с той стороны, там в районе Лос-Анджелеса ходят. Для того, чтобы, по большому счету, взять на пляж, чтобы посмотреть на восход солнца с утра идут. Там нет восхода солнца, но с другой стороны вообще планета. И тогда они расстраиваются, между прочим. Выход в преступление вполне возможно. Сегодня день рождения у одной из оскароносец, шикарная, прекрасная леди, девочка, которая с самого измальства уже стала суперзвездой. Натали Портман сегодня родилась. Давайте поаплодируем. Родилась, молодец.
3: Молодец.
2: Значит, израильско-американская актриса, обладательница премии «Оскар», «Золотой глобус» и сотни других наград. Значит, родилась она в Иерусалиме, когда было 10 лет. Представь себе, девочка 10 лет в пиццерии. Ужас. Жму жутко немножко, но тем не менее, работа такая. Ее заметил представитель косметического гиганта Revlon. Знаете такое? Revlon. Косметический гигант.
3: Теперь знаю.
2: Предложил ей стать детской фотомоделью. Большинство девочек мечтали бы, конечно, о таком шансе, но Натали тогда решительно, отказалась.
3: Не хочу.
2: Но, видать, не без помощи родителей, конечно же. Решительно отказалась, заявила, что моделинг кажется ей скучным, и использовать это знакомство исключительно для того, чтобы выйти на актерского агента и начать играть в театре и кино.
3: Какая умная.
2: Какая хитрая женщина. Уже мы такая маленькая, уже женщина. Круто. В 12 лет она получает свою первую знаковую роль. Тогда сиротку сыграла. Культовый фильм Люка Бессона. Ребята, это был Леон. Или Леон The Professional. Как он в оригинале назывался. Семья, принимает решение сразу же защитить свою конфиденциальность. И, естественно, девочка взяла девичью фамилию своей бабушки по отцовской линии. Портман. Чтобы, понимаете, да? Чтобы, к семье. Портман. Найди, попробуй Портман. Семью по фамилии Портман.
3: Сложно найти.
2: Решила сразу. Поэтому оттуда и Портман пошла. Значит, что касается личных качеств, выдающиеся способности к изучению языков. Внимание, смотрите. Английский и иврит, она говорит,
3: понятно.
2: Как родные, да? То есть, соответственно, в течение жизни на разном уровне освоила французский, немецкий, японский, арабский. Кроме того, умеет общаться и еще на языке жестов. Но, правда,
3: круто.
2: Кстати, на каком языке она говорит? Он же не универсальный. Ты на разных языках по-разному, в принципе, говоришь.
3: Прикинь.
2: Я узнавал, и это, конечно, ужасно. Зачем?
3: Господи.
2: Зачем? Так, роль в трилогии приквелов «Звездных войн» принесла Натали Портман мировую славу, когда она еще училась в старших классах. Значит, доказала, что интеллект для нее важнее славы. И говорит, лучше я буду умной, чем кинозвездой в определенный момент. На пике популярности «Звездных войн» она поступает в Гарвард. Успешно, бакалавра защищает по психологии. Роль, которая принесла ей Оскара, это балерина Нина Сейерс, психологический триллер «Черный лебедь» в 2010 году. Досталась колоссальной ценой. Актриса тренировалась по 16 часов в день. Представляешь, тебе нужно балерину играть, да? По 16 часов в день тренировок на протяжении целого года. И сильно похудела во время съемок, даже серьезно повредила ребро, пока снималась. Бюджет был настолько скромным, что Натали пришлось отказаться от личного трейлера. Домика на колесах, как у Элли, да? Чтобы на съемочной площадке мог дежурить квалифицированный медик. Прикинь, вообще.
3: Он был необходим.
2: Конечно, это очень травмоопасно, что не раз доказывало. Мы со своей стороны поздравляем Натали Портман с наступившим днем рождения. Ну или как?

0: Ладно, спасибо большое. Это проект Держи. Дерзи. Дерзи. Леночка Проматорова из новости спорта на радио СВХ плюс. Ребятки, давайте посмотрим, что там у нас. Какие, что там у нас в раздевалочке-то положили на пол. Давай посмотрим.
1: Новости спорта.
2: Молодежная сборная Латвии по футболу U19 накануне в Риге одержала победу во втором матче Кубка Балтии, обыграв Эстонию со счетом 3-2, но заняла второе место в общем зачете турнира. До этого в минувший четверг Латвия проиграла Литве со счетом 0-1, а в субботу Эстония обыграла Литву со счетом 3-1. Таким образом, Эстония заняла первое место в общем зачете, Латвия – второе. В состав сборной Латвии под руководством главного тренера Виктора Добрецова вошли игроки из 10 национальных клубов, а также из Италии, Исландии, Германии, Англии и Испании. Сегодня в Риге состоится матч за третье место в розыгрыше Кубка Балтии по футболу между сборными Латвии и Фарерских островов. Матч на стадионе ЛНК Спорта Парк начнется в 18 часов и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ЛТВ-7. На прошлой неделе в полуфинале Кубка Балтии Латвия сыграла в ничью с Литвой 1-1 в основное время, но литовцы одержали победу в серии пенальти со счетом 5-4. Фарерские острова проиграли Эстонии в полуфинале со счетом 0-1. Кубок Балтии – старейший действующий международный футбольный турнир в мире. Первый розыгрыш Кубка Балтии состоялся в 1928 году. Женская сборная по футболу сегодня проведет дома финальный матч Б-лиги отборочного турнира чемпионата мира 27 года со сборной Словакии. Игра на стадионе Даугава начнется в 20:00 и будет транслироваться в прямом эфире на платформе «Футбол ТВ». В мировом рейтинге Словакия занимает 52 место, Латвия 103. Это дебютный турнир для сборной Латвии в Лиге Б. Латвийский велосипедист Том Скуинш накануне финишировал на 85-м месте на втором этапе тура Оверейн-Рона-Альпы во Франции. Велосипедисты в рамках этого заезда преодолели 234,3 километра, преодолев 3 подъема второй категории и 2 подъема третьей. Победу на этом этапе одержал датский велосипедист Антон Шарминг, а по итогам двух этапов лидером общего зачета является победитель первого этапа француз Алекс Боден. Восьмиэтапная велогонка завершится в следующее воскресенье. Велогонка тур Оверейн-Рона-Альпы проводится в 78-й раз. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Новости спорта.
0: Так, ребятушки, внимание. Во второй половине дня напоминаем, что сегодня, по крайней мере, столица. Сегодня просветление будет, и даже солнце мы увидим сегодня. Пока работаем, тогда и работаем. А вот сейчас, теперь представьте вот на секунду, вот как бы было бы здорово, если бы вы в данный момент спали. Привет! Лешенька, привет, дорогой! Вот, и Тенерифе подтягивается. Наши новые. Говорит, ну что, когда и ты? Я, в принципе, до отпуска Владимира Вэлла остается, в принципе, 3,5 дня.

0: много ответов, но все об одном.
1: Как же подлинненько это звучало.
2: А теперь представьте, как бы было бы здорово, если бы вы сейчас спали.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Так, ребята, давайте, я что-то забыл, что сейчас в короткоскопе.
2: Вспоминай.
1: Извините. Вспомнил. Точно, Овен. Сегодня так, сегодня важно держать слово. Слово, которое ты дал когда-то. Даже если это будет не просто сегодня сдержать свое слово, если это даже не сложно будет, вернее, сложно будет это тебе даже сдержать слово, такое бывает сложно. Так вот, если сдержишь все-таки слово, это тебе вот с таким плюсом вернется, что мама не горюй, ты так возрадуешься прямо. Молодец.
2: Телец. Тельцы, организм намекает, пора нормально поесть и выдохнуть. Во. Не игнорируйте его сигналы.
1: Вот.
2: Не надо.
1: Если хочешь поработать, ляг, поспи, и все пройдет.
0: Близнецы.
1: День здорового эгоизма сегодня, близнецы, у тебя. Сначала свои проблемы реши, а потом уже пускай все остальные наваливают.
0: Рак.
2: Не отдавайте человеку больше, чем готовы. Даже, уважаемые раки, из лучших побуждений.
1: Вот, пожалуйста.
0: Лев.
1: Вот чего такое, чего, Лев, у тебя будет слишком много? И искренне, мы не знаем что, но остается надеяться, что это будет приятное что-то много, очень.
0: Дева.
2: Чтобы двигаться дальше, Дева, придется избавиться от части лишнего груза. Морального или реального?
0: Весы.
1: Весы, сегодня вы особенно полезны миру будете. Хороший день для добрых и нужных дел. Потом вас отблагодарят.
0: Скорпион.
2: Скорпионы, вы еще не закончили. Один маленький штрих сегодня способен сделать все идеально.
1: Один маленький штрих способен все испортить.
2: Это тоже.
1: Стрелец. Спокойствие и незаметность сегодня стрельцовая помогут избежать лишних проблем и лучше любых хитростей. Короче, незаметность, не отсвечивай.
0: Козерог.
2: Язвительность сегодня лучше держать при себе. Окружающие могут не оценить ваш юмор, козероги.
0: Водолей.
1: Твоя личная водолейская жизнь и свои чувства сегодня важнее всего остального. И это нормально. Короче, опять же, сегодня все личное. Это на первый план, все остальные, так сказать, в порядке живой очереди водолеи.
0: Рыбы.
2: Проверьте свои планы еще раз, рыбы. Сегодня есть шанс вовремя заметить ошибку и все исправить.
1: Да. Надеемся.
0: Исправить. Полную версию слушайте час назад.

0: достаточно.
1: Люди бодрые на СВК плюс.
0: Класс. Слушайте, ну, в 1904 году именно в этот день, друзья, свой первый концерт дал величественный в мировом масштабе Лондонский симфонический оркестр. Ребята, ну, значит, что такое Лондонский симфонический оркестр? Я сейчас вот задаю. Ну, представьте себе, ну, что такое Лондонский симфонический оркестр? Ну, как бы, ну, оркестр, ну, как бы...
2: Оркестр как оркестр.
0: Оркестр лучший, типа, как бы считается, потому что он лондонский. Да. Это самые там королевы, короли всякие разные ходят и так далее. Значит, ну, и как обычно набирается лондонский симфонический. Ну, вот как обычно набирается. Ну, есть какой-то дирижер, говорит, давайте я хочу лондонский симфонический сделать, и буду сейчас набирать лучших музыкантов, приходите, посмотрите, кастинг в Everyday.
2: Да, короче, послушайте.
0: Шиш там два. Короче, рассказываем, откуда ноги растут, как появился лондонский симфонический. Был другой оркестр Queen's Hall, короче.
2: Ну, кто его сейчас знает?
0: Неважно.
2: Кто
0: короче, был концерт, был, значит, оркестр, и туда пришел новый дирижер по имени, по фамилии лучше, Вуда.
2: Вуда.
0: Иуда Вуда. И он, Вуда, ввел жесткое правило. Музыканты оркестра обязаны приходить на концерты лично. Внимание! И не имеют права отправлять вместо себя, значит, наемных заместителей, если им подвернулась прибыльная подработка.
2: А что, так можно было, что ли?
0: На халтурке. Нельзя теперь ездить. Сам должен быть, и все. Ну, естественно, музыканты, которые зарабатывали в оркестре, ты зарабатываешь мало. А на корпоративах ты зарабатываешь много. Вот так вот. И они такие возмущились и взбунтовались. И массово соскочили, ушли из этого и решили создать свой собственный независимый коллектив. Лондонский симфонический, значит, становится первой в Великобритании независимой музыкальной организацией, управляемой самими музыкантами.
2: Эй, акционерное общество?
0: Демократия! Значит, создали акционерный кооператив реально, натурально. О. Каждый участник оркестра одновременно и совладелец, и имеет право голоса при выборе руководства и дирижера. А прибыль от концертов делится поровну. Ай, как тебе такая демократия? Значит так, смотрите, организаторы первого концерта, значит, 1904 год, очень хотели привлечь как можно более широкую публику, и не только, ну, чопорную аристократию, которая там, это самое, да? И, каким образом? Тебе нужно сделать, ну, нормальную цену на билеты, чтобы она была доступная, как минимум.
2: Чтобы каждый мог позволить.
0: Ну, как бы не совсем супер каждый. Ну, короче, было приблизительно один шиллинг. За один шиллинг ты мог в то время купить 2,05 этого сопенного.
2: Ага.
0: Ну, или какой-нибудь фишн-чипс где-то вот так. Ну,
2: это достаточно дешево.
0: По цене обеда, короче. Ну, и, соответственно, зал в итоге был забит до отказа. В апреле 1912-го Лондонский симфонический должен был отправиться в свой первый масштабный тур по Соединенных Штатам Америки. А они в Лондоне.
2: Так, 2012 год, что-то знакомое.
0: Внимание, да-да, смотрите. Значит, музыкантам забронировали билеты на первый дебютный рейс новейшего трансатлантического лайнера «Титаник». Однако в самый последний момент из-за изменения расписания американских площадок гастрольный график сдвинулся, и оркестр был вынужден экстренно поменять билеты на другое судно. Прикинь.
2: Это как же повезло.
0: Организационный нюанс спасает жизнь сотни лучших музыкантов Великобритании разом. Значит, ну, в принципе, Лондонский симфонический стал первым лондонским симфоническим оркестром в мире, который принял потенциал и принял потенциал граммофонных пластинок. Начали записываться. Вот, соответственно, и с тех пор лондонский удерживает статус самого записываемого оркестра в истории человечества, ну, потому что они раньше всех начали, понимаете? И фигачат.
2: До сих пор.
0: Ну, и пройдя колоссальный путь, естественно, там, от классики, там, Вагнера, Бетховена, в 77-м году уже Лондонский симфонический вписывает себя в мировую поп-культуру. Именно этот коллектив выбирает молодой композитор Джон Уильямс для записи культовой музла для фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны». Самый первый эпизод, ребята, ну, он как бы назывался почему-то четвертым,
2: Бог им судья.
0: Это самый первый фильм. Мощные медные духовые. Значит, помимо «Звездных войн», потом они записали все, что хотите. Вообще. Индиана Джонс, парк, Юрский период, Гарри Поттер, Супермен, Титаник и Властелин колец. Все это лондонские симфонические ребята. Фигачат так. И говорит, почему? Киностудии просто обожают этот оркестр. Внимание, за феноменальную скорость работы. Но там все боги, реально. Музыканты способны безупречно вместе, дружно сыграть сложнейшую партитуру с первого прочтения с лица.

0: Ольга, спасибо большое. Мне доктор запретил оливковое масло. Ну, аллергия, насколько понимаю. Видели, что здесь? Я сейчас же уже все вредит. Вот и масло, пожалуйста, и молоко, и ежедневное мытье, например. Вредно же?
1: Тоже вредно.
0: Конечно, вредно, вредно. Сон на правом боку. Знаете, как вредно для, для сердца? Все очень плохо, кроме работы 8 часов в день, 5 дней в неделю.
1: Вот,
0: вот это по-прежнему просто восхитительно, ребята. Все восхитительно. Маэстро, давайте быстренько дадим код доступа правильный ответ. Напоминаем, что он сегодня у нас получился очень киношный. Внимание! Кто является режиссером культового фильма триллера «Челюсти»? «Челюсти»? Квентин Тарантино?
1: No.
0: Гай Ричи?
1: No.
0: No. Стивен Спилберг?
1: Yes.
0: Циферка 2. Стивен Спилберг. Окей, very good. Значит, у Дональда Дака есть Билли Вилли Дилли? Ну, это племяннички. Не уверяю. Да, вот. А как зовут его дядю родного, богача?
1: Скрудж Макдак.
0: Не Порш, не Джордж, а Скрудж. Скрудж Макдак, конечно. Так, дальше. Джонни Депп сыграл роль очень странного, но очень доброго, одинокого, искусственного человека Эдварда в одной фантастической драме. А как какое изобретение необычно заменяло главному герою человеческие руки? Ну, конечно, ножницы. Эдвард, руки-ножницы, так и назывался фильм. И последний вопрос. Ребята, парк юрского периода. Отключили электричество, электрозащита снята была, и динозавры побежали, ребята. Итак, какой хищник стал главным символом всей кинофраншизы, и он, по сути, самый первый, самый гадкий напал на машину.
1: И это не антонозавр.
0: И не антонозавр, и не гермиозавр Вокс, и не антонозавр Декс, и не... Я жал, надо было поставить гельмитозавр Бокс. Нет, это тиранозавр Рекс, ребята, конечно. Код доступа огласите, пожалуйста.
1: 2-3-3-2.
0: God, no! Верно, годно, все.
2: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
5: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает

0: и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
2: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Бодрый. Значит, добрый.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня днем в Латвии сохранится облачная погода, временами с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, видимо, осадков будет больше. Будет дуть умеренный западный ветер, воздух прогреется днем до 19-24 градусов. На побережье и на севере, видимо, будет лишь 16-18. В Энспилсе и Лепое сегодня днем максимум 18-20 градусов, в Даугавпилсе 21, в Резекне лишь 16. В Риге возможны кратковременные дожди, облачность уменьшится, воздух днем прогреется до 23 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 9 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Глава латвийского правительства Андрис Кулбергс сегодня в Таллине примет участие во встрече лидеров стран Северной Балтии. На этой встрече примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл сегодня утром в Таллин. ЦСУ сообщит сегодня об изменениях потребительских цен в мае. Примерно 1350 выпускников 9 классов Латгалы и некоторых районах Видзема сегодня будут сдавать вторую часть централизованного экзамена по латышскому, который был приостановлен из-за угрозы воздушному пространству. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Премьер-министр Андрис Кулбергс сегодня в Таллине примет участие во встрече лидеров стран Северной Балтии в рамках формата сотрудничества НБ-8. Участие в этом мероприятии примет также президент Украины Владимир Зеленский, прибывший сегодня утром в Таллин со своей супругой Еленой Зеленской. Формат сотрудничества НБ-8 между странами Северной Балтии и Европы объединяет Латвию, Данию, Эстонию, Исландию, Литву, Норвегию, Финляндию и Швецию. Сегодня и завтра в Латвии с официальным визитом будет находиться князь и великий магистр Мальтийского ордена фра Джон Тимоти Данлэп. Сегодня великого магистра встречал в Рижском замке президент Латвии Эдгар Ринкевич. В ходе встречи планируется обсудить сотрудничество между Латвией и орденом Мальты, включая работу службы помощи ордена Мальты в Латвии и поддержку Украины. ЦСУ сообщит сегодня об изменениях потребительских цен в мае. Банковские аналитики уже высказали прогноз, что в мае этого года по сравнению с апрелем потребительские цены могли вырасти на 0,5%. И годовая инфляция таким образом могла вырасти в мае до 3,3%, 3,5%, в то время как месяцем ранее она составляла 2,9%. Сегодня в ознаменование 85-й годовщины массовой депортации 14 июня 1941 года в Европейском парламенте в Брюсселе состоится специальная памятная церемония. Формат церемонии будет включена зародившаяся в Латвии несколько лет назад традиция зачитывания имен политически репрессированных. Церемонию памяти депортированных на площади Солидарности у здания парламента откроет председатель Европарламента Роберто Мецола. А в зачитывании имен высланных примут участие как депутаты, так и сотрудники Европарламента. Коалиционные партии договорились сохранить пониженные ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. Об этом накануне вечером после заседания партии коалиции сообщил министр финансов Марис Кучинскис. Закон об ограничении роста цен на топливо вступил в силу 1 апреля. Он предусматривал применение пониженных ставок акциза на дизтопливо до 30 июня. Теперь этот срок будет продлен. Правящая коалиция договорилась вчера о совместной работе над законодательными изменениями с целью введения механизма компенсации для жителей в связи с ущербом, который могут нанести прилетевшие из-за рубежа дроны. Об этом также сообщил министр финансов Марис Кучинскис. Работу над поправками планируется начать в ближайшее время. С инициативой ввести механизм компенсации за ущерб, причиненный жителям в результате инцидентов с дронами, выступил СЗК. В качестве примера был взят произошедший в начале мая этого года в Резекне инцидент, в котором упавший дрон нанес существенный ущерб частному лицу, однако компенсировать это оказалось невозможно. В заключение сообщу, что примерно 1350 выпускников 9 классов в Латгале и некоторых районах Видзема сегодня будут сдавать вторую часть централизованного экзамена по латышскому языку, который был приостановлен 3 недели назад из-за возможной угрозы воздушному пространству. По информации Госагентства развития образования, данный дополнительный экзамен будет отличаться от основного, чтобы обеспечить равные условия для всех учащихся. Хотя структура экзамена и проверяемые знания будут одинаковыми, задания и темы для обсуждения будут отличаться. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: машине сейчас и должно, и в офисе должно тем самым дымом запахнуть. Да? Или угольком, да, можно вам?
1: Шашлычком.
0: Хорошо, да-да-да. Ну нет, я хотел, думал, сейчас сам у себя вызову желание что-нибудь хоснуть. Вот, ну как-то еще пока нет. Рановато, видать.
2: СВХ плюс.
0: А для чего у нас самое время сейчас наступило?
1: Выбрать победителя?
0: Абсолютно верно, конечно же. Ну, если
1: и отдать два билета на аэрошоу в Лепе.
0: Если вы ценители феминитивов, то либо победителя, либо победительницу. Да?
1: Да.
0: Итак, внимание. Дамы и господа, вот хочу сейчас процитировать одну красавицу народную. Поехала Юлька сегодня на работу и играла в код доступа. Юлька, да. Я говорю, вот доброе утро. А вот я прислала правильный код доступа. Ура! А что будет дальше происходить? Дальше будет происходить прекрасные вещи с тобой. Ну, во-первых, так.
1: У меня есть волшебный палец.
0: Отставить палец.
1: Ну ладно.
0: История другая. Значит, во-первых, какие вещи с тобой будут происходить замечательно, ярко? Значит, во-первых, так, этим летом тебя ждет какое-то неожиданное счастье. Это раз. Записывай. Во-вторых, значит, будет знакомство этим летом очень хорошее у тебя с очень интересным человеком. Затрудняемся сказать, это будет мужчина или женщина, но очень интересный. И это знакомство принесет в будущем очень хорошие эмоциональные дивиденды. Это раз. Этим летом у тебя будет хороший контакт с детьми, гусями и литературой. А еще... А ты, кстати, по номеру кто? Напиши мне свой номер, мы сейчас сразу тут девочки рассчитают тебя, что будет дальше.
1: Это был прогноз от экстрасенса Владимира Шепса.
0: Шепс, да, бесплатно, кстати.
1: Кстати, да.
0: Первый.
1: Такое бывает нечасто.
0: Первый бесплатно. Внимание! Итак, дамы и господа, я сейчас уже могу видеть. Я могу видеть вас, о правильно ответившие. Я могу видеть и вас, о неправильно ответившие. Но метившие самую тютельку. Я сегодня просто очень рад, что вы, базу вы знаете от и до. 64 человека. 64 человека сегодня.
1: Молодцы.
0: Вот, остальным, короче, повезет в любви. Больше, чем уверен. Вот, а пока нам нужно выбирать из всей вот этой когорты, дружище. У нас есть и WhatsApp, и, конечно же, и смс-еры по стариночке очень любят. Знаете, вот это. Компас, он не должен быть цифровой. Компас должен быть аналоговый, со стрелкой намагниченной. Ну давай, выбирай, дружище. Будем смотреть.
1: 27-й снизу и от смс-а.
0: Еще раз.
1: 27-й снизу
0: и
1: от смс-а.

0: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ребятушки, а вернулись на СМС. Внимание! Так. Ну, но радость в том, что заканчивается телефон на 6148.
1: Но больше мы ничего не знаем.
0: Больше ничего не знаем, потому что в СМС, в отличие от WhatsApp, нету этого био. Нельзя посмотреть, что там за...
1: Пиши срочно.
0: Пиши срочно, как зовут тебя. Красавица и куку. Или красавец и кук. Вот, пожалуйста, мы будем очень-очень-очень сильно ждать. Молодец, победец.
2: Люди бодрые на СВК плюс.
0: Так, вопрос. Когда мы запустим нового героя группы «Мираж»? Ну давайте, сегодня мы уже не можем больше вас над вами измываться. Мы опустим в нашу бодрую телегу нашу версию, которую Евгений сгенерил когда-то, прислал, говорит, давай, больше контента пилим. И в нашей бодрой телеге сейчас будет запущено. Пользуйте на свое усмотрение. Получайте удовольствие. А кто не может найти нас в Телеграме, пришлите нам слово «телега» по WhatsApp. И будет нам хорошо, а вам будет вообще отлично.

0: Неудобно-то как, блин. Ну,
1: оказия произошла.
0: Ну, блин. Знаешь, иногда потом в своей жизни что-то какое-то вот идешь с каким-то человеком, просто идешь с каким-то человеком, вдруг что-то такое вспомнил, блин, он такой, что такое? А ты ему рассказать не можешь, потому что, ну, блин, стыдоба позорища.
1: Мы хотим знать.
0: У меня такая же, ну, сначала с победителем.
1: Ну?
0: Ну, и говорит, слушайте, круто, вот, я победил, наконец-то. Никогда не побеждал, а теперь победил. Я говорю, ну все, давай, я сейчас тебе пришлю билеты, давай, как мне, я тебе по WhatsApp. Он говорит, мне не нужны билеты, я не могу пойти. Я говорю, слушай, ну, друзья своим, ну, отдай билеты, ну, как бы, ну, пускай друзья сходят, если сам не можешь. Друзья мои тоже не могут. Нам, ну, только, самый ближайший через полтора года только сможет.
1: Блин, я такой,
2: самая грустная история.
0: Фак, да, это, блин, ну, братан, реально, ну, это, ты представляешь, я в такой ситуации, которая, ну, я ее сам сгенерил, давай, давай, там, тебе сказали, вот человек тебе сказал, взрослый человек тебе сказал, не надо. А я, ты пытаешься что-то там, ну, давай, там, сейчас я все устрою тут. Короче, у меня для тебя тогда есть шутеха, ты сейчас песню подбираешь себе в качестве. Сейчас мы сейчас перераспределим.
1: Мы сейчас играем.
0: Да-да-да, уже все сделано. Короче, шутеха такая. Смотрите, если летом, да, именно летом, да, значит, взять смарт-часы, желательно каким-нибудь Garmin, ну, что-нибудь такое черное, да, и с руки снять и повесить себе на ногу снизу, то со стороны гораздо больше со стороны будет уважения, вот так сказать, от тех людей, кто будет тебя видеть. Ну, гораздо больше.
1: Аня. Все будут здороваться. Мое почтение.
0: Сударь. Не, просто это царь. Не-не-не, просто Сашка, вообще, он сейчас сидит и такой, что это такое? Ты же не догнал.
1: Я допер.
0: Допер, что?
1: Электронный браслет.
0: Браслет, да, да. Абсолютно верно. Сначала так, опа, при это самое, пригорюнился. И слава богу, по большому счету. Не дай бог, кому, конечно.
1: Я просто начал сразу думать, а можно ли там измерить пульс?
0: В смысле?
1: На ноге.
0: На ноге, я думаю, что можно измерить.
1: Можно.
0: Конечно. Там все вот это. Так, дорогие друзья, внимание. Значит, что сказал наш победитель, которому билет пока не нужен?
1: Что сказал?
0: Он говорит, отдайте следующему. И там мне нужно было уже снова считать всех, потому что у нас СМС, да, выиграл. Угу. И следующий, это должен был быть WhatsApp. И для вот чистоты эксперимента я действительно пересчитал. И теперь... На самом деле, у нас говоришь на меня, переводишь на себя. В конечном итоге у нас перевелись два пригласительных билета на Дмитрия, чей телефон заканчивается на 7864. Братец, я сейчас тебе пришлю много эмоджи с самолетов. Это твое. Вот, спасибо большое. Значит, давайте, от генерального спонсора тогда, да, правильно?
1: Конечно.
0: Вот, пока мы его, ну,

0: вопрос, а там Афаина когда-нибудь появится в бодрой телеге?
1: Конечно.
0: Рано или поздно все будет. Пока, значит, по авторским правам. Значит, дорогие друзья, у нас еще, конечно, не заканчивается ни радости, ни желание раздавать радости направо-налево. Есть такое предложение. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь, может быть, хочет нацеловать себе билеты на Мумина-тролля?
1: Да
0: прямо
1: ладно.
0: В прямом эфире нацеловать, бодрую целоваку. Прямо сейчас мы открываем регистрацию на
1: участие.
0: Да, но самое главное, если ты хочешь целоваться, знаешь, что через 10 минут у тебя должно быть времечко, 3 минуты поцеловаться.
1: Мы тебе наберем.
0: Да, мы тебе будем звонить.
2: Собирайся, народ, целоваться, целовать. 25, 45, 25, 25.
3: Пиши на WhatsApp. Хочу целоваться.

0: пригласительных билета на Лепойское шоу. И самое главное, у тебя не новомодная эта тема, которая автоматически стирает через сутки все сообщения.
1: Типа я такой скрытный.
0: Вот сами, я такой скрытный, что пипец. Проверю эту функцию, чтобы была отключена. Либо сохраняй билеты сразу. Мы у себя удаляем уже. Ну, на всякий случай, знаешь как?
1: Мало ли что.
0: Не, ну, блин, ну... Когда...
1: Не знаю, что может произойти, конечно.
0: Ну, не знаю, лучше мы у себя удалим. Как это, Сипа затерся.

0: Димка, конечно, счастливый Димка вообще, просто, ну...
1: Значит, порадовали.
0: Не в этом дело. Смотри, спасибо большое, первый раз участвовал и сразу выиграл. Прикинь, люди, блин, по два года пытаются.
1: Прям везуха.
0: Да не, ну просто мы тебя, конечно, блин, рады за тебя, но не от чистого сердца. Нет, а считается, что это подгон из тюрьмы вообще? На самом деле, можно сказать, что это? Ну, по сути, да, по большому счету.
1: Передатчик.
0: Но, тем не менее, слушай, и ты сделаешь когда-нибудь кому-нибудь отдельно взятому человеку хорошо, мы искренне надеемся. Потому что, знаешь, когда вот этого тенька толкает, был офигенный фильм «Заплати другому». «Pay it forward». Такой вообще, ты смотрел?
1: Нет.
0: Ну, ты смотрел, ты рожал, ты служил, ты смотрел.
1: Все мимо, все.
0: Значит, «Заплати другому». Это офигенный фильм, он уже такой старинный, там какой-то 96-97 год, там, что-то такое. Но это классика прям вообще очень-очень, там такой пронзительный, вообще очень крутой фильм. Я не знаю, там, возможно, даже «Оскара» получил, но это не факт. Дорогие друзья, мы, конечно же, целиком и полностью за любой кипиш. Вот прямо сейчас будем созваниваться с нашими выбранными претендентами. Да, сегодня много людей сказало, говорит, я хочу выиграть на Мумитроля билеты.
1: Чтобы мы выбрали двоих.
0: Мы выбрали двоих, да. Одну и второго. Сейчас посмотрю. Да, одну и второго.
1: Угу.
0: Вот. И обычно, когда мы не даем эту возможность. Вот, допустим, там, знаете, кто там... Не знаю, по какой причине не хочет голос в эфире давать свой.
1: Стесняется.
0: Непонятно чего. Вы же там,
1: стесняшка.
0: Ну, это странно, конечно. Вот. И они говорят, можно мы будем... И выбирают себе там... Мы будем за кадром, мы будем недотрогой. И обычно, такое мы не даем. Такую возможность. Потому что...
1: Мы такое не приветствуем.
0: Мы сами знаем, кто кем будет. Uh-huh.
1: Вот, это уже нам решать.
0: Это не вам решать. Но сегодня мы выбрали... Мы обычно выбираем мальчика, за эфиром. Потому что девочка гораздо 100 раз... Там, любая девочка 100 раз лучше звучит, чем любой мальчик в эфире. Так есть. Да, сексизм.
1: Это
0: на радио
1: СВХ+.
0: Вот, и сегодня был выбран один мальчик, который написал, можно выбирать, я хочу быть недотрогой. Короче, и мы всегда говорим, напиши 3 странных факта о себе. Вот, у нас сегодня будет, он напишет сейчас. Напишешь же, да? Ты что-то очень...
1: Напишет?
0: Очень долго ты пишешь на самом деле. Давай, 3 факта. Да?
1: Он еще думает.
0: И будет еще один четвертый факт. Неженка. Это от нас, потому что человек выбирает. Галя ваша балована.
1: Да. Дарим тебе.
0: Все, у нас, в принципе, все есть. Сейчас немножко коммерческой информации и стартанет сразу знатный целовака.
2: Was ir sākis ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
3: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
6: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
7: Вместо булки с маком предлагаем целоваку!
8: Знатный целовака,
9: знатный целовака,
10: знатный целовака.
0: Слушай, ну, Леночка, привет, дорогушенька. Я знаю, сейчас новости, технологии сейчас будут. Да, мы, а ты сначала посмотри, как мы тут целоваться будем. Добро пожаловать в нашу бодрую целовальню, где сегодня мы ищем человека. Это наш пятничный финал, где разыграем...
1: Второго финалиста.
0: Два пригласительных билета на мумия-тролля.
1: 23 августа в Вандерсала. Наши главные морские романтики приезжают к нам с долгожданным концертом. Как же мы их ждали?
0: Ребятушки, это иметь в кармане два билета на мумии с троллей, это уже залог того, что уже все лето будет хорошо.
1: Лето задалось.
0: Лето уже задалось, и сегодня, разрешите, уже будем постепенно представлять тех людей, которые сегодня будут творить нашу целовальную историю на радио СВК+.
9: Очень хочется.
10: Целоваться.
11: Целоваться.
12: Пой.
13: Алло.
12: Пой.
13: Алло.
0: Очень смешно, кстати, между прочим. Так, итак, дорогуша Вероничечка, сегодня у нас знатная целовака. Привет, дорогая. Привет, прекрасная девочка моя. Ты где находишься? Быстро рассказывай.
14: Я нахожусь на парковке. Доброе утро.
0: Так, привет. Где еще раз повтори?
14: Там, на парковке.
0: На парковке. Опиши, что вокруг тебя. Там есть подозрительные люди? Есть на парковке?
14: Нет, только какие-то белки и...
0: Ты что, Ваня? Откуда белки? Ну, ты что?
14: У нас тут лесок рядом.
0: И чего? И там прям белки?
14: Там пробегало, да.
0: Слушай, я вот все время... Я живу у леса, я так давно не видел белки. Я так, это самое... А где ты? В каком лесу примерно? Что это?
14: Плявники.
0: Плявникский лес! Они все из Мерсенса сбежали в Плявнике. Ладно, дорогушенька, пока ты на парковке, значит, сейчас будем целоваться прямо при белках.
1: Не стесняясь.
0: Вероничечка, сегодня у нас целовака. Сейчас мы тебе расскажем, кого сегодня будешь перецеловывать. А перецеловывать ты сегодня будешь неженку Романа. Значит, что мы знать должны про Романа, прежде чем его перецеловать? Значит, смотри, прикинь, 5 лет жил в Заполярье. То есть он морозоустойчив, по крайней мере. И когда мы, ну да, говорим, ну и холодрыга, Роман всегда добавляет, ха-ха, салаги, это, да я в такую погоду загорал. Ну вот, дальше, ходит по 20 тысяч шагов в день, что примерно, это где-то 16 километров приблизительно проходит.
1: Молодец.
0: Прикинь вообще. А спит по 5 часов и хватает. Возможно, он тут не дописал, сплю по 5 часов и хватает, как сказал мой начальник. Ну, в общем, его нужно... Значит, он... Чувак с жестким недосыпом. Обрати внимание, он уже расставил свою защиту. Твоя задача — перецеловать сейчас. Прямо отбивочку и приступим.
15: Знатный целовака.
0: Знатная целовака Вероничечка. Давай, дорогая, вперед. Куда целуем? Быстро.
14: Так, начинаем с левой.
0: С левой или справа еще раз?
14: Левая.
0: Заднее слово твое, точно? Уверена?
14: Ну, yes. Начнем с
0: левой. Very good, okay. Very good. Причем это сказал... Роман сказал very good. Значит, он закрыл левую щечку с самого начала. Давай, куда?
14: Повтор левая.
0: Обыграл.
1: 1-1.
0: Молодец, хорошо. 1-1, умничка. Давай, хорошо, думай.
14: Правая.
15: No.
0: Он предсказал. Давай, куда?
14: Правая.
0: Будешь менять? Коней на переплаве.
14: Да. Левая.
0: Точно левая?
14: Теперь левая, да.
0: Точно левая? А вдруг
14: я подумала.
0: А вдруг я мерзавец, гадина?
14: Ну, это ж моя ответственность.
0: Встретился тебе на парковке. Сейчас бы было бы круто! Нет, ну вообще, я бы сейчас хотел, чтобы я сейчас тебя как раз подвел и бы сказал: «Во, вот и гадина, не верю незнакомым мужчинам на парковке никогда». Но нет, видишь, это я тебе сейчас дал этот опыт, когда ты доверилась на парковке незнакомому мужчине, и он оказался не мерзавцем. Ты кинь вообще.
1: Такое бывает нечасто.
0: Это плохо.
14: Да,
1: нельзя так делать.
0: Нельзя так делать. Ладно, ну что, ну, возможно, меня Роман сейчас говорит: «Ну как ты так там, вот это...» И ничего страшного, Роман.
1: Переживешь, Роман.
0: Да ты, блин, по 20 тысяч шагов в день ходишь, тебе так везет. У тебя столько свободного времени, чувак. Ну вообще, побойся Бога. Все, давай. Значит, счет 2-2. Пожалуйста, Вероничечка, пожалуйста, выбирай и давай. Все.
14: Вот как
0: скажешь, так оно и будет. Что ты говорила?
14: Правая.
0: Ну это твое заднее слово.
1: Я сказал, как скажешь, так и будет.
0: Ну что, добро пожаловать на нашу когорту, в пятничную когорту наших финалистов. Вероничечка, тебе большое спасибо. Очень клево звучишь, конечно. Как, ну вот, прям как надо. А ты сегодня будешь еще работать или ты на парковке постояла и сейчас поедешь домой сразу?
14: Я уже почти дома, да.
0: Ты моя хорошенькая. Ну, хорошего тебе там дня. А вот представляете? Вот, сейчас, да, спасибо большое, Вероника. Ребята, а еще раз, давайте вот представим. Как бы сейчас было бы хорошо, если бы мы сейчас спали?

0: Новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
2: Сегодня в 11 часов состоится онлайн-вебинар, посвященный запуску латвийской версии европейской системы оценки цифровых навыков DICOMP3. Об этом сообщает Министерство образования и науки. Латвийская версия DICOMP3 задумана как единый инструмент для развития оценки цифровых навыков в образовательных учреждениях, неправительственных организациях, библиотеках, компаниях и других организациях. К участию в вебинаре приглашаются педагоги, специалисты по обучению взрослых и все заинтересованные, чья работа связана с развитием и оценкой цифровых навыков. Сегодня в Рижском художественном центре ЗУЗЕУМ состоится заключительное мероприятие проекта «Лаборатория разработки моделей медицинских услуг», реализуемого Национальной службой здравоохранения. На мероприятии участники 18 пилотных проектов представят результаты, полученные в ходе тестирования в реальных условиях латвийского здравоохранения, начиная с августа 2024 года. В течение всего этого времени исследовались различные модели медицинских услуг по улучшению качества жизни онкопациентов, более точной диагностике заболеваний, более эффективной реабилитации, улучшение фармацевтической помощи, а также повышение доступности психиатрической помощи. Проект финансируется из Фонда восстановления Евросоюза. На его реализацию запланировано более 16 миллионов евро. Сегодня в фойе Центра космических исследований в ЦЕСИСе открывается бесплатная интерактивная выставка, которая познакомит посетителей с технологиями возобновляемой энергии и принципами работы ветроэнергетики. На выставке, например, можно собрать пазл на тему ветроэнергетики, поиграть в масштабные игры, а также с помощью очков виртуальной реальности взобраться на ветряную турбину. Выставка, созданная в сотрудничестве с компанией Ignitis, будет открыта до 14 июня. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Это были новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
3: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klētas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
6: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
7: Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.
8: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
9: Биг Банк платит своим клиентам?
10: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
11: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билетсервис.

0: СВК+.
1: Ну, приосанились немножечко. Дорогие друзья, неспроста у нас ZZ Top сейчас играет. Я хочу сейчас обратиться, ну хотя среди них мало радиослушателей, потому что когда ты ведешь мотоцикл, ну вряд ли ты слушаешь радио.
2: Сложновато.
1: Ну как бы сложновато, ну на мой взгляд. Даже если да, ну ты как ты об этом напишешь, например? В общем, короче, те, кто в автомобиле, там гораздо более маневреннее, но это ничего не меняет. Сегодня день не автолюбителя, а сегодня международный день мотоцикла. Дорогие друзья, мотоциклисты, ох, вы наши, конечно, завистью смотрим на вас, вы красавчики, ну, всякие разные. И вот я не так давно узнал, у меня, значит, шеф-повар напротив, мой сосед шеф-повар, крутой шеф-повар, и он еще и байкером является. И вот у него было открытие этого сезона, и я от него узнал. Короче, вот если ты должен быть в каком-то клубе, обязательно.
2: В
1: мотоциклетном клубе, и у тебя обязательно должна быть клубная куртка такая, жилетка такая, кожаная. И, короче, ты не имеешь права без нее ездить.
2: Нельзя?
1: Вообще, да.
2: Запрещено?
1: Запрещено правилами любого клуба байкерского. Запрещено.
2: Бить будут?
1: Я не знаю. Возможно, они там сливают бензин там или спускают колеса. Ну, или просто выгоняют с позором голенького из клуба, оставляя себе мотоцикл и твою куртку. Мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл. Это как раз-таки отсылка к тому...
2: Это придумали они.
1: Значит, смотрите. Кстати, знаменитая. Значит, какая должна быть байкерская куртка?
2: Какой?
1: Байкерская куртка должна быть с косой молнией. Эй, косая молния. И косой-косой подавился колбасой. Здесь не просто так, дорогие друзья. Значит, это бунтари. Так сделали. Значит, придумано в 28-м году, Ирвином Шотом, неважно, специально для мотоциклистов косая молния. Короче, асимметричная молния была технологической необходимостью, когда байкер наклонялся вперед к рулю, зачем-то посмотреть, что там лежит. Куртка, чтобы не топорщилась на животе, вот, а соответственно, плотная, нахлесточная кожа надежно защищала грудь от ледяного встречного ветра. Понятно, Карина?
2: Вот.
1: Молния вот так. Или вот так. Не знаю. Ну, наверное, так. Мужская так. Женская, возможно, так. Но так или иначе. Так, что мы еще знаем? Значит, и хотим рассказать. У мотоциклистов, оказывается, мозг-то работает более активно. Еще бы. Смотрите, из-за необходимости постоянно удерживать равновесие, при этом просчитывать траекторию, ежесекундно сканировать дорогу на предмет ям, летящих машин мимо и навстречу, у мотоциклистов радикально улучшаются когнитивные функции, повышается концентрация и скорость принятия решений в критических ситуациях. Ну, потому что тренировка все время в... Ты все время в тонусе. В противном случае не в тонусе. В полном причем. Значит, когда мотоциклисты едут навстречу друг другу, они почти всегда... Они наверх руку не поднимают. Привет! Короче, они опускают левую руку вниз и показывают два пальца в виде знака «В», но только вниз.
2: Угу.

0: Международная ассоциация мототуристов, которая называется «Железная задница». Я узнал.
1: Какое название-то?
0: Честно говоря, я думал, что это я придумал «Железный тохос». Я обычно называю, например, ну, у нас кто-нибудь, например, Саня Белый, проехал, допустим, до Даугавпилса и обратно на велосипеде. Ну, и сразу, ну, как бы, выехал сегодня, и сегодня же и вернулся. Ну вот, ну как бы, ему тяжело было. Вот, но я вот, допустим,
1: одному конкретному
0: я
1: месту.
0: Ему сразу да, влепил, как бы, ну, звание «Железная задница». Другой, да, Саня, ну, раньше проехал там через, вот, от Риги до Владивостока на этом самом. Я ему тоже врубил, как бы, погоняло «Железная задница». А оказывается, это же ничего и не выдумывал.
1: Реально существует.
0: Давно уже люди, короче, корпорация «Железная задница». Чтобы получить официальное членство и заветную нашивочку «Железная задница», задницы. Мотоциклист должен, внимание, пройти жесткий норматив. Внимание, ты должен проехать на мотоцикле расстояние не меньше 1600 километров, менее чем за 24 часа. 1600 километров за сутки. Все чеки заправок и показания одометра твоего кропотливо проверяются комиссией. Люди, прошедшие этот адский тест, почему он адский? В 24 часа не спать ты попробуй, просто сначала. А при этом еще и на полной скорости, ну не на полной, но на нормальной скорости на мотоцикле есть. Прикинь, это адский тест. Ну, короче, все люди, прошедшие адский тест, знают все о затекших мышцах, например, галлюцинациях от усталости и борьбе со сном на ночной трассе. Прикинь, какие люди, вот.
1: Мощные.
0: Да, конечно, не хотелось бы встретить их в этот момент на дороге.
1: Кстати, да.
0: Ладно, с международным днем мотоциклиста, ребята, всех причастных.
2: Люди бодрые на СТ.

Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: СВХ плюс.
1: Ну, что-то в ней есть такое. Прямо летняя такая, летняя насквозь.
2: Летняя, добрая.
1: Да, очень хорошо. Как фона, отлично. Чем бы ни занимались в данный момент.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии сохранится облачная погода, временами с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, видимо, осадков будет больше. Дует умеренный западный ветер, воздух днем прогреется до 19-24 градусов. На побережье и на севере, видимо, будет лишь 16-18.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Риге 10 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сегодня в Таллине принимает участие во встрече лидеров стран Северной Балтии в рамках формата сотрудничества НБ-8. Обломки сбитого вчера в воздушном пространстве Латвии беспилотника еще не найдены и, скорее всего, искать их не будут. За прошедшие сутки в ДТП на дорогах страны пострадали 10 человек. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сегодня в Таллине принимает участие во встрече лидеров стран Северной Балтии в рамках формата сотрудничества НБ-8. Участие в этом мероприятии примет также и президент Украины Владимир Зеленский, прибывший сегодня утром в Таллин. Формат сотрудничества НБ-8 между странами Северной Балтии и Европы объединяет Латвию, Данию, Эстонию, Исландию, Литву, Норвегию, Финляндию, Швецию. Добавим, что встреча в эстонской столице состоится во второй день первого зарубежного визита Андриса Кулбергса. Глава латвийского правительства прибыл в Таллин накануне для встречи с эстонским премьером Кристином Михалом. Обломки сбитого вчера в воздушном пространстве Латвии беспилотника еще не найдены, поскольку, скорее всего, он разлетелся на множество мелких кусочков. Об этом, выступая сегодня по телевидению, заявил представитель МВС Марис Тутенс. Обломки дрона вчера искали недалеко от села Роговка, расположенного в Наутринской волости. Однако сам дрон был сбит над волостью Берзгала. В ходе вчерашних работ по поиску обломков ничего найдено не было. Сегодня НВС не планирует продолжать обследование территории, если не будут приняты другие решения, отметил Тутенс. Тем не менее, он призвал жителей, если найдены какие-то либо подозрительные предметы или возможные обломки дрона, их не трогать, а сообщать по номеру 112. Правящая коалиция договорилась вчера о совместной работе над законодательными изменениями с целью введения механизма компенсации для жителей в связи с ущербом, который могут нанести упавшие дроны. Работа над поправками планируется начать в ближайшее время. С инициативой ввести механизм компенсации за ущерб, причиненный жителям в результате таких инцидентов, выступил СЗК. В качестве примера был взят случай, произошедший в начале мая этого года в Резекне, когда упавший дрон нанес существенный ущерб частному лицу, однако компенсировать его оказалось невозможно. Примерно 1350 выпускников 9 классов Латгала и некоторых районах Визамы сегодня будут сдавать вторую часть централизованного экзамена по латышскому, который был приостановлен 3 недели назад из-за возможной угрозы воздушному пространству. Госагентство развития образования сообщает, что данный экзамен будет отличаться от основного, чтобы обеспечить равные условия для всех учащихся. Хотя структура экзамена и проверяемые знания будут одинаковыми, задания и темы для обсуждения будут отличаться. За прошедшие сутки в ДТП, произошедших на дорогах страны, пострадали 10 человек, в том числе 2 пешеходов и 2 велосипедистов. Всего вчера было зарегистрировано 117 аварий, 8 из них были пострадавшие. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 4 водителя, еще 2 были пойманы за рулем под воздействием наркотиков. В 5 случаях начаты уголовные процессы. В целом сотрудники госполиции зафиксировали 398 нарушений правил дорожного движения. Чуть не половина из них, 163, в случае превышения скорости. С сегодняшнего дня и до 20 июня в связи с ремонтными работами, которые Latvia Dzelzceļš проводит на Елговской линии, расписание поездов на этом направлении изменится 8 раз. Об этом сообщает предприятие пассажиров Вилсенс. Изменения затронут поезда как до Елгавы, так и до Лепы. Для отдельных рейсов изменится как время отправления и прибытия, так и продолжительность поездки. Пассажиру Вилсенс призывают пассажиров в течение вышеуказанного времени регулярно проверять текущее расписание поездов. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на 1000 товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.

0: бодрые на СВХ плюс.
1: Сейчас я покажу чувака, короче. Знаешь такого?
2: Знаю.
1: Знаешь? Ну. Значит, ребят, сегодня родился чувак из Мьюз. Так мы его называем, да? Чувак из Мьюз. Мэтью Беллами. Значит, британец, музыкант, композитор, фронтмен группы Мьюз. Она культовая, она волшебная, магическая, мелодика есть все. И, конечно же, и где-то там, ну, где-то там нытика, конечно, включает, да, немножко из раздела. Но, тем не менее, она прям, ну, прям... Короче, у него есть рекорд.
2: Какой?
1: Вот, значит, в 2004 году за время тура превратил в щепки ровно 140 электрогитар своих.
2: Вот. У него есть... Хороший, да, рекорд.
1: Он в книге рекордов Гиннесса, вот, как музыкант, разбивающий наибольшее количество гитар за тур. Ну, он человек-шоу. У него очень много гитар, которые настолько модифицированы. Вот, нафаршированы. Знаешь, это любитель всячки на прокачку. Гитарку на прокачку сдает. Вот, хорошо. Значит, в юности бросил классические уроки музыки, учился всему сам. Академический мир признал его заслуги, несмотря ни на что. Между прочим, в сентябре в 2008 Плимутский университет официально присудил всем трем участникам Мьюз почетную степень докторов искусств за их колоссальный вклад в развитие современной музыки. Как тебе такое, доктор Швепс? А? Значит, официальный дипломированный шеф-пастух, между прочим, музыкант.
2: Это как?
1: Значит, у него есть ферма, вот, содержит стадо, у него там 160 голов, между прочим. Он может их истричь и, соответственно, ухаживать за ними умеет. Молодец.
2: Молодец.
1: Молодец. Потому что одно дело тебе хихоньки-хахоньки на сцене там гитарки ломать, вот, а ломать не строить. Помните? Вот если бы он на сцене строил гитары, гитаростроительный завод открыл бы какой-нибудь на сцене, тогда было одно дело. Так ломать не строить. Вот. А потом, когда подышаться, он едет и ухаживает за овечками.
2: Он шеф-пастух.
1: Молодец, да. Шеф-пастух. Это отдельно. Ты знаешь,
2: а су-шеф-пастух есть?
1: Су-шеф-пастух тоже. Если есть шеф-пастух, то обязательно должен быть
2: сушен.
1: Да, да. Значит, кстати, между прочим, автор книг «Сумерки» — это Стефани Майер, это писательница. Она написала про «Сумерки», потом мы их поставили. Ну, то есть кино сделали культовое для молодежи. Короче, она является преданной фанаткой творчества Мьюз и открыто заявила, что писала свои романы про «Сумерки», значит, исключительно под музыку, значит, Мьюз, а персонажа Эдварда Каллена — это из «Сумерки». Значит, а частично он списан с эксцентричного образа Мэтта, чей день рождения мы сегодня, в принципе, его затрагиваем. Неудивительно, что триллеры, получившие мощные саундтреки от Мьюз, вот эти, и тем самым они подтянули огромную группу для многомиллионных вот армий новых молодых фанатов, да, то есть вот они открыли вот эту дверь.
2: Да.
1: Вот
2: это. Прославились.
1: Ну что, поздравляем с днем рождения, с днем рождения. Какой, да, да. Так, что касается зумеров, что сейчас у зумера? Хорошо. У них сейчас Мия Бойко.
2: У них сейчас экспонат.
1: Экспонат, да. Мия Бойко везде, они поют Мия Бойко. Сейчас их, ну, на заднем сиденье вряд ли они у вас есть. Они где-то, черт знает, где сейчас у них на каникулы. Счастье. Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Карат!
2: Карат!
3: Я растаю в них, как шоколад. СВХ+.

0: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. МН Мебелес ЛВ.
1: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
2: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
3: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
4: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
5: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Офигеть, конечно. Так, ну, всех тех, кто, кого хотели, сегодня поздравили. И Натали Портман, и Джонни Деппа, и Мэтью Беллами из Мьюз, конечно же. Так, также, значит, про день мотоциклиста сегодня рассказали, про Дональда Дака. Ну, вскользь, ну и черт с ним. Значит, Международный день архивов. Но сегодня, слушай, сегодня день опускания мыльных пузырей. Я из того, что прям вот нашел и прям, ну... Интересно, но хочу передать там по-короткому, по большому счету. Значит, мыльный пузырь. Смотрите, всегда стремится, ну, стать круглым.
3: Всегда.
2: Всегда стремится. Оказалось, что именно круг, вот именно сфера, это единственная геометрическая та самая фигура, которая позволяет заключить фиксированный объем воздуха в самую минимальную площадь поверхности. Не за... Просто, ну, как бы, не... сейчас не пытайтесь. Короче, это самое оптимальное для... Это самое минимальное и оптимальное. Поэтому не квадрат, пожалуйста,
3: а идеальный круг.
2: Круг, да, ну, сфера, друзья. Значит, у него нет света, потрясающие радужные переливы, результат физического явления, которое мы называем интерференцией света. Что еще? Стенка, самое, внимание, стенка мыльного пузыря – это одна из самых тонких вещей на планете, которую можно увидеть невооруженным глазом. Короче, смотрите, значит, состоит из трех слоев при всем при этом, да, несмотря на то, тончайший слой воды зажат между двумя слоями молекул мыла. Молекулы мыла. Значит, вот смотрите, значит, для сравнения, человеческий волос примерно в 10-20 тысяч раз толще, чем стенка мыльного пузыря. Ну, потому что, ну, как бы, человеческий волос это тоже такое. Он, может, бывает тонкий волос, бывает толстый волос. Помнишь, тебе? Толстый волос, стоп-сигнальные огни. Так, что еще? Значит, смотрите. Главный миф гласит, что пузырь лопается из-за того, что мыло рвется. Мыло, ну, натяжение. На самом деле, пузыри умирают из-за испарения воды. Та-дам!
3: Как?
2: Короче, туда нужно, для того, чтобы большой у тебя пузырь реально был, да, значит, тебе нужно туда добавить там химозы немножко, глицерина.
3: Немножечко.
2: Вот это тогда у тебя может гигант... Вот вы видел эти люди, которые выдувают гигантские мыльные пузыри, у них такая, даже там, типа, скакалкой.
3: Угу.
2: Ну, типа, как будто скакалкой. Веревкой. Значит, смотрите, абсолютный рекорд по объему свободно летящего мыльного пузыря безумные 96 кубических метров. Представить себе не могу.
3: Это очень много.
2: Это дико много. Ну, вот есть такое. Значит, ну, и каким-то образом это все сделали. Значит, профессиональные мастера используют для создания монстров сложные растворы. Не просто, да, значит, какой-то глицерин. А, там какие-то полимеры, гигантские петли из хлопковых веревок. Вот хлопок важен. А сами пузыри в длину могут растягиваться на 15-20 метров. Вот такое можно. Но это нужна химоза. Нужна химоза, это так просто не сделаешь.
3: Без химии никак.
2: Об обычным этим самым мылом, каким там мыло у вас есть? Яичное мыло есть у вас? Или какое-то хозяйственное? Что ж такое сделаешь? Нужно, короче, добавлять. Вот, немножечко похимичил, и уже, считай,

0: сколько раз было такое, какой-нибудь разговор уже закончен, и ты ушел или ушла куда-нибудь, уехала, и потом, блин, надо было вот это сказать. Вот это. И даже проговариваешь, как это надо было сказать.
1: Каждый день перед сном.
0: Не, ну тоже знаешь, когда, допустим, ведешь эфир, что-то рассказываешь, и, ну, как бы, если конспекта полного нету, так вот примерно там в голову там что запомнил, то запомнил, а потом блин, забыл же про рассказать. И самое главное, что вот это ощущение, когда ты рассказываешь, и вот сейчас думаешь, так, ну, блин, я же еще что-то хотел рассказать и забыл, а это вообще самое главное. И уже такое, и вот с этим вот настроением там переходишь там на отбивку и так далее. Короче, день пускания мыльных пузырей сегодня, я же забыл. Значит, во-первых, так, ребят, пробовали в лютый мороз выдувать пузыри? Вряд ли.
2: Нет, не пробовал.
0: Очень красивая фигня. Очень красиво.
2: Что там будет?
0: Он замерзает сразу. Он замерзает, и начинаются там снежинки такие вообще. И его можно даже хранить на снегу, если аккуратненько взять, желательно шерстяными перчатками.
2: О, это красиво.
0: Короче,
2: это
0: ну
2: красиво.
0: Вот это такая. Вот вспомните меня, когда будете делать эффект пемба. Это кипяточек в большую кружечку, понятно. Но должен быть морозец минимум минус 20. Вот минус 20, чтобы себе кипятком не облить, короче. А превратить его в красивое вот это вот. Все, фонтан, назовем это, из-за снега. Вот, тогда нужно минус 20. Вот когда будете делать вот этот видосик, вот этот вот, вспомните про еще и про мыльные пузыри. Его достаточно тебе любого куска мыла, чтобы сделать жижицу себе. И трубочку барную взять. А, что еще? А, вот. Про, значит, смотрите, эффект натяжения мыльного пузыря. Помните, я рассказывал, что он там, ну, круглый там и так далее. Короче, экологи используют физику мыльных пузырей для борьбы с техногенными катастрофами. Прикинь, значит, разлив нефти, ну, не вся она сразу поднимается и висит там, понимаешь, там, короче. При разливе нефти сквозь грязную воду снизу вверх пропускает триллионы микроскопических просто пузырьков. То есть у тебя генератор пузырьков.
2: Так.
0: Триллионы, миллиарды, триллионы. Короче, за счет сил поверхностного натяжения частицы нефти и тяжелых металлов намертво прилипают к стенкам пузырьков и поднимаются вместе с ними на поверхность в виде густой пены, которую легко, безопасно собирают специальные суда-пылесосы.
2: Какие полезные мыльные пузыри.
0: Дико-дико полезные. Конечно, конечно. Ну и что касается вот интересного, в домашних условиях пузырь живет от силы минуту. То есть это такие долгожители уже. Минуту, так вообще 20 секунд в среднем. Однако в начале 20 века какой-то шотландец-физик, в общем, взял, кстати, изобретатель термоса, между прочим, который термос сделал, да, провел уникальный эксперимент. Он выдувал мыльные пузыри в специальные герметичные стеклянные колбы, предварительно очистив воздух внутри от малейших пылинок и бактерий, которые могли бы повредить стенку. Короче, в таких стерильных условиях один из его мыльных пузырей прожил 341 день. Прикинь, доказал, что без внешних раздражителей мыльная пленка способна существовать в колонии.

0: Алена пишет, слушайте, это какой-то новый стиль популярный сейчас стал с этими звучками. Ну, скорее всего, ты говоришь о дипхаусе.
1: Это сейчас модно.
0: Ну, как бы да. И мелодика там передается очень хорошо и так далее. Тут здесь на любителя. Ну, как по мне, мне лайк вообще зашло когда-то из дипхауса. Я никогда не забуду. Только-только Spotify, короче, ну, для себя открыл и начал там собирать. Собрал такую коллекцию дипхауса. Потусил на разных мероприятиях, послушал разных дипхаусовых крутых мировых звезд и нашазамил очень много музыки. Понимаешь? И набрал себе лучшую папку дипхаус музыки со всей планеты. Вообще.
1: Лучшая папка мира.
0: А потом, блин, короче, делит? Да, делит.
2: И все.
0: Ой, не то.
1: И потом плачешь неделю.
0: Ну да, и как бы, и вот начал собирать по новой, но все не то, все не так. Ты мой друг, я твой друг.

0: Распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātoru un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši! Я не тави скайдри зита лигу, лигу, кузамас цена сепрецина лигу.
4: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1 eiro 39 centiem. Maksima.
5: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
6: Если есть металлолом, обращайтесь Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
7: Ой! Слушайте, у нас есть еще 20 минут. Давайте отдадим в одни руки хорошую вещицу, полезную вещицу. Может быть, не для вас конкретно, а может быть, для ваших детей, для ваших племянников. Не знаю, там для чего. Значит, у нас есть два пригласительных билета в кинотеатр.
8: В киношку.
7: В киношечку.
8: Очень страшное кино 6.
7: Это не название кинотеатра.
8: Это название фильма. И это все в Аполло Кино.
7: Аполло Кино – это название кинотеатра, друзья. Два пригласительных билета с открытой датой.
8: Любая дата, дата, любой сеанс.
7: Да, любой сеанс. Чтоб никогда не поставили на радио. Итак, внимание. Каким образом будем работать? Рядом с ней не звучит. По схеме открой бардачок и посмотри. Ну, сейчас вот остановите. Остановите на светофоре, посмотрите. А чего из нетривиального? Сегодня Международный день архивов, ребята. Что из нетривиального? Какой предмет лежит у вас? Странный предмет, который лежит у вас в бардачке автомобиля. Прямо сейчас, Лицова. Закиньте. На

Самая странная вещь в вашем бардачке, в бардачке вашего автомобиля на данный момент просто. Ну кто-то кому-то придется по памяти. А такой вообще, конечно, приоритет у тех, кто

0: Так, ну и DJ Smash, конечно. Композиция «Клатч».
1: «Клатч».
0: Что-то как-то не заходит. Так не заходит. Вот. Ну, послушай немножечко, может, кому-то заходит.
1: Достаточно.
0: Достаточно, конечно.
2: Владимир Белл. Маэстро и его друзья. На СВХ плюс.
0: Слушай, ну хочу рассказать. А значит, пока вы даете информацию о том, что же лежит у вас в бардачке. Хотя неправильно называть бардачок автомобильный.
1: Бардачок. А как правильно?
0: Это. А вот забыл. Я забыл. Ну, посмотри, как правильно. Перчаточный, что-то такое, ящик для перчаток, что изначально вообще какие-то откуда-то ноги такие растут. Ладно, ну потому что, ну, это какое-то неприличное даже слово говорить.
1: Перчаточный ящик.
0: Та-дам, да?
1: Та-дам.
0: Вот и все. Понял. Ну кто это знает? Посмотри в перчаточном ящике.
1: Что?
0: А вот вопрос мы поставили ребром. Ну-ка открой бардачок и посмотри, что у тебя там лежит. Из нестандартушки. Давайте. Сейчас будем читать, а пока я вам расскажу. Сегодня Международный день архивов. Ну, казалось бы, ну скучная фигня. Ну, по большому счету.
1: А нет.
0: Архивы. Значит, смотрите. А как вам, допустим, как вам добраться, например, в секретный архив Ватикана?
1: Сложно добраться.
0: Одно из самых интригующих мест вообще, в принципе, на планете, я не знаю только. Только, наверное, все-таки какое-то что-нибудь может быть интереснее. Значит, общая длина стеллажей оказывается 85 километров. Прикиньте, за все время там все фолиантики-то хранятся. Бесценные документы, так, оригинала отлучения от церкви Мартина Лютера. Значит, письма Марии Стюарт до материалов суде, до процесса над Галилео Галилеем. Прикиньте.
1: Самим.
0: А он что говорит? А они ему что? И так далее. Прикинь, вот Лев X буллы писал свои, разделил новый свет между Испанией и Португалией, понимаешь? Вообще просто весь. Ну и, соответственно, все это можно посмотреть именно там, архив. Вот такой вот архив, как вам такое?
1: Но туда не пройдешь.
0: Смотрите, в Арктике обнаружили, значит, на норвежском острове Шпицберген, значит, расположен самый необычный архив на Земле, Всемирное семенохранилище. Значит, неофициально называют архивом судного дня. Внутри, короче, гигантский в скале вырубленный в вечной мерзлоте находится, значит, миллионы образцов семян практически со всех сельскохозяйственных культур мира. Для чего?
1: Зачем?
0: Ну, если долбанет, короче, все разнесет, ничего не выживет.
1: Чтобы хоть что-то добыло.
0: Но каким-то образом, чтобы, ну, в случае падения какого-то астероида или еще, не дай боже, всего остального, значит, экологическая катастрофа, можно было как-то восстановить некоторым людям.
1: Хоть кому-нибудь.
0: Так понимаю, но не всем.
1: Не всем.
0: На всякий случай. Так, что еще? Значит, в Национальной библиотеке Франции в Париже хранятся лишний архив великого физика и первооткрывательницы радио Марии Складовской Кюри. Ну, короче, все документы, с которыми она работала, там большой архив. Она очень много работы сделала. Короче, фонит настолько, что, ну, как бы, для того, чтобы поработать с документами с ее, там подписываешь...
1: Что если я помру, вы не виноваты.
0: Наследственно. Ну, я уже наследство пишу. Ну, а что? Ну, что еще? Значит, крупные корпорации часто создают, значит, всяческие гигантские архивы, массивы данных, да, где хранят весь интернет, например. Значит, многие средневековые документы дошли до нас в идеальном состоянии благодаря особой технологии производства чернил, например. До 19 века писцы использовали железоголовые чернила и их делали из сока чернильных орешков. Это наросты на листьях дуба. То есть, прикинь, они вообще настолько продвинуты были, что они даже вот, ну, нашли, каким образом все это сделать так, чтобы это не выцвело, не сдохло и не это самое.
1: А ты вот не дошло до нас.
0: А ты послушай вот на Кайметова на кассете.
1: Я не хочу.
0: Да нет, а тебе придется. Да ты не сможешь, потому что та кассета, на которой была записан Кайметов, она уже как бы сама по себе размагнитилась 100%.
1: Ну и славненько, нет, ну и здорово.
0: Ну и чудненько. Ну,
1: хорошо.
0: Это хорошо тебе, а Кайметова-то не очень, конечно же. На микрофоне Владимир Вэлл
2: и его друзья. На СВХ плюс.
0: О боже, надо еще коммерческую информацию дать.
3: Риме лелая иепиршинас диена. 11 юния. Арманс Риме карты. Кофеей изнемот кофеес капсулас. 30% отлайде. Рекстем ун жаветем аугльем. 30% отлайде. Шоколаде стафелитем ун батониньем. 25% отлайде. Педаваем снеатецес ус клейц прецем ун акциес прецем. Отлайде спека Арманс Риме карты ун тастикс пимеротес норетинотес кассе. Риме.
4: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: un dēls mērcēm ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāls mērces.
1: На СВХ плюс.
2: Друзья, итак, мы в Блицовом, в Международный день, Всемирный день архивов. Мы решили открыть ваш архив. Вернее, обратились мы с тем, кто сейчас за рулем, дорогие друзья, для того, чтобы отдать кому-то, случайному человеку, который, ну, порадует просто содержимым своего бардачка. Ну,
3: перчаточного ящика.
2: Перчаточного ящика. Что лежит, что в закромах родины. Вот, и простите, конечно, все те, кто, ну, сейчас не в машине, посмотреть невозможно. Наталья прислала даже фотографию, знаешь, это длинная зажигалка такая для того, чтобы поджигать что-нибудь в банке, например.
3: На расстоянии.
2: На расстоянии, да-да-да. Наденька, растаешь, 4 года назад шоколадка лежит еще до сих пор там. Не, ну а что, на черный день. Да. Ну, летом, конечно, ее доставать так себе, а зимой можно в любой момент достать и открыть, и будет она, ого-го, немножко белесая такая, белесая. Но, если что, функции как бы, ну, не меняются. Так, самое странное в моем бардачке это то, что у меня нет бардачка. Маришка, что же за...
3: Как-то
2: за,
3: с грустью.
2: Что же за машина? Ну, это летняя машина, там, где перчатки не нужны, наверное. А, да?

0: мой дом. Ни отцы, ни на миди, ну, дом. Это же девчонские вот эти все названия, сложно выговариваемые. Вот там какого-нибудь вулкана Ефрят-Якутль я, ну, смогу. Вот. А вот не отцы, на миди, дом, это сложнее, конечно. А представляешь себе, серум нашла. А он не испортился там? Не испортился? Ладно, все работает. Внимание! Так, фотографию прислали. Не, мне нужно текстом, ребятки. Так, Андрюшенька тоже с фотографией. Два воблера шикарных. И согреватель рук. Автономный. Кассета Коли Баскова была найдена кем? Игосом. Вот, молодец. Это чтобы девчонок катать.
1: Не дай бог.
0: Кассета Коли Баскова. Это дамский угодник. Прикинь, Ани. Все только полезное. Швейцарский ножик со штопором, между прочим, и пакетики собачьи.
1: Вот. Все самое нужное.
0: Ну, конечно, конечно. А, кстати, собачьи пакетики могут быть и не собачьими в любой момент. Кстати, между прочим. Тормоз от роликов коньков. Прикинь.
1: А вдруг пригодится?
0: Нет, ну ты сняла, потому что ты уже... А вдруг потом надо будет продать, и ты вдруг вспомнишь, что точно в дачке же лежали, конечно. Две балаклавы для картинга. Девушка, когда последний раз ты там, кстати, картил? Новая соска, хотя внуки уже давно выросли, перестали. Ну,
1: а это себе.
0: Это доктору. Внимание, четки мужа, бывшего, ныне покойного. Ну, тогда это память, она должна быть. Нет, да можно достать, покрутить. А будто рядом он. Он же когда рядом сидел у тебя, ну, тут на этом самом, все время говорил, как ты едешь вообще. Ну,
1: о, Господи, кто так едет?
0: Пожалуйста. Ну, что есть? Внимание, Кристинка. Так, таблетки от вздутия живота. Пожалуйста, есть?
1: Вот это полезно.
0: Вот это хорошо. Духи. Пожалуйста.
1: Хорошо.
0: Кокосовые орешки. Обязательно.
1: А как это? Тут есть вопрос, конечно.
0: Кокосовые орешки. В какой фракции? Что это? Ну, как бы в пакетике? Детские носки. ХЗ, что они тут делают? И сушеная рыбка. Ну, набор леди настоящий.
1: А пахнет як.
0: Ой, как духами. Духами пахнет, конечно. Это странно.
1: Адская смесь.
0: Ну, неплохо, кстати. Это на тему детских носков. Я никогда не забуду, когда мелкие дети были, как эти, блин, трусы детские у меня постоянно в заднем кармане. Я думаю, что не только у меня. Если джинсы, то в заднем кармане обязательно же детские трусы там лежат. Вот. Ну, и там всякие резинки для волос. У меня две девочки, да. Да, все, конечно. Но пока вот это набор леди надо запомнить. Так, пожалуйста, внимание! Штрафы за парковку в неположенном месте. Пожалуйста.
1: Коллекционируешь?
0: Ну как, обязательно? Обязательно. Внимание. Так, еще коробка масок, еще с ковидных времен. Много масок. О, да.
1: Ну тут мало ли, конечно.
0: Еще мой старый пропуск с моей прошлой работы еще в 2014 ушел. Ну слушай, машина у тебя такое, это самое.

0: раритетная уже, я так понимаю. Или ты так не глядя переезжаешь?
1: Давайте красивую мелодию сейчас всем.
0: В моем багажнике сервисная книга, накладные... Получается как? Накладные лампочки. Нет, а это не реснички. Накладные лампочки и отвертка. О, 10 евро нашел, думал, проел.
1: Набрал нам?
0: Это ты для красного словца нашел, чтобы специально нам наступить на мозоль. Пиши в следующий раз 100 евро. 100.
2: Мы все равно не поверим.
0: Пульт дистанционного управления — это электрические лебедки на 220, пожалуйста.
2: Полезная вещь.
0: Лампочка есть у инарки. Руслан, здравствуйте. А у меня лежит детектор металла в бетонной стене.
2: Что?
0: Это такой детектор, который, с помощью которого ты можешь найти в бетонной стене провод, идущий под напряжением, например, сынок. Вот что такое детектор металла в бетонной стене. Я надеюсь, это так, потому что сейчас наумничал.
2: Потом стыдно будет.
0: Уже 2 года, 3 лежит новый, ни разу не пользованный. Сам не знаю зачем. А спросит жена, где здесь металл у тебя в стене? А ты говоришь, вот он здесь.
2: Пригодился?
0: Магниевое огниво для разведения огня с линейкой и открывашкой. А линейка — это как раз таки высекатель. Металлическая линейка, металлический. Тебе нужен какой-то металл, чтобы вот из кресала искру выбить. И она еще и с линейкой находится. И там же и открывашка. Все на одной линейке. Зефирка нашла суперклей. Теперь он там пожизненно будет лежать. Я так понимаю, он вклеился туда, да? Семена огурцов в салфеточке. Это, кстати, тоже надо запомнить. Это довольно неплохо. Нелепая фигня, короче. В салфетке огурцы. Вернее, семена огурцов.
2: Ты что-то рассаду перевозил однажды?
0: Так нет, это не рассада, это семена, братан.
2: А, это еще до.
0: Ну, нет, возможно, она перевозила уже готовый семенной огурец, который взорвался, и теперь у нее много семян огурцов. Лампочки для фар, ложка для обуви, складные стаканчики, таточка. Ай, хорошо. Так, немножечко брейк-пауза.
3: На микрофоне Владимир Вэлл и его друзья.
0: Давайте Шуру послушаем. Это, помните, твори добро на всей земле. Очень хорошо. Он когда-то хорошо спел. Попытался.

0: нашел прошлогодние анализы и пишет, о, телефон Galaxy S6. Это старье какое-то, да?
1: Историческое что-то.
0: Давайте посмотрим. Значит, поварская ложка. Я не знаю, что это такое, кстати. Шахматный конь. Смотрите, медаль за школьные соревнования. Детей, я так понимаю. Пачка семечек. Фонарик без батареек. Книга по рыбалке. Три пары солнечных очков. Да, привет. Доброе. Набор игральных костей. Хорошо. Детская соска еще. Камень на удачу.
1: Удачу приносит.
0: Да. Слушай. Александр, высылай мне два билета.
1: Уже.
0: Слушай, ну я, честно говоря, я хочу сегодня, вот несмотря на то, что семена огурцов в салфетке, лютая дичь, конечно же. Мне понравился набор, который сегодня прислала, значит, одна из наших, Кристина. Да, Кристина, таблетки от вздутия живота, духи, вот кокосовые орешки и детские носки. ХЗ что-нибудь делают. А, и сушеная рыбка. Вообще, дикий набор, короче, Международный день архива. Сегодня мы тебе пересылаем книжку. Книжку-записнушку. Но на самом деле мы тебе пересылаем два пригласительных билета в кино. На очень страшное кино.
1: Шестая часть.
0: А?
1: Шестая часть.
0: Шестая часть вообще. Лето. Вот на пятую, четвертую, третью в интернете посмотрим.
1: Да.
0: Сейчас ты ждем. А сами говорим, до свидули, ребятушки.
1: До завтра.
0: До завтрушки. До свидания. А мы сейчас встречаем Елену Провоторовну. Она вот у нас красивая. Уже красивая на праздник нам пришла.
2: Радио СВХ Плюс.
3: В Латвии сегодня до конца дня сохранится облачная погода с прояснениями. В большинстве районов обещают кратковременные дожди. Вид зимы осадков будет больше. Дует умеренный западный ветер. И днем температура воздуха составит 19-24 градуса. На побережье на севере вид зимы прохладнее. Там плюс 16-18.
2: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 11 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Обломки сбитого вчера в воздушном пространстве Латвии беспилотника еще не найдены. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отстранен от должности до завершения расследования в связи с обвинениями в домогательствах. За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 10 человек. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Обломки сбитого вчера в воздушном пространстве Латвии беспилотника еще не найдены, поскольку, скорее всего, он разлетелся на множество мелких кусочков. Об этом, выступая сегодня по телевидению, заявил представитель НВС Марис Тутенс. Обломки дрона вчера искали недалеко от села Роговка, расположенного в Наутринской волости, однако сам дрон был сбит над волостью Берзгале. В ходе вчерашних работ по поиску обломков ничего найдено не было. Сегодня НВС не планирует продолжать обследование территории, если не будут приняты другие решения, отметил Тутенс. Тем не менее, он призвал жителей, если будут найдены какие-либо подозрительные предметы или возможные обломки дрона, их не трогать, а сообщить по номеру 112. Украинские дроны в ночь на 9 июня атаковали Чангарский мост, связывающий аннексированный Крым с Херсонской областью. Мост поврежден, движение по нему временно закрыто. По заявлению властей Херсонской области, средства ПВО сбили на подлете к мосту более 20 беспилотников. Сколько всего дронов участвовало в атаке, не уточняется. В предыдущий раз украинские военные наносили удары по мосту в Чангаре 7 июня. Украинские военные во второй половине мая усилили удары по трассам, ведущим в Крым, что привело, в числе прочего, к дефициту топлива на аннексированном полуострове. 4 июня в Крыму полностью запретили продажу бензина за наличные деньги. Приобрести топливо не более 20 литров в одни руки можно только по талонам. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон решили отказаться от совместной разработки системы ведения воздушных боев будущего из-за разногласий между участвующими в проекте компаниями. Накануне об этом официально объявил Елисейский дворец. По данным журналистов, политики ранее тщетно пытались убедить европейскую аэрокосмическую группу Airbus, а также французскую Dassault Aviation преодолеть противоречия. В рамках проекта FCAS велась разработка истребителя, который должен был прийти на смену европейскому боевому самолету Eurofighter, а также беспилотным летательным аппаратом для его сопровождения и так называемого боевого облака, призванного объединить все системы в единую сеть. Изначально предполагалось, что работа над системой FCAS будет завершена к 2040 году, однако процесс забуксовал, поскольку глава французского авиастроительного предприятия Dassault Aviation Эрик Тропье настаивал на том, чтобы именно его компания контролировала ту часть проекта, которая связана с разработкой истребителя. Германия и Испания были с этим не согласны. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, выдавший ордер на арест Путина и Нетаньягу, отстранен от должности до завершения расследования в связи с обвинениями в домогательствах. Такое решение приняло Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута МУС по итогам дисциплинарного разбирательства и на основе отчета о расследовании, проведенного Управлением по внутреннему надзору ООН. С мая 25 года Хан находится в административном отпуске, который он взял до завершения расследования в связи с обвинениями в домогательствах к своей помощнице, юристке из Малайзии. Карим Хан отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что это израильская спецоперация, направленная на его дискредитацию. Карим Хан стал главным прокурором Международного уголовного суда в 2021 году. В заключение сообщим, что в Милскланне Токумского края завтра состоится торжественное открытие пешеходной велосипедной инфраструктуры вдоль местной дороги Токумс-Милскланне, Смардес-Лампе, от Токумса до улицы Плявос-Милскланне. На этом участке с левой стороны дороги построена освещенная пешеходная и велодорожка длиной более 2 километров и шириной 2,5 метра с асфальтобетонным покрытием. Работы на участке начались в августе прошлого года. За без малого 1 300 000 евро из госбюджета их выполнила строительная компания «Целю Бувнекс». С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Хотите упростить себе жизнь?
2: В «Euronics» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Euronics». Смотрите на euronics.lv.

0: доброе утро. Кто может себе позволить 9 июня проснуться в столь уже поздний час? А вот могут, наверное, позволить, особенно те, у кого отпуск. В этом случае я за вас очень рада. Отдыхайте, высыпайтесь, набирайте сил. Ну, а мы будем проводить сейчас время вместе, если вы не против. Я тут собралась восседать в студии радиостанции СВХ Плюс ближайшие 4 часа. И сегодня вообще у нас праздничное должно быть настроение, просто потому что 9 июня отмечается Международный день друзей. И это касается каждого из нас. Не знаю, как вы, но я к вам очень по-дружески отношусь. И мне приятно, что рядом со мной такие замечательные люди, как вы, уважаемые радиослушатели. 25-45-25-25 это наш номер для того, чтобы держать с вами обратную связь. Она нам понадобится, потребуется, потому что впереди у нас и конкурсы, у нас и разные другие активности. Поэтому еще раз всех приветствую и очень надеюсь на вашу поддержку в течение этого дневного эфира. Всем привет!
1: Полина Кузьмина на СВХ+. Твой плюс в середине дня.

0: 11 часов и 17 минут. Кому-то желаю доброго дня, кому-то действительно доброго утра. Вот, например, Ян, наш постоянный радиослушатель, я так понимаю, в отпуске. И вот у него очень неплохо сейчас проходит время в компании с рыжим котом. Тут и конфетки, и на завтрак напиток явно крепостью такой не чая. Ну, я очень за вас рада. Отдыхайте. На даче вы где-то, да? Хорошо. Ну, а мы в основном либо в автомобилях, да, привет, кто за рулем, либо в офисах. И сегодня отмечается Международный день друзей, я уже об этом говорила. Кстати, интересный факт. Исследования показывают, что несмотря на сотни контактов в телефоне и подписчиков в соцсетях, в среднем у человека всего от 3 до 5 действительно близких друзей. Ученые также выяснили, что самые прочные дружеские связи чаще всего формируются в возрасте от 15 до 25 лет. Более того, около половины людей считают своими лучшими друзьями тех, кого встретили еще в школе или в студенческие годы. Есть еще одна любопытная цифра. Чтобы дружба стала по-настоящему крепкой, людям в среднем требуется около 200 часов общения. Так что хорошие друзья – это как бы не случайность, а результат времени. А здесь, вы знаете, я бы поспорила даже с учеными. Бывает так, что у человека, очень близкого человека, реально, ну, не можешь видеть столько, сколько тебе хотелось бы. Особенно сейчас вообще раскидали людей по всему миру, грубо говоря, и редкие созвоны по праздникам. Но, тем не менее, этот человек остается твоим верным, крепким другом. И вот здесь, конечно, хочется пожелать, чтобы вот с такими людьми все-таки было больше возможностей встречаться, общаться, потому что жизнь как-то неминуемо быстро бежит вперед. Иногда так оглядываешься, господи, уже 30 лет или там 40 лет дружишь с этим человеком. И, с одной стороны, это, безусловно, большое счастье. С другой стороны, так смотришь на свою подругу, думаешь, о, какие мы уже с тобой взрослые, назову это так. 11 часов и 20 минут. Еще раз всех поздравляю с Международным днем друзей. Сегодня отличный повод вспомнить тех, кто рядом с вами уже много лет, и обязательно их поздравить.
1: СВХ плюс.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет, всем отличного настроения, крепкого здоровья тоже хочется пожелать, потому что сейчас все вот в эту жаркую погоду иногда невозможно нормально отрегулировать кондиционер, сделать доступ воздуха в помещении, постоянно сквозняки, берегите себя, пожалуйста. Ну и вот приветы тоже мы передаем, в том числе и за границу, но ближнюю. Добрый день, Полина, приятного эфира, здравствуйте. Леонид, привет вам из Вильнюса. Очень приятно. Вот недавно буквально была у вас на фестивале «Розового супа» и на концерте Льюиса Капальди. Очень мне понравилось. Татьяна прислала фотографию. «Для дружбы неважно, какого ты цвета и какой породы. Вместе весело шагать по просторам. И здесь кошечки и котики, и рыжие, и черные, и белые, и вот такой полосатый». Я с вами согласна, Татьяна. Ну а у меня что сейчас расскажу? Что сейчас проанонсирую, любители футбола? Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мужчины, прежде всего. Вот, совсем скоро, уже послезавтра, это же начнется чемпионат мира по футболу, правильно? Да, и, безусловно, радиостанция СВХ Плюс не могла обойти стороной столь значимое событие в мире спорта. И поэтому уже с этой пятницы, 12 июня, на радио СВХ Плюс стартует специальный футбольная рубрика, посвященная главному спортивному событию года – чемпионату мира по футболу 2026 года. Как мы уже знаем, с 11 июня по 19 июля весь мир будет следить за матчами мирового первенства, которое впервые примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. И теперь по вторникам и пятницам, вот уже в эту пятницу, начинаем около 11:30, вот в это время, когда вот я сейчас и говорю, вот примерно в это время, известный спортивный журналист и комментатор Анатолий Крейпанс будет рассказывать о самых важных событиях чемпионата, результатах матчей, ярких моментах, неожиданных сенсациях, турнирных раскладах и предстоящих играх. Все самое главное коротко, понятно и, конечно, с настоящим футбольным азартом. Футбольная 10-минутка на радио СВХ Плюс выходит при поддержке Metaproms Group, одной из ведущих латвийских компаний в сфере покупки и переработки металлолома. Не пропустите уже с этой пятницы около 11:30 на радио СВХ Плюс Анатолий Крейпанс и футбольная 10-минутка. СВХ Плюс.

0: жара июля. Кстати, причем здесь июль, на самом деле пик вот этого тополиного пуха, конец мая, как раз-таки июнь месяц. Вот сейчас, в зависимости от погоды, массовый снегопад вот этот тополиный длится обычно от 1 до 3 недель. Жара и ветер, безусловно, усиливают этот эффект. А еще я никогда не знала, представляете, пух вот этот дают только женские деревья тополя, то есть мужские деревья пуха не образуют вообще. Опять женщина виновата. Поэтому в некоторых городах высаживают именно их, мужчины тополи. Вот, интересно, не знала никогда. Так, что у нас там, жара или не жара? Ну так себе лето. Сегодня днем 9 июня в Латвии сохранится облачная погода, временами с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Вид осадков будет больше, ветер умеренный, западный, воздух днем прогреется до 19-24 градусов, на побережье и на севере Видземе лишь до 16-18. Венспилс и Лепой сегодня днем максимум 18-20, в Даугавпилсе 21, в Резекне лишь 16. В Риге возможны кратковременные дожди, зонтик не забудьте, облачность уменьшится, воздух днем прогреется до 23.
1: Лето назначает тебе свидание на СВХ+. Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: около. Вот кто может заскучать от отдыха. Это наши детки. И для того, чтобы ерундой не заниматься, вот, пожалуйста, летние каникулы. Время не только отдыха, но и первого заработка в Латвии. Официально, кстати, работать можно уже с 13 лет. Но правила зависят от возраста. Здесь они довольно четкие. Смотрите, с 13 до 15 лет только легкая работа и только в свободное от учебы время или на каникулах, как мы понимаем, помощь может оказываться в сельском хозяйстве, уборка, упаковка товаров, простые поручения, работа в торговле. Обязательно согласие родителей. Если это съемки, реклама или мероприятия, тут подключается уже и государственная трудовая инспекция. Дальше, с 15 до 18 лет. Здесь уже больше самостоятельности. Подросток может устраиваться сам, но работодатель обязан объяснить все риски. Под запретом тяжелый труд, опасные производства и места с азартными играми. По времени жесткие рамки: до 15 лет максимум 4 часа в день и 20 в неделю. После 15 до 7 часов в день и 35 в неделю. Никаких ночных смен и переработок. Это ясно. И перерыв обязателен, если работа дольше 4,5 часов. Зарплата не ниже минимальной. В 2026 году, напомню, это 780 евро при полной занятости. Налоги удерживаются стандартно. И, кстати, это тоже важно, родители сохраняют налоговую льготу, если ребенок учится и работает только летом. Через Государственное агентство занятости снова действует вот эта летняя программа для молодежи от 15 до 20 лет. Работа на 1-2 месяца. Официальное оформление тоже важно. Еще один важный момент. Испытательный срок для несовершеннолетних не предусмотрен. Если работа становится небезопасной или мешает учебе, договор можно расторгнуть в течение 5 дней. Так что, если ваш ребенок хочет подзаработать этим летом, возможность есть. Главное, чтобы, конечно, первый опыт был безопасным, законным и полезным.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня. СВХ Плюс.
2: Как у тебя дела? От твоего тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

кстати, насчет малинового цвета. Тут мне вот буквально попалась такая модная заметка. Лето, кстати, можно окрасить именно малиновым. Этот цвет уже активно появляется и у мировых звезд. Вот, например, его выбирают для выходов на красные дорожки и сценические образы такие артисты, как Дуа Липа или Риана. В их образах малиновый работает как мощный акцент. Смело, ярко и, конечно, уверенно. В модных коллекциях и у инфлюенсеров он тоже в центре внимания. От платьев до аксессуаров этот оттенок легко собирает образ, сочетается с белым, молочным, денимом и спокойными природными цветами. Рядом с малиновым в трендах персиковый, коралловый, клубничный и мягкие природные тона. Но вот именно малиновый звучит как бы громче всего, если брать тренды лета. Настроение такое придает, правда, энергию, легкую дерзость, поэтому какой-нибудь малиновый акцентик обязательно добавьте, и ваш образ уже будет выглядеть по-летнему уверенно и свежо. Ну, мужчины, конечно, что вы, малиновый пиджак можете надеть, вот, и будете мега-брутальными. Так, 1:56 уже вот Елена Провоторова появилась здесь у нас в студии. Впереди у нас новости, после них мы встретимся.

0: СВХ Плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: В Латвии сегодня до конца дня сохранится облачная погода с прояснениями. В большинстве районов возможны кратковременные дожди, видимо, осадков будет больше. Дует умеренный западный ветер и температура воздуха днем от 19 до 24 градусов. На побережье, а также на севере видимо 16-18. В Риге днем возможны кратковременные дожди, облачность уменьшится и воздух прогреется до 23 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 12 часов, а 1 минута с новостями в студии Елена Провоторова. Ответственные службы прекратили поиски обломков беспилотника, сбитого вчера в Резекненском крае. За прошедшие сутки в ДТП на дорогах страны пострадали 10 человек. С наступлением теплой погоды самоуправление призывает рижан и гостей города добираться до пляжей на общественном транспорте или на велосипеде. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Ответственные службы прекратили поиски обломков беспилотника, сбитого вчера в Резекненском крае. НВС пояснили, что беспилотник был сбит на относительно большой высоте, и это может указывать на то, что его фрагменты были разбросаны на обширной территории. В настоящее время у НВС нет информации о стране происхождения и типе беспилотника. Госполиция, которая возбудила уголовное дело по данному инциденту, также не участвует в поисковых работах. Планируется, что сегодня уголовное дело будет передано в службу госбезопасности. Опасности. Отметим, что беспилотник вчера был сбит впервые с тех пор, как были зафиксированы случаи проникновения зарубежных дронов в воздушное пространство Латвии. Премьер-министр Андрис Кулбергс сегодня в Таллине принимает участие во встрече лидеров стран Северной Балтии в рамках формата сотрудничества НБ-8. Участие в этом мероприятии также принимает и президент Украины Владимир Зеленский, прибывший сегодня утром в Таллин. Формат сотрудничества НБ-8 между странами Северной Балтии и Европы объединяет Латвию, Данию, Эстонию, Исландию, Литву, Норвегию, Финляндию и Швецию. Добавим, что встреча в эстонской столице состоится во второй день первого зарубежного визита Андриса Кулбергса. За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 10 человек, в том числе двое пешеходов и двое велосипедистов. Всего вчера было зарегистрировано 117 аварий, 8 из них были пострадавшие. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержаны 4 водителя, еще двое были пойманы за рулем под воздействием наркотиков. В 5 случаях начаты уголовные процессы. В целом сотрудники госполиции зафиксировали 398 нарушений правил дорожного движения, чуть не половина из них, 163, это случаи превышения скорости. В Милскалне Токумского края завтра состоится торжественное открытие пешеходной и велосипедной инфраструктуры вдоль местной дороги Токумс-Милскалне-Смардес-Лампе. От Токумса до улицы Плявос в Милскалне. На этом участке с левой стороны дороги построена освещенная пешеходная и велодорожка длиной более 2 километра. Работы на участке начались в августе прошлого года за без малого 1 300 000 евро из госбюджета. Работы выполнила строительная компания «Целюбовникс». С наступлением теплой погоды самоуправление призывает рижан добираться до пляжей на общественном транспорте или на велосипедах. В Рижской думе пояснили, что у самых популярных пляжей, особенно в выходные жаркие летние дни, доступность парковочных мест может быть ограничена. Кроме того, добраться до многих пляжей на общественном транспорте достаточно легко и удобно. Например, до пляжа в Эзеке можно добраться как на поезде, так и на городских автобусах. Общественный транспорт курсирует и на другие муниципальные пляжи. К нескольким пляжам ведет развитая велоинфраструктура, которая позволяет добраться до места назначения без пробок и поиска парковки. Рижское самоуправление также напоминает, что муниципальная полиция во время купального сезона усиленно контролирует соблюдение правил парковки автомобилей в пляжных зонах. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Хайер и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: А ты пахнешь дом вон. Черри, черри, черри, леди, сам себе не верю.
1: СВХ плюс.

0: настроение желает радиостанции СВХ Плюс. 12:08. Привет нашим радиослушателям, которые присылают мне разные картинки и сообщения на номер 25452525. Спасибо, мне очень приятно, я ощущаю близость с вами. Так, вот Сергей, я так понимаю, не нравится малиновый цвет. Сережа, хорошо, давайте Cherry Lady, заменим его на вишневый, если вы не против. Иван спрашивает, если малиновое варенье пролить на белую рубашку, считается, что ты в тренде? Частично! Любовь, спасибо вам большое за красивую открытку. И также большой привет передаю Юрию. Так, а насчет цветов, вообще тут очень сложно иногда бывает понять, какого цвета что-то конкретно. Я одно время работала в компании, где мы занимались украшениями, ну и декорацией помещений. Там в том числе надо было общаться с родителями, которые устраивали детские праздники. И вот мы договаривались о цвете шариков. И здесь вот есть конкретные родители. Очень просто, все легко. Например, мы хотим декорировать помещение шариками желтым, желтого, синего, зеленого, красного и так далее цвета. Кто-то хочет золотой, кто-то хочет вот там серебряный. Хорошо. Одна мама мне попалась, но это вообще. Она говорит, мне нужно украсить для дочки помещение фиолетовыми шариками. фиолетовыми шариками. Но, пожалуйста, знаете, вот фиолетовый не то чтобы такой сиреневый и не лиловый, больше лавандовый. Хотя нет, наверное, вот фиалковый. И ты стоишь, у тебя просто в голове все эти фиалковые лава. Для меня он просто сиреневый. Что? И в итоге я говорю, пожалуйста, пришлите скриншот конкретно цвета, для того, чтобы потом не было никаких вопросов. Но потом были его сложности. Естественно, не того цвета надули шарики. Вообще нужен был оливковый. Ну ладно, бывают и такие. С другой стороны, заказчик что? Всегда, наверное, прав. 12:10. Ну, всем я пожелаю, знаете какого? Я думаю, вы догадываетесь, какого цвета настроения вам сейчас пожелаю. Конечно, оранжевого!
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит.
1: СВХ Плюс.
3: Прошу тебя, не надо делать больнее мне. Поверь мне, не надо больнее мне.
1: СВХ Плюс.

0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето. Лето. На

0: ПК Плюс, Полина Кузьмина.
1: Снова здравствуйте! Особый привет всем, кто за рулем, и хорошая дорожная сводка для вас, дорогие водители. Особенно для тех, кто ездит между Тукумсом и Милскалной. Уже совсем скоро в Милскалной вот-вот официально открывается новая инфраструктура для пешеходов и велосипедистов вдоль дороги Тукумс-Милскалне-Смардес-Лампе. На участке протяженностью более 2 километра появилась современная освещенная велопешеходная дорожка. Шириной 2.5 метра с новым асфальтом. Она соединяет маршруты Тукумса и Милскалне. И теперь передвигаться между населенными пунктами можно безопасно, не выезжая на проезжую часть. За последние месяцы здесь провели серьезные работы. Обновили систему водоотведения, уложили новое покрытие, установили освещение и благоустроили прилегающую территорию. Еще одна дорожная точка – это район Салдуса на региональной трассе П-105 Бутнари-Салдус-Эзере. Продолжается масштабный ремонт. Участок почти в 10 километров приводят в порядок. Там обновляют асфальт, укрепляют обочины, чистят придорожную зону, модернизируют остановки и меняют дорожные знаки. И важно, что на месте действует ограничение скорости – 50 и 70 км в час. Все это, конечно, делает дороги ровнее и безопаснее, но сегодня главный акцент для водителей – это внимательность. Школьные каникулы начались, и, конечно, на улицах и у дорог стало больше детей. Они гуляют, они катаются на велосипедах, на самокатах, на скейтбордах, играют с мячиком. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, сбрасывайте скорость и, безусловно, смотрите по сторонам, особенно тщательно сейчас. Дороги у нас становятся лучше, но безопасность сейчас начинается с каждого за рулем. Еще раз счастливого пути абсолютно всем, кто слушает радиостанцию СВХ Плюс за рулем и в дороге. Смотрите, и солнышко вышло, и настроение просто потрясающее.
2: СВХ Плюс.
3: Мой будильник сходит с ума, когда я сплю.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесу. Эти твои самолеты.
1: 12:30. Радуюсь вместе с нашими радиослушателями тому, что солнышко выглянуло у нас. Сегодня обещали нам облачную погоду, но временами с прояснениями. Однако в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Вид осадков будет больше. Ветер умеренный, западный. Воздух днем прогреется до 19-24 градусов. На побережье и на севере вид лишь до 16-18. Венспилсе и Лепае. О, выговорила. Сегодня днем максимум 18-20, в Даугавпилсе 21, в Резекне лишь 16. В Риге возможны кратковременные дожди, поэтому зонтики никуда далеко не откладывайте. Сами понимаете, насколько у нас все непредсказуемо. Облачность, однако, уменьшится, и это мы сейчас наблюдаем, и воздух прогреется до 23, хотя на сегодня обещали 19-20. Посмотрите, потеплее стало. Также мне здесь тепло и хорошо, и даже жарко от ваших фотографий. Какие вы красивые. Вот Надя прислала фотку. Я прям как знала, сегодня в малиновом костюме. Да, мы говорили о том, что малиновый цвет среди прочих в тренде этим летом. Ну и Надюша, безусловная красотка у нас. Молодец. А также я хочу передать большой привет Лиге, которая является постоянной слушательницей радиостанции СВХ+. Это приятно. Ну и погода действительно теплая наступила. Внимание, самоуправление призывает рижан и гостей города добираться до пляжей на общественном транспорте или на велосипедах. Если вот вы захотели позагорать вдруг, то оставьте автомобиль дома. В доме пояснили, что у самых популярных пляжей, особенно выходные, жаркие летние дни, доступность парковочных мест может быть ограничена. Кроме того, добраться до многих пляжей на общественном транспорте достаточно легко и удобно. Если вы еще так не делали, попробуйте, и вам понравится. Например, до пляжа в Эцике можно добраться как на поезде, так и на городских автобусах. Общественный транспорт курсирует и на другие муниципальные пляжи. К нескольким пляжам ведет развитая велоинфраструктура, которая позволяет добраться до места назначения без пробок и поиска парковки. А еще, если вы доберетесь, например, из города до Вэсаки на велосипеде, искупаться желание будет в 3 раза больше. Я так уже несколько раз делала. Но тяжеловато мне крутить педали, однако все реально. Рижское самоуправление также напоминает, что муниципальная полиция во время купального сезона усиленно контролирует соблюдение правил парковки автомобилей в пляжных зонах. Не забывайте.
2: СВХ+.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: Доброго всем дня и отличного настроения. Ну, вот вчера мы ждали, кого там эти яблочные телефоны, что ж там нового представят в 8 вечера по латвийскому времени. И вот обещают, что телефон должен стать проще, быстрее и умнее в мелочах. iOS 27, какие главные фишки новые? Ну, например, будет он быстрее и под тебя. Вот такое обещают там разработчики. Ну, скажем, вы нажимаете на иконку Instagram, и он открывается почти мгновенно, без паузы. Ты сделал фото, и оно появляется в галерее не через секунду, а почти сразу. Отправляешь видео другу через AirDrop, и оно уходит заметно быстрее, даже если файл тяжелый. То есть телефон якобы должен быть быстрее. Еще, например, с дизайном. Вот какие фишки новые. Раньше интерфейс был фиксированный, а теперь ты можешь сделать его прозрачнее или плотнее. То есть, если тебе нравится более легкий вид, включаешь прозрачность. Если нет, делаешь интерфейс более четким и контрастным. Siri AI теперь как личный помощник, а не просто голос. Это главное изменение. Пример. Вот ты получил длинное письмо на почте. Siri может сказать, вот кратко, вам назначили встречу на пятницу, нужно подтвердить. То есть, он вкратце обобщает, что вам там прислали в этом большом письме. И, соответственно, вы голосом тоже можете ответить, и Siri за вас что-то там ответит дальше. Но вот этого я, если честно, боюсь. Мне нравится собственноручно отвечать, особенно если пишет начальство. А то еще не поймет как-то Siri, не так все это распознает, и потом проблемы будут. Вообще, искусственный интеллект сейчас встроен, по-моему, везде. Apple Intelligence, Safari, теперь сам группирует вкладки, работа, покупки, новости, почта предлагает готовые ответы, команды, шорткатс тоже вот тут сами по себе как будто работают и знают как будто, что мне нужно. Ну, может быть, вот фотографии, это, да, удобно, редактирование, например, вы сделали фото, но человек моргнул в этот момент, да? Искусственный интеллект может заменить кадр на более удачный вариант. Если вы хотите расширить фото, например, небо или фон, то система сама дорисует края, будто камера снимала шире. А я бы, например, наоборот, хотела сузить фото, если я на этом фото есть вот так вот. Можно, чтобы поменьше выглядеть, да? Можно еще, вот, мне нравится функция «убрал лишнего человека с фото». Фон восстановится так, будто его там никогда и не было. Это некоторым мужчинам, которые на рыбалку любят ездить. Может быть, которые несправедливо ездят на рыбалку. И вот самое главное, если серьезно, это, конечно, защита детей. Родители теперь смогут запретить незнакомцам писать ребенку, ограничить игры или соцсети по времени, автоматически блокировать взрослый или агрессивный контент в переписках. В общем, подытожить можно так. Apple превращает iPhone и Mac в устройство, где меньше ручных действий. Командовать телефоном можно голосом. Скажи словами, и вот, в общем, сделает все это телефон, и все больше работы берет на себя искусственный интеллект. А это уж не знаю, вы сами для себя решите, хорошо это или плохо.
0: СВХ Плюс.

0: закрепиться на обеденный перерыв. И вы знаете, сейчас в обеденный перерыв все заметнее меняются привычки питания. По данным европейских исследований потребительского поведения, около 60% офисных сотрудников в крупных городах сейчас выбирают не полноценный горячий обед, а более такие легкие и быстрые варианты еды, особенно летом. То есть вместо классического меню суп, второе компот, все чаще появляются простые комбинации. Например, греческий йогурт с ягодами и орехами. Где-то 300 килокалорий. Боул с киноа, курицей и овощами. Поке тоже вот эти боулы популярны. Там где-то 450-500 килокалорий. Или сэндвичи на цельнозерновом хлебе с индейкой и авокадо. Здесь уже около 500. Популярность набирают и готовые ланчбоксы из супермаркетов, салаты с белком, хумус с овощами, роллы с лососем. В среднем такие наборы содержат от 350 до 600 килокалорий, что позволяет сохранить энергию без ощущения тяжести после еды. Диетологи отмечают, такой формат помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и снижает послеобеденную усталость, на которую жалуются до 40% работников офисов. Вот такие гастрономические привычки в обеденный перерыв. Хорошего всем дня и приятного аппетита. Встречаемся после новостей.
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня днем в Латвии облачная погода, временами с прояснениями, местами дожди. Температура воздуха от плюс 19 до 24, на побережье прохладнее. В Вентспилсе Лепой 18-20, в Даугавпилсе 21, в Резекне только 16 градусов. В Риге кратковременные дожди и воздух прогреется до плюс 23 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: пониженный акциз на дизельное топливо будет сохранен до конца года. Пока идет война в Украине, Россия на нас не нападет, заявляет командир вооруженных сил Латвии. Меняется движение поездов в направлении Елгова и Лепая. В Риге час дня, новости на СВХ+. До 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Коалиционные партии договорились сохранить пониженные ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года, сообщил министр финансов Марис Кучинскис. 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры для снижения влияния роста цен на топливо на народное хозяйство и население. Пока сниженная ставка налога действует до конца этого месяца. До каникул Сейма осталось два заседания парламента, поэтому медлить нельзя. Уже на этой неделе нужно начать дискуссии, и применение пониженных ставок акцизного налога необходимо продлить. Ранее подчеркнула председатель Сейма Дайга Мериня. Регулярно сбивать истребителями дроны, залетающие в воздушное пространство Латвии, было бы нецелесообразно, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. Поэтому Латвия делает упор на договор по дронам с Украиной. Единственной страной в мире на данный момент, которая доказала, что способна с высочайшей точностью и техническими возможностями сбивать дроны, сказал Кулбергс. Командующий национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс считает, что ситуацию с безопасностью в регионе определяет начатая Россией война против Украины, однако она также не позволяет России рассматривать другие военные цели. Боевые действия, которые продолжаются в сопоставимых масштабах, означают, что угроза на наших границах существенно не изменилась, потому что значительная часть российских сил вовлечена в войну в Украине. В то же время российские силы способны постепенно восстанавливаться и укрепляться, но в основном они снова уходят туда же, в Украину, сказал Пуданс. По его мнению, затяжная война в Украине заставила Россию проводить операции другого уровня против стран Балтии и Запада, например, саботаж и диверсии. Зафиксированные в последние недели перебои в энергоснабжении не связаны с активностью беспилотных летательных аппаратов или дронов в воздушном пространстве Латвии, пояснили на предприятии Садалес Тиклс. Так, 19 мая перебои с электроснабжением в Латгалии и части Видземе были связаны с повреждением линии электропередачи Цесвайне Гулбене компании Аукспрес. В свою очередь, в понедельник на этой неделе в Резекне после пропажи электричества была обнаружена авария в распределительной сети на кабельной линии среднего напряжения. Прогнозы об уходе США из Европы не сбылись, и саммит НАТО в Анкаре в июле еще раз подтвердит, что США заинтересованы в коллективной обороне, отметил посол Латвии в НАТО Марис Рекстенш. Также не оправдались предположения, что США могут отказаться от традиции выдвигать своего офицера на пост верховного главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе. В то же время посол отметил, что нынешняя администрация США ожидает, что Европа сама больше вкладывала бы в свою оборону. С сегодняшнего дня до 20 июня из-за ремонтных работ меняется расписание движения некоторых поездов на Елговской линии в направлении Елговой и Лепаи, сообщили в компании «Латвия Дзельсцельш». Изменения затронут поезда как в направлении Елговы, так и в направлении Лепаи. На отдельных рейсах изменятся как время отправления и прибытия, так и продолжительность поездки. Пассажиров призывают регулярно знакомиться с актуальным расписанием движения поездов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv. СВХ плюс.

0: вторник, 9 июня, уже в самом разгаре. И, конечно, сегодня есть отличный повод для прекрасного, хорошего, отличного настроения, потому что сегодня отмечается Международный день друзей, и мы очень этому рады. Такое напоминание о том, как важно иногда написать, позвонить или просто сказать теплые слова тем людям, которые всегда с вами рядом, хотя бы мысленно. Встретиться. Вот друг, безусловно, это не тот человек, который может тебя поддержать в непростой ситуации. А мне кажется, что дружба проверяется как раз-таки, когда твой друг может порадоваться, когда у тебя все хорошо. Потому что посочувствовать, там, пообнимать, поохать, поахать, это могут многие. А вот когда у тебя действительно все получается, все классно, искренне порадоваться за тебя может лишь настоящий друг. Поэтому, если вы давно собирались выйти на связь со своим другом, со своей подругой, то сегодняшний день подходит для этого как нельзя лучше. И также выходите на связь с нами, безусловно, 25-45-25-25. Если вы, например, хотите поздравить своего любимого друга или подругу с Международным днем друзей, так, пожалуйста, после 15 часов еще и песню сыграет мой коллега Дима Харов. Так что пишите, все передам. А этот вторник хочется пожелать, чтобы был легким, добрым, наполненным приятным общением. А мы остаемся рядом с вами в прямом эфире.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня. СВХ Плюс.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Стация ЛВ.
2: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
3: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
4: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
5: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
6: Nu labi, 4.
7: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
8: Pagi, ko? Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: 29. augustā na scēne koncertova zāla Dzintari s baļšim soļnam koncertam vystupie Dža Kalib.
10: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Слыха плюс. Твой плюс в середине дня.
1: Твой яркий плюс в середине дня. Твой плюс.
2: Всем привет, всем отличного настроения. Вторник, 9 июня на календаре. И хочу напомнить, что на этой неделе в эфире СВХ Плюс мы разыгрываем билеты на концерт группы Нэнси. Легендарная группа Нэнси возвращается в Латвию с большим летним концертом после аншлагового выступления в Риге 8 марта, которое собрало полный зал и стало ярким музыкальным событием. Коллектив вновь выступит перед зрителями 19 августа в Юрмале в концертном зале «Дзинтере». В программе главные хиты, знакомые нескольким поколениям слушателей, живой звук и обновленное шоу с усиленной атмосферой света и энергии. Это будет вечер ностальгии, эмоций и живого общения с публикой. Концерт, который обещает стать одним из самых заметных событий лета. 19 августа, Юрмала, «Дзинтере». Прекрасно. И вот как разыгрываются эти пригласительные билеты. Каждый день я зашифровываю известную песню Нэнси всего двумя фразами, и ваша задача угадать, что это за песня. Среди всех правильных ответов мы выберем одного финалиста, ну вот каждый день по одному финалисту, и в пятницу 12 июня среди всех финалистов, а их будет пятеро, разыграем главный приз билеты, два билета на концерт, свяжемся по телефону, поздравим в прямом эфире. Итак, задание на сегодня. Вторник, 9 июня. Какая песня группы Нэнси зашифрована? Внимание! Парень пытается забыть девушку, но вместо этого создает ее образ на пустом листе бумаги. Нарисованная любовь будто оживает, но в реальности она уже с другим и остается лишь мечтой. Пишите свои ответы прямо сейчас на номер 25452525. Время пошло, через некоторое время объявлю правильный ответ и выберу финалиста. Желаю вам удачи!
0: СВХ Плюс.

для всех. Я на стену горла и вижу ты. Только хиты. Только твоя.

0: звук на радио, которое рядом.
1: СВХ плюс.

0: этой неделе в эфире радиостанции СВХ Плюс мы разыгрываем билеты на концерт группы Нэнси. Напомню, что каждый день я зашифровываю известную песню Нэнси всего двумя фразами. Ваша задача угадать, что это за песня, и отправить на номер 2545-2525 свое предположение. Сегодня 9 июня во вторник. Задание было следующим. Парень пытается забыть девушку, но вместо этого создает ее образ на пустом листе бумаги. Нарисованная любовь будто оживает, но в реальности она уже с другим и остается лишь мечтой. Много пришло, очень много правильных ответов, но в том числе пришло много неправильных ответов. Например, писали «Девушка мечты» или «Я тебя нарисовал» или «Рисунок». А на самом деле правильный ответ – это «Чистый лист», так называется песня. Еще раз повторюсь, очень много правильных ответов пришло, поэтому вновь рандомайзер я тут запускаю, закрыв глаза, кручу, верчу и вот сюда вот нажимаю. И сегодня мои аплодисменты звучат Аните. Анита, номер телефона 0607 заканчивается. Анита, я вас поздравляю, вы финалистка. Слушайте, пожалуйста, радиостанцию СВХ Плюс внимательно. Пятницу, примерно в это самое время, может быть, именно вам достанутся два пригласительных билета на концерт группы Нэнси. Напомню, что 19 августа в Юрмале в зале Дзинтри можно будет послушать и поностальгировать, получить эмоции. Конечно же, живая музыка, все это ожидается. Анатолий Бондаренко и другие профессиональные, замечательные, виртуозные музыканты на сцене. Кому сегодня не повезло, пожалуйста, не переживайте. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за участие. Большое спасибо. А также напоминаю, что еще три финалиста нам надо будет определить, поэтому завтра в это же самое время надеюсь на вашу активность.
1: Летние прогулки под СВХ Плюс. Лето. Лето на плюсе. СВХ Плюс.

потрясающе. А сегодня, кстати, отмечается не только Международный день друзей, но и другие праздники, учитывая, что сейчас время такое обеденное. А вот вам гастрономический повод что-то вкусненькое съесть. Сегодня в США отмечают довольно вкусный праздник, действительно. День пирога с ревенем и клубникой. Ну или мы привыкли называть ревень рабарбаром. На первый взгляд, конечно, это все очень вкусно. Кстати, я никогда не знала, но ревень — это вообще-то овощ. Вот дожила до лет до таких, мне, я не знала, что это овощи, действительно. Поэтому этот десерт крайне вкусный. Получается, что сочетает в себе и овощи, и ягоды, и фрукты. Если посмотреть шире, то лето – это, безусловно, время ягодных пирогов. Наверняка у вас есть какой-то фирменный рецепт, который вы храните, какой-нибудь семейный рецепт. Или, может быть, любите пробовать что-то новенькое, вкусненькое. Тем более сейчас, когда в социальных сетях доступны все эти рилсы или тиктоки, там так просто объясняют, что даже у человека, у которого, может быть, не получалось, вот обязательно что-то там съедобное. Удобное, да и получится. Сейчас и клубничные, и черничные, и малиновые, и вишневые. Конечно же, пироги с рабарбаром и ревенем в топе. Все больше людей выбирают домашнюю выпечку. Ну и там уже экспериментируют, кому что больше нравится, кому нравится много сахара, кто там сахарозаменители, всякие стеви, или как они там называются. Это уже вам решать. Но вот в соцсетях сейчас особенно популярны открытые галеты, деревенские пироги, десерты с большим количеством фруктовой начинки. И уже здесь есть разные даже хэштеги по домашней выпечке. То есть все это сейчас популярна домашняя кухня. Хотя, в принципе, она, по-моему, популярна всегда. Может быть, в Америке там, да. Окей. Приятного аппетита, кто сейчас собирается на обеденный перерыв или пришел. В любом случае, захотелось после этой новости вечером что-нибудь испечь такое вкусненькое.

0: 2, 3, go! На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: На мой дельтапланах захотелось куда-нибудь улететь. Но вот лето в Европе в этом году началось не совсем по-летнему. Сразу несколько стран накрыли дожди и штормы. На этом фоне эксперты сервиса трансферов Хоппа проанализировали десятки популярных прибрежных курортов и выяснили, где в Европе летом дождь почти редкость. Вот если вы планируете свое путешествие, пишет издание The Mirror. Главный критерий – просто среднее количество осадков в летние месяцы, и результат оказался довольно предсказуемым. А в лидерах курорты Средиземноморья. На первом месте пляж Нисибич, Кипр. Здесь цифры звучат почти нереально. Средний уровень осадков 0 миллиметров. Это место часто описывают как открытку, белый мягкий песочек, ярко-бирюзовая вода и почти гарантированное солнышко все лето. Туристы в отзывах не скрывают эмоций. Один из них пишет, что вода там настолько прозрачная, что кажется нереальной, а песок настолько мягкий, что трудно поверить, что такое место существует. Рядом небольшой островок, до которого можно дойти пешком по мелководью. Это особенно нравится семьям с детьми. Второе место – пляж Фалераки на Родосе, Греции. Снова 0 осадков. Это уже такой другой формат отдыха, более активный, шумный и насыщенный. Здесь водные развлечения, бананы, большой аквапарк рядом. То есть вариант для тех, кто хочет не только загорать, но и постоянно что-то делать в движении. Движа, кто хочет. Третья позиция тоже у Родоса, бухта Святого Павла. Но атмосфера уже совсем другая. Там вот именно тишина, уединение, детей практически нету, прозрачная вода, исторические виды вокруг. Место, куда чаще едут не за развлечениями, а за спокойствием и красивыми пейзажами. В десятку также вошли курорты Испании, Португалии. Там осадки уже чуть выше. Гран-Канария, Алгарве, Коста-дель-Соль. Но все равно остаются на минимальном уровне. Буквально от 1 до нескольких миллиметров за все лето. В общем, итог исследования простой. Если искать в Европе место, где дождь с летом, скорее исключение, чем правило, то почти все ведет к югу. Это Кипр, Греция, Испания и Португалия. Лето там обещает быть не только теплым, но и максимально солнечным. Учитывая, что сегодня вторник, не забывайте, пожалуйста, что именно по вторникам в 18 часов в программа «Магнитики» про туризм.

0: празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. MN Mebles LV.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: 5 июля на сцене концертного зала Дзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. Девочка, на концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью дожди по западным и центральным районам, местами туман, температура воздуха от плюс 11 до плюс 16. Завтра днем облачно с прояснениями, по восточным районам дожди, температура воздуха от плюс 15 до 21. В Лепе и Венспилсе с прояснениями до 18, в Даугавпилсе и Резекне дожди и также до 18 градусов, в Риге без осадков и до плюс 21.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Годовая инфляция в мае составила 3,5%. Пониженный акциз на дизельное топливо будет сохранен до конца года. Меняется движение поездов в направлении Елгова и Лепое. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Цены в Латвии за последний месяц выросли на 0,5%, а годовая инфляция в мае составила 3,5%. За месяц немного подросли цены в ресторанах и гостиницах, жилищно-коммунальные услуги, цены на топливо выросли на 0,2%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. И в основном это связано с падением цен на свежие замороженные овощи и фрукты и торговыми акциями на мороженое, йогурт и шоколад и кофе. Коалиционные партии договорились сохранить пониженные ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года, сообщил министр финансов Марис Кучинскис. Пониженная ставка налога на топливо была введена с 1 апреля и до конца июня, чтобы защитить население и экономику от ценового шока, вызванного войной на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива. Так как до каникул Сейма осталось всего 2 заседания, то нужно успеть провести это решение через Сейм, ранее отметила председатель Сейма Дайга Мериня. Зафиксированные в последние недели перебои в электроснабжении не связаны с активностью беспилотных летательных аппаратов или дронов в воздушном пространстве Латвии, пояснили в Sadalas-Tīkls. Так, 19 мая перебои с электричеством в Латгалии и части Видземе были связаны с повреждением линии электропередачи Цесвайне-Гулбене. В свою очередь, в понедельник в Резекне после пропажи электричества была обнаружена авария в распределительной сети на кабельной линии среднего напряжения. Командующий национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс считает, что ситуация с безопасностью в Балтийском регионе по-прежнему зависит от войны в Украине. Именно она определяет и не позволяет России рассматривать другие военные цели. Угроза на наших границах существенно не изменилась, потому что значительная часть российских сил вовлечена в войну в Украине. Российские силы способны постепенно восстанавливаться и укрепляться, но в основном они снова уходят туда же, в Украину, сказал Пуданс. Но это заставляет Россию проводить операции другого уровня против стран Балтии и Запада, например, саботаж и диверсии. Прогнозы об уходе США из Европы не сбылись, и саммит НАТО в Анкаре в июле еще раз подтвердит, что США заинтересованы в коллективной обороне, отметил посол Латвии в НАТО Марис Рекстинш. Также не оправдались предположения, что США могут отказаться от традиции выдвигать своего офицера на пост командующего силами НАТО в Европе. В то же время посол отметил, что нынешняя администрация США ожидает, чтобы Европа больше вкладывалась в свою оборону. С сегодняшнего дня до 20 июня из-за ремонтных работ меняется расписание движения некоторых поездов на Елговской линии, то есть в направлении Елговы и Лепои, сообщили в компании «Латвия-Цельш». На отдельных рейсах изменяется как время отправления и прибытия, так и продолжительность поездки. Пассажиров призывают регулярно знакомиться с актуальным расписанием движения поездов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Скорее, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv. плюс.

0: Плюс. Твой плюс в середине дня.
1: Твой яркий плюс в середине дня. СВХ плюс. Твой плюс.
2: Так, не поняла, что там какие-то тучи, пасмурность опять наблюдается за окном. Давайте, чтобы не унывать, поиграем. Да, вот хочу поиграть, разыграть билеты на очень страшное кино 6, Scary Movie. Два билета на фильм, который возвращает легендарную четверку спустя 26 лет после их последней битвы. Они снова в игре: Шорти, Рэй, Синди и Бренда. И на этот раз им предстоит столкнуться не с одним убийцей, а с целой вселенной киноужасов, ремейки, сиквелы, приквелы, спин-оффы и бесконечные финальные главы, которые никак не хотят быть финальными. Это безумный, острый, ироничный возврат туда, где никто не в безопасности, даже жанры. Фильм идет на английском языке с субтитрами на латышском и русском. И, внимание, просмотр разрешен только 16 лет. Итак, хочешь попасть на сеанс, хочешь на страшный фильм? Вот разыграю два билета в кино «Аполло». Конкурс у нас «Кино-настроение». «Кино-настроение» конкурс. Итак, напишите мне, пожалуйста, на WhatsApp или смс-кой. Номер вы помните, ну, напомню вам, 25-45-25-25, может, новые игроки к нам присоединятся, всегда добро пожаловать. Итак, напиши, пожалуйста, напишите, какой ты сегодня киножанр и почему. Ужасы, комедия, экшен, хаус, что-нибудь такое, триллер. Вот, ну и среди всех приславших выявим кого-то, кто пойдет на очень страшное кино 6.

Среду, 10 июня. Этой ночью дожди по западным и центральным районам. Местами туман. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 16. Завтра днем облачно с прояснениями. По восточным районам дожди. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 21. В Лепе и Венспилсе с прояснениями до 18. В Даугавпилсе, Резекне дожди до плюс 18. В Риге без осадков. Ура! И до плюс 21 градуса. Так, ну а сейчас напомню, что в рамках этого часа я разыгрываю два билета на Scary Movie 6, очень страшное кино 6, и попросила вас написать в WhatsApp или смс-кой на номер 25452525, какой вы сегодня киножанр и почему, и вот много уже разных вариантов, смешных и не очень пришло. Итак, давайте разбираться. Я комедия с элементами ужаса, весь день как шутка, вроде смешно, а на самом деле страшно. Галина, жанр фантастика. Верю, что сегодня точно лягу спать пораньше. Ирина, я сегодня как киножурнал. Перед фильмом все мелькает, интригующе, так все, но пока непонятно, уже началось или еще нет. Даниэль, у нас будущее фантастика. Дальше у нас сообщение идет от Ирены. Психоделический жанр, психую и делюсь с этим со всеми подряд в разной форме. Сережа, у нас трагикомедия. Хочется и плакать, и смеяться. Дальше у нас слушатель, которого зовут Дима. Легкая комедия, учитывая то, что когда работаю, иногда проходят смешные случаи. Марина, я сейчас замученный психоделический триллер. Еще есть Сергей. Мультфильм Диснея. Вокруг одни сказочные персонажи. Да! Ольга пишет, я сегодня фэнтези, много мечтаю, строю планы. Это прекрасно. Виктор, комедия абсурда, потому что я на работе. I'm who is on duty today. Инара, интенсивный экшн-триллер с высоким напряжением. Почему так можно это описать? В таком жанре все быстро, резко и на эмоциях, как состояние, когда внутри много энергии, которая ищет выход. Есть ощущение конфликта и внутреннего давления, как будто все вокруг чуть сильнее раздражает, чем обычно. И Леша, Леха, Алексей, Алешенька. Утром приключенческая комедия, днем комедийный боевик, вечером ротика. Надеюсь, без комедии.

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: встретила сейчас. И напомню, что в рамках этого часа мы разыгрываем два билета на Scary Movie 6. Очень страшное кино 6. Два билетика в кино вы можете выиграть. Я попросила вас пофантазировать и написать, поделиться соображениями на тему того, какой вы сегодня киножанр и почему. Много классных ответов вы прислали. Серый Волк пишет: фантастика. Надеюсь, что после работы будет возможность съездить покупаться. Так, Даниэл пишет: будущая фантастика, Марвел рулит. И тут прислал еще голосовое.
1: Полина, если так описать, то почему будущая фантастика? Я еще фанат Железного Человека, Мстители. Это вообще жду продолжения. Просто сколько бы лет мне не было, но фантастика, да.
0: Ну, супер, супер, фантастический вы наш. Ждете вы продолжение «Железного»? Я тоже жду продолжение «Железного человека». Когда маленькая была, у меня только на экране громадная собака из «Neverending Story» летала. А теперь кто там только не летает? И люди-муравьи, и из «Марвелов» там всякие разные железные человеки, спайдермены, бэтмены. Вообще, только помню, посмотрела фильм «Зеленый шмель» или как-то. И даже вот в своем возрасте радовалась, хлопала в ладоши, как маленькая. Маленькая. Ну а что, у нас таких не было представлений на больших экранах, а вот у молодежи тут выбирай не хочу. Поэтому я, Даниэла, с вами согласна, да, тоже поддерживаю. Зефирка пишет: у меня сегодня боевик, события развиваются быстро, кажется, что должно что-то взорваться, кажется. Ой, ну не надо, пожалуйста. Игорь пишет: состояние мыльной оперы, хочется плакать от усталости первого рабочего дня, настроение комедии, еду домой отдыхать. Круто, Игорь, не плакай. Плачьте, пожалуйста, только от счастья, разве что. А у меня сегодня военный фильм. Воюю с сотрудниками и защищаю труд и здоровье, пишет нам Валерия. Дальше фантастика с элементами детектива, эротики и трагикомедии. Это прекрасно. Эммануэль. Павел пишет: фантастика. Инга: я сегодня хоррор. Хочу быть лисичкой. Настроение быть пушистой красавицей-лисичкой и нести людям улыбку, бешенство. Ой, ну дальше я не буду. Не надо. Инга, пожалуйста, напугали меня. Помните, вот эта вот лиса была, мем везде ходил, такая страшная сидела вообще. Да, вот не нужно нам таких картинок. Так, еще у меня было пару сообщений. И потом уже скоро будем подводить итоги. Спасибо вам за классное настроение. Вот Светлана пишет, что сегодня она ужаса, потому что посмотрела на счет в банке и ужаснулась. И Женя пишет, что у меня сегодня хаос. Это даже не жанр, это мой образ жизни.
2: СВХ+.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мой.

для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

«Рок» на радио, которое рядом.

похудеть к лету, а тогда следующая программа какая? Да, конечно, успеть похудеть к Новому году. А вот к какому тут, увы, не уточнять. Ну ладно, приятного аппетита, кто сейчас что-то там потребляет. 14 часов и 38 минут, а мне надо подвести итоги конкурса. Но еще, правда, пару ваших сообщений с удовольствием зачитаю. Пишет Дима: я сегодня роуд-муви. Собираем вещи и завтра в Италию на машине. Да вы что, Дима, как я за вас рада. Белиссимо. Замечательно. Передавайте всем там чао. Кушайте там пицца, спагетти, апиролли, равиоли и другие. Зайдите в джелантерию, обязательно джелату поешьте, мороженка. Инга пишет: моя коллега Светлана артхаус, непонятно, что делает, но лицо очень сосредоточенное. Вы знаете, я практически Светлана сегодня. Наталья: я сегодня драма, хотела бы быть фантастикой. Итак, огромное спасибо, большое, большущее спасибо всем за участие в нашем конкурсе. Напомню, два билета на Scary Movie 6, очень страшное кино 6. Я разыгрываю, реально, все вы большие молодцы, разогнали эфир. Сообщений было масса, каждое по-своему крутое, интересное, смешное и вот очень живое. Чувствуется, что от сердца вы все пишете. Прочитала все ваши кинонастроения, от комедии до там хаоса и эротики. Поэтому очень сложно выбрать лучше. Да, потому что как на вкус и цвет, но поэтому опять прибегаю к рандомайзеру, к случайному выбору. И победителем сегодня у нас становятся эти аплодисменты у нас для Лёши Алексея. Вот, утром Алексей — приключенческая комедия, днем комедийный боевик, вечером эротика, надеюсь, без комедии. Но тут от вас очень много что зависит, да. Будет ли серьезно или так с улыбкой? Вот, я немножко ужасов добавлю в вашу жизнь, Лёш, но только на экране большом, да? Два билета вы получаете, вам скоро их отправлю на WhatsApp. Ну а всем еще раз большое спасибо за участие.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Ну что, в завершение своего эфира любопытную новость из мира, где мода и космос неожиданно стали партнерами. Хочу рассказать, итальянский модный дом Prada действительно подключился к разработке элементов нового поколения скафандров для миссии НАСА в рамках программы «Артемис». Речь не о внешнем как бы дизайне для красоты, а вполне инженерной задаче. Внутри скафандра создаются новые слои материалов и система охлаждения, которые должны помочь астронавтам работать на поверхности Луны в экстремальных условиях, от резких перепадов температуры до длительных выходов в открытое пространство. Проект разрабатывается вместе с аэрокосмической компанией, и его цель — сделать экипировку более легкой, безопасной и функциональной. Ну и что ж, тут, конечно, красивой. Так что теперь можно с уверенностью сказать, в будущем на Луне будет не только наука, но и немного итальянского стиля. На этом все. Огромное спасибо вам за внимание. Классного, великолепного дня. Оставайтесь на волне радиостанции СВХ+. Совсем скоро здесь появится Дим Харов и начнется программа «Хорошие новости». Напомню, что свои поздравления вы можете присылать нам на номер 25-45-25-25. А поводов много, но хотя бы сегодня ведь Международный день друзей, поэтому каждый из вас может отправить послание своему близкому другу. Спасибо еще раз за внимание и до завтра.

0: устройства.
1: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
2: Отличное предложение для вашего дома и сада в магазинах «Юск». Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, шторах, предметах интерьера, подушках и матрасах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
3: 8 августа в зале «Дзинтари» юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 8 августа в зале «Дзинтари». Билеты в продаже в сети «Билетсервис».

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Этой ночью дожди по западным и центральным районам, местами туман, ветер слабый, температура воздуха от 11 до 16. Завтра днем облачно с прояснениями, по восточным районам дожди, температура воздуха от 15 до 21, в Лепе и Венспилсе с прояснениями до 18, в Даугавпилсе и Резекне дожди до 18, в Риге без осадков и до плюс 21.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Договор с Украиной о помощи в борьбе с дронами может быть подписан уже сегодня. Годовая инфляция в мае составила 3,5%. Из-за неспособности Латвии уложиться в сроки с Rail Baltic пострадает и Эстония. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс уже сегодня подпишет подготовленный Министерством обороны проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны, сообщает портал Delphi. Это может произойти сегодня в Таллине, где на саммите стран Балтийского моря присутствует и глава правительства Латвии, и президент Украины Владимир Зеленский. Соглашение предусматривает сотрудничество в оборонной сфере с Украиной сроком на 10 лет с возможностью продления. Новый пакет санкций Европейского Союза против России будет включать запрет на въезд в ЕС для российских военных, участников войны в Украине, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз всем, кто служил в вооруженных силах России с начала войны», заявила дер Ляйен. Также предусматриваются санкции в отношении финансовых услуг, услуг, связанных с криптовалютами и рыболовной отрасли. Новый пакет санкций должен быть рассмотрен и одобрен всеми государствами-членами Европейского Союза. В ходе этого процесса возможны изменения, если у кого-либо из правительств возникнет возражение. Премьер-министр Андрис Кулбергс ожидает от министра экономики Виктора Валениса дополнительную информацию по сделке о покупке долей в компаниях LMT и TED у шведской компании Telia. Пока известно, что сделку оформляет группа финансовых и юридических консультантов, ведущим консультантом которой выступает американская компания JP Morgan. Договор купли-продажи должен быть заключен в июле, а сама сделка может быть завершена до конца этого года. Цены в Латвии за последний месяц выросли на 0,5%, а годовая инфляция в мае составила 3,5%. За месяц немного подросли цены в ресторанах и гостиницах. Жилищно-коммунальные услуги, цены на топливо выросли на 0,2%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. И в основном это связано с падением цен на свежие и замороженные овощи и фрукты и торговыми акциями на мороженое, йогурт и шоколад и кофе. Коалиционные партии договорились сохранить пониженные ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года, сообщил министр финансов Латвии Марис Кучинскис. Так как до каникул Сейма осталось всего 2 заседания, то нужно успеть провести это решение через Сейм, ранее отметила председатель Сейма Дайга Мериня. Нынешние ставки пониженного налога истекают в конце этого месяца. Неспособность Латвии завершить строительство железной дороги Rail Baltic в сроки приведет к дополнительным расходам и для Эстонии, заявил государственный контролер этой страны Ян Хольм. Несколько месяцев назад Министерство климата Эстонии заявило, что Латвия отстает в этом проекте от северных соседей на 2 года. «Эстония может уложиться в сроки, если мы не будем терять время», — сказал Хольм. «Если Эстония остановит работы, все станет еще дороже. Задержка Латвии в любом случае будет стоить нам денег. И я считаю, что это проблема», — признал государственный контролер Эстонии. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

Здравствуйте, подруги и други мои. Здравствуйте, мои дорогие, замечательные, чудесные, любимые. Рад вас приветствовать в прямом эфире радиостанции СВХ+. Меня зовут Дим Харов. Сегодня вторник, 9 июня 2026 года. Начинаем программу «Хорошие новости». Итак, давайте начнем с именинников сегодняшнего дня. Анастасия, Диана, Иван, Леонид, Нил и Петр сегодня отмечают свои именины по православным традициям. Поздравляю Гита и Лигита по латышским традициям сегодня. Именинницы также поздравляю. Если у вас сегодня день рождения, принимайте поздравления, пожелания добра, счастья, удачи, здоровья, мира, конечно же. Еще не хватает мира на последнее время. Спокойствия, исполнения желаний. Настроение отличное. В общем, всего самого-самого хорошего. Желаю всем, у кого сегодня праздник, от всей своей души. Кстати, сегодня Международный день друзей. Да. Поскольку мы-то с вами находимся в дружеских отношениях. Ну, со многими. Или с некоторыми, скажем так. Я, во всяком случае, не против так называть наши с вами отношения. В том числе и так называть наши с вами отношения. Поздравляю вас с нашим праздником. Всем, кто считает радио СВХ+, плюс вот с 15 до 19 дружеская организация поздравляет. День заботы о любимом коте сегодня. Ай, как здорово. Ай, как чудесно. У вас есть любимый кот? Именно почему-то о коте. Не о кошке, а о коте почему-то. У меня есть любимый кот. День пускания мыльных пузырей сегодня. Международный день мотоциклиста сегодня отмечается. Между прочим, всех мотоциклистов и мотоциклисток, слушающих радио СВХ+, поздравляю вас. Я так понимаю, что, наверное, современные конструкции мотоциклетных шлемов позволяют слушать радио, да? Управляя мотоциклом. Есть такое дело? Есть такое? Ну, ежели так, если вы прямо сейчас слушаете радио СВХ+, поздравляю. Я знаю, что у мотоциклистов, ну, я частенько наблюдал об этом на дороге, есть свой жест, да? Они друг другу обязательно показывают приветствие, открытую ладонь, да? Знакомый, незнакомый все равно показывает ладонь, да? Приветствуют друг друга. О! Сегодня хотел рассказать. Ехал на работу сегодня, ну, где-то около часа дня, и вот как раз-таки Паслокас, вот где трамвайные пути, вот между Вантовым мостом и еще там какой-то улицей, вот. А с такой огромной скоростью какой-то парень мчался на одном колесе, на моноколесе, там ограничение скорости 30 км в час, но он километров 50 мчался, так чуть-чуть еще вперед наклонившись, да, в амуниции, да, в шлеме, все было нормально. Но с такой огромной скоростью на одном колесе. Мама дорогая. Едем дальше. Международный день архивов сегодня. Всех работников и работниц архивов поздравляю. День Дональда Дака сегодня. Вот поздравляю всех поклонниц и поклонников Дональда Дака. Праздников много не бывает. И какой бы ни был у вас сегодня праздник, я с удовольствием к нему присоединюсь. Я поздравлю вас с вашими праздниками. Напишите только об этом. Я зачитаю ваше сообщение. Буду очень стараться хорошо зачитывать. Песню подарю, привет передам. Будем делать хорошие новости. Да, и какие-то другие хорошие новости буду рассказывать, которые мне удалось найти. Поехали.

0: В эфире «Хорошие новости».
1: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Zūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar – 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
2: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
4: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
7: Но у тебя уже есть кредиты?
6: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit ņēmēju palīdzības programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
7: Ого!
6: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8000 евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
8: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.

прозвучала замечательная песня от группы Би-2 и Тамара Гварцетели. Татьяна прислала ватсапку. Ну, надо же, читаю о Тамаре Гварцетели, ее жизни. Сейчас в 90-х пела с Би-2, удивилась, и вдруг по радио сейчас их дуэт. Видите, как бывает иногда, Татьяна. Давайте вместе скажем огромное спасибо нашей чудесной и прекрасной радиослушнице Астрид, по просьбе которой мы сыграли эту песню от группы Би-2 и Тамары Гварцетели. Это программа «Хорошие новости». Вот какую новость расскажу. В кампусе Политехнического университета в городе Онтарио состоялась игра в настольный футбол, причем необычная. В чем необычность игры, расскажу сейчас. Кампус — это там, где студенты живут, да? Прежде всего, ее отличало то, что футболисты были не игрушечными фигурками, а реальными живыми людьми, которые держались за гигантские горизонтальные стойки и пытались забивать голы в огромные ворота. Ну, вы знаете, да, это настольный футбол, да, где футболисты вот эти вот... фигурки их на таких вот шестах длинных, да? Вот там крутишь все, и мячик катается, и вот все забиваешь. Ну, знаю, что вам рассказывать. Так вот, здесь все было то же самое, только вместо фигурок были живые люди. Кроме того, такой человеческий настольный футбол был официально признан мировым рекордом. В него пришло поиграть 254 человека. Все было, и ворота, и голы забивались. Судя по всему, повеселились ребята неплохо, и девчата. Ну, большие молодцы. В книгу рекордов Гиннесса, насколько я понимаю, попали. Вот какое поздравление, давайте прочитаем и песенку послушаем. Здравствуйте, Димхаров. Сегодня день рождения у человека, который мне дорог и не безразличен, пишет Диана. Дорогой Мирлан, желаю тебе в твои 45 годиков крепкого здоровья, вдохновения и богатого воображения. А еще лови небольшой стишок от Дианы. Иди, двигайся к своим мечтам, никогда не отступай от них, желаю творческих успехов, и чтоб однажды случилось чудо в прекрасный день, когда ты не знал бы, куда ступить от толпы своих фанатов. Белый стих, судя по всему. Насчет песни, пусть выбор песни будет вот на мой вкус. Как говорится, только близнец близнеца узнает издалека. Спасибо. Спасибо, дорогая Дианочка, за доверие. Дорогой Мирлан, подарю вам одну из своих любимых песен, которая, как мне кажется, очень хороша для подарок в день рождения мужчин. И себе ее заодно подарю, эту песню. Если вы не против. Договорились? Группа «Мачете» в нашем эфире.

0: твердая рука и чистое сердце, взгляд в облака. Здесь никуда не деться, никуда не скрыться, никуда не смыться. Вокруг пелена событий, ты сам ученик и учитель. Не суди строго, это дорога. Всех тут бывает, заносит немного. Чтобы точно решить, кто с тобою груб, слушай голос души, не движение губ. Иногда жизнь меняет одна фраза. Сам сказал и сам наказан. Знай, твое я — это твоя семья. Это самая древняя в мире история. Ты тысячу раз упал, тысячу раз встал, но если рядом они — победа, Глория. Кого любишь ты, с ней храни мечты. Никогда не смотри на нее с высоты. Твой успех — это ее успех. Твой провал — это твои понты. Не ври себе, не бойся мнения людей. Сегодня ты на земле, а завтра будешь в ней. Какая разница, что они крикнут в кураже? Важно, что сейчас, важно, что потом скажут. Ищи, где ты не прав, в глазах своих друзей, в молчании любимой, в слезах своих детей. И не ходи по кругу, как ходит лев в цирке. Твоя клетка — это всего лишь твои ошибки. Улыбнись, это твоя жизнь, и все у тебя сложится зашибись. Главное — чувствовать истину, остальное не важно. Правда, правда своя у каждого. Улыбнись, ты такой один, и в этом ты прав. Значит, непобедим, и ты порвешь его, этот замкнутый круг. Удачи тебе, удачи, мой друг.
1: Хорошие новости с Димом Харровым.

песенку мы сыграли по просьбе нашей радиослушницы Светланы. Мы продолжаем программу «Хорошая новость». Если вы хотите, чтобы и по вашей просьбе какая-то песенка в нашем эфире прозвучала, просьбу присылайте. 25-45-25-25, смс-ки, ватсап-ки, телеграм-ки. Вот какую новость нашел. В японской префектуре Окинава набирают популярность дополнительные отпуска для школьников. Дети могут брать несколько дней отдыха в будни, чтобы провести время с семьей. Да, в Японии такая практика начала существовать. Ученики могут брать от 3 до 5 дней отдыха, которые не будут учитываться при оценке успеваемости. Программу ввели из-за просьб родителей, которые говорили о трудностях планирования семейного отдыха. По-моему, очень грамотно, очень здорово. И очень современно, как мне кажется, поступили в японской префектуре Окинава. По просьбе нашей радиослушательницы Нелли сыграем вот эту чудесную песню от Бориса Борисовича Гребенщикова и группы «Аквариум». Утки назовите. Пойдем учиться танцевать краковяк, а? Пойдем.

0: эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: skaistu.
2: Gaumīgu,
3: gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
4: Lidl стоит того.
6: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Hasburger. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Hasburger с паприкой.
7: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
8: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
9: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. МН Мебелес ЛВ.
10: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
11: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
12: СВХП.

0: нас для вас хорошие новости.
1: Давайте поговорим про животный мир, а конкретно про осьминогов. Ученые выяснили, что осьминоги способны использовать зеркало для поиска пищи вне прямой видимости. Ранее подобное поведение фиксировали только у позвоночных животных, включая некоторых птиц и млекопитающих. Вот. Во время эксперимента, чтобы получить настоящего живого краба, осьминогу нужно было не атаковать отражение в зеркале, да, а развернуться и направиться к месту проекции, где, собственно говоря, живой краб и находился. Животные успешно справлялись с задачей примерно в 73% случаев, а по мере повторения эксперимента осьминоги начали и быстрее еще ориентироваться в пространстве и точнее определять положение добычи. То есть вот зеркало могут использовать для того, чтобы охотиться осьминоги. Вообще осьминоги очень умные животные. Очень. Об этом мы как-то уже говорили, еще как-нибудь поговорим. Видите, они при помощи зеркала могут облегчать себе жизнь. Вот, а есть у меня совершенно замечательная новость. Здравствуйте, самое классное радио. Спасибо за добрые слова. Дорогой Дим, еще раз спасибо. Поздравьте, пожалуйста, с 17-й годовщиной свадьбы классную пару Олю и Артура. Поставьте, пожалуйста, для них песенку «Белые розы». От друзей принимайте, дорогая Оленька, дорогой Артур, поздравления. И от радиостанции СВХ+. Разумеется, принимайте поздравления и пожелания мирной, счастливой жизни, в согласии, в любви, чтобы в вашей семье всегда царило счастье и взаимопонимание. Обнимаем, поздравляем, песенку дарим.

0: 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
1: Plānoju jumta darbus. Doda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteksistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteksistēmas no

0: atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
2: Сейчас время.
3: Время.
2: Хороших новостей.
4: 15:52 минуты, точная латвийская, к своему завершению подходит сегодняшняя программа «Хорошие новости». Спасибо огромное всем за ваши хорошие новости, в том числе за поздравления. Огромное спасибо, очень приятно каждому, и каждый из вас постарался ответить. Вот. Инара, наша радиослушательница, попросила сыграть что-то на мой вкус. Давайте-ка, дорогая Инарочка, подарю одну из самых любимых своих песен. Эта песня называется «Самолет». И исполняет ее одна из самых любимых моих групп. Группа «Моя Мишель». Ну, совершенно прекрасная песня. Очень надеюсь, дорогая Инарочка, что она вам понравится. И не только вам. Вот. Пришлите смайлик всем, кому понравится эта песня. Ну, просто так. Просто, если вам не трудно, конечно же.

для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Музыка, которая вокруг, на радио, которое рядом. Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью дожди по западным и центральным районам, местами туман, температура воздуха от 11 до 16 градусов. Завтра днем облачно с прояснениями, по восточным районам дожди, температура воздуха от 15 до 21. В Лепе и Венспилсе с прояснениями и до плюс 19-18. В Даугавпилсе и Резекне дожди и до 18. В Риге без осадков и до плюс 21.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: плату за рецепт в аптеке отменят для дешевых лекарств. Договор с Украиной о помощи в борьбе с дронами может быть подписан уже сегодня. Российским военным будет запрещен въезд в ЕС в Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: С 1 июля государство будет полностью оплачивать плату за услуги фармацевта, если цена упаковки не превышает 10 евро. Это предусмотрено изменениями в правилах формирования цен на лекарства, которые сегодня утвердило правительство. Цель изменений – повысить доступность лекарств для населения, указало Министерство здравоохранения. В настоящее время за один рецепт жители платят 75 центов. В свою очередь, с 1 сентября плата за услуги фармацевта будет полностью покрываться из государственного бюджета для инвалидов первой группы при покупке любых рецептурных лекарств. Цены в Латвии за последний месяц выросли на 0,5%, а годовая инфляция в мае составила 3,5%. За месяц немного подросли цены в ресторанах и гостиницах, жилищно-коммунальные услуги, цены на топливо выросли на 0,2%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. И в основном это связано с падением цен на свежие и замороженные овощи и фрукты и торговыми акциями на отдельные группы товаров. Премьер-министр Андрис Кулбергс уже сегодня подпишет подготовленный Министерством обороны проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны, сообщает портал Delphi. Это может произойти сегодня в Таллине, где на саммите стран Балтийского моря присутствует и глава правительства Латвии, и президент Украины Владимир Зеленский. Соглашение предусматривает сотрудничество в оборонной сфере с Украиной сроком на 10 лет с возможностью его продления. Новый пакет санкций Европейского Союза против России будет включать запрет на въезд в ЕС для российских военных, участников войны в Украине, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Также предусматриваются санкции в отношении финансовых услуг, услуг, связанных с криптовалютами и рыболовной отрасли. Новый пакет санкций должен быть рассмотрен и одобрен всеми государствами-членами Европейского Союза. В ходе этого процесса возможны изменения, если у какого-либо правительства возникнут возражения. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс ожидает от министра экономики Виктора Валайниса дополнительную информацию по сделке о покупке долей в компаниях ЛМТ и ТЭТ у шведской компании Телия. Пока известно, что сделку оформляет группа финансовых и юридических консультантов во главе с американской компанией JP Morgan. Сам договор купли-продажи должен быть заключен в июле, а сделка может быть завершена до конца этого года. Неспособность Латвии завершить строительство железной дороги Rail Baltica в сроке приведет к дополнительным расходам и для Эстонии, заявил государственный контролер этой страны Ян Хольм. Несколько месяцев назад Министерство климата Эстонии заявило, что Латвия отстает в этом проекте от северных соседей на 2 года. «Эстония может уложиться в сроки, если мы не будем терять время», — сказал Хольм. Если Эстония остановит работу, все станет еще дороже. Задержка Латвии в любом случае будет стоить нам денег. И я считаю, что это проблема, признал государственный контролер Эстонии. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают, тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на 1000 товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА. ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. ВВВ. ПТА. ЛВ.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Очень надеюсь, подруги и друзья мои, что ничего не помешает нашему с вами позитивному общению в прямом эфире радиостанции СВХ+. Если у вас есть рассказ о каких-то помехах, ну, в частности, на дорогах нашей страны, можете об этом рассказать, чтобы другим участникам и участницам движения было легче объехать заторы. Если у вас есть какая-то актуальная информация, которая не касается автомобильного или другого движения, также можете рассказывать. Мы, радио СВХ+, открыты для любой информации. Я, Дим Харов, в свою очередь, также буду стараться дать вам не скучать. Поехали!
0: Drive Time. С нами. Веселее!
2: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Настоящий мастер тот, кого не заметили.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Для мощного лета выбирай Теле 2. Сейчас iPhone 16 за 829

0: электронные устройства.
1: Cik lielas bijis lielākās atlaides Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio Optika.
2: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
6: СВХ плюс.

0: Плюс.
1: Я слушаю СВХ Плюс.
0: С удовольствием слушаю радио СВХ Плюс.
2: И я слушаю радио СВХ Плюс.
3: В студии Дим Харов.
4: Забавная новость, забавная с точки зрения вот прочитать, да, оглавление этой новости и сказать, нифига себе. Но для человека, который попал в эту ситуацию, ничего забавного абсолютно нет. Смотрите, житель Китая купил квартиру на 34-м этаже строящегося дома. Здесь ничего удивительного, Китай строится совершенно фантастическими темпами, там высоток при огромное количество. Здесь нет ничего странного. Но так и не получил от нее ключи. Вот здесь все становится интереснее. Именно концовка, оглавление. Потому что в здании оказалось всего 32 этажа. Ну, согласитесь, да, само оглавление новости забавное. Давайте расскажу, как дело было более подробно. Давно, в 2013 году, мужчина приобрел жилье площадью 90 квадратных метров в новостройке, недалеко от одного китайского города. В договоре значился 34 этаж. Подписано, все нормально, покупатель внес первоначальный взнос, его застройщик обещал завершить работы к 2015 году, то есть через два года. Совершенно нормальная практика во всех странах, что ты сначала вносишь деньги, а потом, соответственно, получаешь ключи от квартиры. Так. Строительство затянулось, что тоже нормально. Компания объявила о готовности дома только в 2017 году. И когда мужик пришел за ключами, выяснилось, что в здании всего 32 этажа. Сначала девелопер предложил мужчине жилье на последнем доступном уровне, то есть на 32-м. Но спустя несколько месяцев застройщик отказался даже от этого варианта. Вот. Мужчина потребовал возврата денег, компания выплатила часть суммы, после чего перестал отвечать на запросы. Ну, что сделал человек? Правильно, обратился в суд, и тот обязал застройщика вернуть оставшиеся средства. В принципе, все закончилось довольно цивилизованно. Понятное дело, что в суде человек за свои же деньги получил еще некоторые неприятные эмоции. Но, тем не менее, произошло все именно так. Если верить, конечно же, этой новости, будем надеяться, что помимо каких-то нервных клеток, парень больше ничего не потерял. Ну, забавно, да? Купить на 34-м этаже квартиру, а прийти, а в здании 32 этажа. Всем забавно, кроме него.
3: СВХ Плюс.

0: Давайте я вам про солнце расскажу. Этой ночью дожди по западным и центральным районам. Местами возможен туман. Плюс 11, плюс 16. Температура ночью. Завтра днем облачно, но с прояснениями. По восточным районам дожди. Плюс 15, плюс 21 температура. Лепоевинск с прояснениями 18. Даугавпилс, Рязань, вот там дожди до 18. В столице завтра без осадков и 21 градус выше 0.
1: А там что, кто-то в теннис играет?
2: Я надеюсь.
3: Лето. Лето. На плюсе.

0: Новости современных технологий.
1: Смилтоне начал работу первый в странах Балтии котел, интегрированный с серверами Центра обработки данных на базе технологии блокчейн, который создан энергетической компанией Ventus Energy Group. Это одно из первых подобных решений в Европе и входит в тройку крупнейших проектов такого типа в Европейском Союзе. Глава компании Ventus Янис Тима отметил, что проект демонстрирует новый подход к энергоэффективности и использованию ресурсов. Проект в Смилтоне первый в Балтии и один из самых современных в Европе. Мы создали систему, в которой цифровая инфраструктура не только потребляет энергию, но и становится частью городского теплоснабжения. Развитие таких проектов в будущем может существенно изменить представление о роли дата-центров в энергетике, заявил Тима. По расчетам предприятия, в летний сезон энергии дата-центра будет достаточно, чтобы покрыть примерно половину потребления горячей воды в Смилтоне, а в годовом выражении это около 15% от общего потребления тепловой энергии города. В ходе приложения Meta AI обнаружилась функция под названием NameTag, которая может распознавать лица людей, попавших в объектив умных очков от Meta. Код был незаметно добавлен в приложение в ходе обновлений в 2026 году. Сама функция пока не активирована, но когда ее включат, она сможет преобразовывать лица, попавшие в объектив очков, в уникальные биометрические идентификаторы и сверять их с теми, которые хранятся в базе данных на смартфоне пользователя. При этом функция может уведомлять пользователя, когда система кого-либо распознает. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними бдительны.
0: Это были новости современных технологий.
2: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido. Это Drive Time.
1: В студии Дим Харов. Drive Time.
2: Сейчас одну интересную историю, будоражащую кровь, вам расскажу. Случилось это в американском штате Луизиана, где задерживали 40-летнего мужчину. По информации полиции, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения после того, как он врезался в бетонное ограждение на междугородней трассе и продолжил движение. Его попытались остановить полицейские. Ну, наверняка вы видели в кино и в документальных каких-то съемках, как полицейские останавливают правонарушителей. Видели же, правда? Патрульные смогли остановить автомобиль только в соседнем округе. Судя по всему, довольно долго длилась погоня. Во время проверки уровня содержания алкоголя в крови мужчина внезапно бросился бежать. Он спрыгнул с эстакады и скрылся в болотистой местности. Но во время побега на него напал аллигатор. Будете в Луизиане, будьте поосторожнее, пожалуйста. Мужчина получил травмы рук, не смешно, однако продолжил скрываться от полиции. Судя по всему, очень хотелось ему скрыться от полиции, даже аллигатора не очень испугался. В итоге правоохранители обнаружили его с помощью беспилотника и задержали таки. После оказания медицинской помощи мужчину доставили в тюрьму. Ему предъявлено обвинение в управлении автомобилем, в состоянии опьянения, сопротивление при задержании и в том, что он испугал аллигатора. Испугал так, что он его покусал. Шучу, конечно. Про аллигатора здесь ничего не сказано. Это я сам придумал. Но, тем не менее. Ну, не очень, прямо скажем, парню повезло. Не очень. Вот все эти обвинения, серьезные обвинения. Да еще аллигатор покусал. Возможно, на штаны при этом испортил себе мужчина. Ну, это уже совсем другая история. Но будьте в Луизиане поосторожнее, пожалуйста. Поосторожнее. В болотистых местах.
1: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не видишь никого, это не значит, что никто не видит тебя.
1: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
2: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидка 25% на определенные продукты «Лилбиотик» с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
4: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
5: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
6: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
7: О, это уже звучит хорошо.
6: Филе ментая жареное.
7: Отлично.
6: И сырники.
7: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
6: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
7: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.
8: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
9: СВХ+.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Давайте о наших поговорим, о ДТП, авариях и прочих происшествиях на дорогах. Итак, за вчерашний день, вчера у нас было 8 июня, что мы с вами имеем? Всего случилось 117 аварий, на 27 больше, чем позавчера. Лидирует Рига, меньше всего аварий в Видземе, всего лишь 8 аварий. Пострадало 10 человек, что на 6 меньше, чем позавчера, но все равно много. 7 пострадавших в Риге, из них 2 пешехода, 1 велосипедист, в Земгале 1 велосипедист. В Видземе, Курземе и Латгале 0 пострадавших. Молодцы! Молодцы! Видземе, Курземе и Латгале. В графе погибшие также стоит 0, это тоже хорошо. Нарушений у нас за вчерашний день было зафиксировано 478, а вот нарушений правил дорожного движения больше всего в Видземе 119 нарушений. За агрессивное вождение задержан один человек в Риге. И что касается скоростных нарушений, здесь также лидирует Видземе 66 нарушений. Много, очень много нарушений скоростного режима в Видземе. А в Риге 16, в Земгале 27, в Курземе 20. Одно нарушение в Латгале 33, а в Видземе аж 66, представь себе. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 6 человек, 4 человека под алкогольным опьянением, 2 в Риге, 2 в Видземе, и 2 человека под наркотическим опьянением, 1 в Риге, 1 в Земгале. У двоих автомобилей конфисковали, у троих будет штраф, который будет равен стоимости автомобиля, один отделается штрафом, который предусмотрен законом в зависимости от показателя алкометра. В графе угонов также стоит 0. Это хорошая, позитивная информация.
5: Драйв-тайм. С ними безопаснее. СВХ+.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе. Радио СВХ+.
2: Этой ночью дожди по западным и центральным районам, местами туман. Температура воздуха от 11 до 16. Завтра днем облачно с прояснениями, по восточным районам дожди. Температура воздуха от 15 до 21 плюс. В Лепе и Венспилсе с прояснениями до 18. В Даугавпилсе и Резекне дожди и до 18. В Риге без осадков и до плюс 21.
1: Радио СВХ.

0: оплату за рецепт в аптеке отменят для дешевых лекарств. Договор с Украиной о помощи в борьбе с дронами может быть подписан уже сегодня. Российским военным будет запрещен въезд в ЕС. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: С 1 июля государство будет полностью покрывать плату за услуги фармацевта, если цена упаковки лекарств не превышает 10 евро. Это предусмотрено изменениями в правилах формирования цен на лекарственные препараты, которые сегодня утвердило правительство. Цель изменений – повысить доступность лекарств для населения, указало Министерство здравоохранения. В настоящее время за один рецепт жители Латвии платят 75 центов. В свою очередь, с 1 сентября плата за услуги фармацевта будет полностью покрываться из государственного бюджета при покупке любых рецептурных лекарств для инвалидов первой группы. Цены в Латвии за последний месяц выросли на 0,5%, а годовая инфляция в мае составила 3,5%. За месяц немного подросли цены в ресторанах и гостиницах, жилищно-коммунальные услуги, цены на топливо выросли на 0,2%. За месяц цены на продукты питания снизились на 0,2%. И в основном это связано с падением цен на свежие и замороженные овощи и фрукты и торговыми акциями на отдельные группы товаров. Премьер-министр Андрис Кулбергс уже сегодня подпишет подготовленный Министерством обороны проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны, сообщает портал Delphi. Это может произойти сегодня в Таллине, где на саммите стран Балтийского моря присутствует и глава правительства Латвии, и президент Украины Владимир Зеленский. Соглашение предусматривает сотрудничество в оборонной сфере с Украиной сроком на 10 лет с возможностью его продления. Новый пакет санкций Европейского Союза против России будет включать запрет на въезд в ЕС для российских военных, участников войны в Украине, заявила сегодня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Также предусматриваются санкции в отношении теневого флота, финансовых и криптовалютных услуг и рыболовной отрасли. Новый пакет санкций должен быть рассмотрен и одобрен всеми государствами-членами Европейского Союза. В ходе этого процесса возможны изменения. Премьер-министр Андрис Кулбергс ожидает от министра экономики Виктора Валениса дополнительную информацию по сделке о покупке долей в компаниях ЛМТ и ТЭТ у шведской компании Telia. Пока известно, что сделку оформляет группа финансовых и юридических консультантов во главе с американской компанией JP Morgan. Сам договор купли-продажи должен быть заключен в июле, а сама сделка может быть завершена до конца этого года. Неспособность Латвии завершить строительство железной дороги Rail Baltica в сроки приведет к дополнительным расходам и для Эстонии, заявил государственный контролер Эстонии Ян Хольм. Несколько месяцев назад Министерство климата Эстонии заявило, что Латвия отстает в этом проекте от северных соседей на 2 года. «Эстония может уложиться в сроки, если мы не будем терять время», — сказал Хольм. «Если Эстония остановит работы, все станет еще дороже. Задержка Латвии в любом случае будет стоить нам денег. И я считаю, что это проблема», — признал государственный контролер Эстонии. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В Auronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Auronix. Смотрите на auronix.lv.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: 17 часов и 9 минут в отличнейшем настроении. В студии нахожусь я, зовут меня Дим Харов. В том числе настроение отличное, потому что я себя вкусняшками тут балую. Спасибо огромное компании Lido за это. Вот прямо сейчас дегустируем сливочные печенья с малиновым вкусом и еще с корицей. Классические, замечательные, вкусные. С малиной все вкусное, печенье особенно. Рекомендую. Вот. И вот с этим отличным настроением приглашаю вас в прямой эфир радиостанции СВХ+, где на протяжении этого часа мы с вами сделаем вот что. Мы с вами разыграем очередное место в финале. Финал будет в пятницу, а там разыграем два билета. Хорошие билеты, кстати, на концерт Геопика в Партере. Концерт будет акустический, с симфоническим оркестром. Может быть, не акустический, а симфонический оркестр. Подробнее расскажу через несколько минут. И вот одно из мест в финале разыграем буквально через несколько минут. У нас будет конкурс ассоциации на одной волне. Потом у нас будет метеорологический прогноз. Потом у нас будут автомобильные новости. Потом у нас будет еще астрологический прогноз на завтра. Ну, а в следующем часу с 18-19 не забывайте, как всегда, по вторникам нас ожидает программа «Магнитики», где мы с вами поговорим о путешествиях. Ну и, конечно же, традиционный конкурс и традиционные 50 евро кому-то из вас достанутся на ваше путешествие. Но это будет в следующем часу. Ну, а этот час, можно сказать, только начинается. Давайте начинать. Давайте отправляться в путь.
0: Drive Time с Димой.

0: евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl. We'll be right back.

0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Если вы хотите отправиться на концерт Гео Пика с симфоническим оркестром 21 ноября в Риге Шаоми Арена, вам рекомендую поучаствовать в конкурсе, который сейчас начнется в эфире радиостанции СВХ+. А это конкурс ассоциации, называется он «На одной волне». А концерт, кстати, пройдет в формате, где важна каждая деталь, от аранжировок до света и звука. Это история про переосмысление, а не про эффект ради эффекта. В общем, поклонники и поклонницы Гео Пика, уверен, получат истинное наслаждение. Очень хороший билет в партере мы разыграем в пятницу. А сейчас определим имя второго финалиста или финалистки, если не ошибаюсь. Вчера Диана определила имя первой финалистки, зовут ее Настя. Вот. Смотрите, я напоминаю вам конкурс правила конкурса «На одной волне». Предлагаю настроиться со мной, с Димом Харовым, на одну волну и отгадать три мои ассоциации к словосочетанию, которое я уже проассоциировал. Отправил, кстати, в аудио-варианте три варианта, соответственно, вот сюда на радио, на WhatsApp-ку, и там изменений не будет. Это же словосочетание предложу вам, и вы, взяв в руки телефон, смс-кой или WhatsApp-кой, как вам удобнее в данном случае, отправляете три свои ассоциации. Или так, или так, или смс, или WhatsApp. С одного телефонного номера один вариант. С тремя ассоциациями. Да? Договорились? Я проверяю, ищу тройное совпадение с моим вариантом. Первое тройное совпадение, и вы в финале. Не будет тройного совпадения, на тех же условиях ищу двойное совпадение. Итак, поскольку сегодня у нас с вами замечательный день, день пускания мыльных пузырей, вот к словосочетанию «мыльный» или «мыльные пузыри». «Мыльные пузыри». Предлагаю вам прислать три свои ассоциации и отгадать три мои ассоциации таким же образом. Так. Итак, «мыльные пузыри». Пишите и отправляйте три ваши ассоциации. 25, 45, 25, 25 или одна смс, или одна WhatsApp. С этого мгновения 5 минут в вашем распоряжении. Вперед!
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. На плюсе.
3: Этой ночью дожди по западным и центральным районам, местами туман. Температура воздуха плюс 11, плюс 16 это ночью. Да, завтра днем облачно с прояснением. По восточным районам дожди 15-21 градуса. Вот в таком диапазоне, скажем так, температура воздуха нас с вами ожидает завтра. Лепа и Венспилс с прояснениями плюс 18. Даугавпилс, Резекне, дожди плюс 18. В Риге завтра без осадков плюс 21.
2: Летом на фиесте, потанцуем вместе, в каждом твоем жесте видится любовь. СВХ плюс.
4: Этот летний.

0: Автоновости.
1: В сети государственных автомобильных дорог больше всего работ в настоящее время ведется на местных государственных дорогах. В общей сложности на 21 участке. На дороге Добеле-Иле-Ауце работы ведутся на двух участках. Их завершат к концу этого месяца. На дороге Добеле-Лестене-Тукумс работы проходят на участке от Лестена до пересечения с Лепойским шоссе. В Южно-Курземском округе на дороге Барта до Грамзды работы идут на участке от Эл-Купите до Кальетене. Стройка продлится до конца августа. В Кулдыкском крае обновляется покрытие на дороге Вигале-Снепеле от Вигале до пересечения с дорогой П-112. В Алмерском крае работы идут на дороге Стренчи-Кемере в районе Эвеле. Здесь, помимо восстановления покрытия, проведут вырубку деревьев и кустарников вдоль дороги. На дороге от Красловы до Агланы ремонтируется сразу два участка от Людовикова до Красловы и от Агланы до Скуи. На участках проведения строительных работ введены ограничения скорости до 50 или 70 км в час, а также движение регулируется дорожными знаками и светофорами. Водители призывают заранее планировать дополнительное время на дорогу и внимательно следовать указаниям дорожных знаков и средств регулирования движения. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido. Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Сегодня день пускания мыльных пузырей. Я предложил вам прислать 3 свои ассоциации на словосочетание «мыльные пузыри». Соответственно, отгадать 3 мои ассоциации на это же словосочетание и попасть в финал. И в финале заработать 2 билета на концерт Гео Пика с симфоническим оркестром. Выступил вот он в Риге в Шаоми-арене 21 ноября. Все правильно, ничего не перепутал. Итак, давайте я сначала список ваших ассоциаций прочитаю чудесно. Радость, дети, шар, радуга, смех, лопаются, праздник, лето, партия, пена, забавы, трубочка, круг, полет, ванна, брызги, облако, глаз, солнце, красота, баночка, дуть, карусель, цирк, парк, шампунь, ветер, легкие, воздушные, большие, фантазии, удивления. И была совершенно замечательная ватсапка от нашего радиослушателя Юрия, который написал у меня в детстве, была черепаха. Когда она пила молоко, то из ноздрей выходили пузыри, правда, молочные. Спасибо большое, спасибо. Очень веселое и классное уточнение и вообще наблюдение. Так, давайте посмотрим, что мне пришло в голову. Вот запись моих ассоциаций. Внимание. Вот 3 мои ассоциации к словосочетанию «мыльные пузыри». Радуга, детство, лопаются. Радуга, детство, лопаются. Я внимательно просмотрел все ваши варианты. Было их много. Спасибо огромное. Тройного совпадения, к сожалению, не нашел. Зато было много двойных совпадений. Первой была наша радиослушательница Кристина, которая прислала свою ватсапку. Радуга, лопаются и круг. Радуга, лопаются и круг. Двойное совпадение есть. Дорогая Кристиночка, вы в финале. Финал будет в пятницу. Разыграем 2 билета на концерт Гео Пика с симфоническим оркестром. Поздравляю.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
2: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Левая полоса не для медитации.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteksistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteksistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
4: Tode. Jumts manai mājai.
5: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Биг Банк платит своим клиентам?
8: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг. И огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
10: Эй, Брален, мне опарваться. Сел сегодня.
11: Пьеси стави, без лифта. Кастачу и 46 кастес.
10: Паника? Не.

0: Tatjanas.
1: Viņi ir tar aviesu komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks. Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, гороскоп на завтра, первая серия Овны. Завтра вам захочется одновременно и пуститься в авантюру, и обеспечить себе надежные тылы. Проведите этот день с семьей за городом. Вот такой совет. Там и надежные тылы, там и авантюра. Насколько я понимаю, так думает астролог. Тельцы. Завтра инициативы будут ожидать от вас. И если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать при этом не будет. Чего делать, тельцы, решайте сами. У нас с вами близнецы на завтра такой замысловатый прогнозец. Нам с вами будет трудно сохранить объективность. Слишком уж сильно будут бушующие в нашей душе порывы придушить кого-то, кто отчаянно мешает нам с вами спокойно жизнедеять. Именно такое слово употребил астролог. Жизнедеять. Ну что ж, красиво. Жизнедеять. Раки, друзья, соседи, родственники, завтра все не будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку и побудете самим собой. Кстати, вы от этого не пострадаете. Останете лишь привлекательнее, дорогие раки. Львы, вы должны изменить решение, принятое вами на днях. Обстоятельства переменились, теперь вам придется действовать совсем иначе. Девы, завтра не самый лучший день, чтобы попытаться избавиться от вредных привычек. Только измотаетесь, толку же никакого не будет.
0: Гороскоп. Продолжение следует.
2: Она жует свой обед без сахара и вспоминает.

0: Звездный инсайт.
1: Гороскоп.
2: Весы, завтра вам очень полезны будут физические нагрузки. Такого рода активность несколько охладит бушующий в вашей душе пламень и тем самым поуменьшит вероятность совершения необдуманных поступков. Скорпионы, не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда надобно и оглядываться. Что-то подобное тому, что вы переживаете сейчас, уже происходило. Неважно, с вами или нет. Извлеките из прошлого соответствующий урок. Стрельцы, завтра к вам будут относиться как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. Постарайтесь перенести это испытание спокойно. Козероги, не всякому нравится ваша манера действий. Если вы желаете продолжать в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым остракизму. Водолеи. Астролог утверждает, что завтрашний день не для вас. Чем меньше вас будет видно и слышно, тем спокойнее он пройдет. Рыбы. Вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Никто не идеален до такой степени, чтобы удовлетворять вашим запросам. Может, стоит их немножко пересмотреть?
0: Гороскоп.

СВХ+.

0: слушает себя. СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
3: Этой ночью дожди по западным и центральным районам, местами туман, ветер слабый, а температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 16. Завтра днем облачно с прояснениями, по восточным районам дожди, температура воздуха от плюс 15 до 21. В Лепе-Венспилсе с прояснениями и до плюс 18. В Даугавпилсе-Резекне дожди и до 18. В Риге без осадков и до плюс 21.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: плату за рецепт в аптеке отменят для дешевых лекарств. Договор с Украиной о помощи в борьбе с дронами может быть подписан уже сегодня. Российским военным будет запрещен въезд в Европейский Союз. В Риге 6 вечера и новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и президент Украины Владимир Зеленский в Таллине на полях саммита стран Балтийского моря подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Латвия будет перенимать украинский опыт защиты воздушного пространства от атак беспилотников. Украина сейчас лучше всех в мире знает, как бороться с дронами. Это соглашение позволит укрепить потенциал обороны Латвии. Обмен знаниями, опытом и ресурсами позволяет нам быть гораздо более эффективными в укреплении обороны своего государства, отметил Андрис Кулбергс после подписания соглашения. Россия сознательно перенаправляет украинские дроны, нацелив в странах Балтии и Финляндии, чтобы вызвать недовольство местного населения и посеять разногласия среди европейских стран по поводу их поддержки Украины, заявил после визита в Таллин президент Украины Владимир Зеленский. Именно соглашениями о совместной борьбе с дронами мы можем ответить агрессору, сказал Зеленский. Цены в Латвии за последний месяц выросли на 0,5%, а годовая инфляция в мае составила 3,5%. За месяц немного подросли цены в ресторанах и гостиницах, жилищно-коммунальные услуги, цены на топливо выросли на 0,2%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц снизились на 0,2%, и в основном это связано с падением цен на свежие замороженные овощи и торговыми акциями на отдельные группы товаров. Новый пакет санкций Европейского Союза против России будет включать запрет на въезд в ЕС для российских военных, участников войны в Украине, заявила сегодня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Также предусматриваются санкции в отношении теневого флота, финансовых и криптовалютных услуг и рыболовной отрасли. Новый пакет санкций должен быть рассмотрен и одобрен всеми государствами членами Европейского Союза. В ходе этого процесса возможны изменения. Премьер-министр Андрис Кулбергс ожидает от министра экономики Виктора Валниса дополнительную информацию по сделке о покупке долей в компаниях ЛМТ и ТЭТ у шведской компании Telia. Пока известно, что сделку оформляет группа финансовых и юридических консультантов во главе с американской компанией JP Morgan. Сам договор купли-продажи должен быть заключен в июле, а сама сделка может быть завершена до конца этого года. Сегодня правительство внесло изменения в правила о наценках на лекарства. С 1 июля за рецепт в аптеке плата в размере 75 центов будет отменена для дешевых лекарств стоимостью до 10 евро. Неспособность Латвии завершить строительство железной дороги Rail Baltica в сроки приведет к дополнительным расходам и для Эстонии, заявил государственный контролер Эстонии Ян Хольм. Несколько месяцев назад Министерство климата Эстонии заявило, что Латвия отстает в этом проекте от северных соседей как минимум на 2 года. «Эстония может уложиться в сроки, если мы не будем терять время», — сказал Хольм. «Если Эстония остановит работы, все станет еще дороже. Задержка Латвии в любом случае будет стоить нам денег. И я считаю, что это для нас проблема», признал государственный контролер Эстонии. Это были новости на СВХ+. До завтра.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: Восемнадцать часов и 8 минут, друзья мои, подруги. Сегодня вторник, а это значит, что сегодня время программы «Магнитик», и она обязательно начнется. Юлия Римлина уже в студии. Мы готовимся. Мы готовим вопрос, который мы вам зададим. А это значит, что если будет конкурс, то будет и приз. Как всегда, это подарочная карта на 50 евро от Atlantic.lv. В общем, будет много всего интересного впереди программы «Магнитики». Ну, а пока еще раз всем привет и доброго прекрасного вечера.
0: Это Drive Time с Димом Харовым.
2: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый опасный водитель тот, кто уверен, что все под контролем.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Обдрошенашенс покалпоим снец Ergo Insurance SA, Латвийс филиалы.
7: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
8: Яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
7: Lidl стоит того.
9: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
10: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки.
11: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
10: Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билеши Сервис.
11: Вы просто не понимаете, какая это удача.
9: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.

0: Магнитики. Твое путешествие начинается здесь.
1: Лига уже совсем близко, если отпуск еще не запланирован, самое время это исправить. На atlantic.lv еще есть хорошие варианты на праздничные даты. Причем это готовые туры, где уже включены перелет, багаж, трансфер, проживание и питание. Вам остается только отдыхать. И прямо сейчас, внимание, есть уникальнейшее предложение «Калабрия». Вылет 16 июня, 550 евро с человека на целую неделю. Ну, с 550 евро начинается. На целую неделю 550 евро. Если взять всего несколько рабочих дней отпуска, вы получаете сразу 4 выходных дня подряд на Лигу. Последние места на вылеты в канун Лига. Турция, вылет 23 июня от 630 евро. Греция, вылет 23 июня от 840 евро. Калабрия, вылет 23 июня от 770 евро. Все подробности и актуальные цены смотрите на atlantic.lv. Для тех, кто хочет использовать длинные выходные по максимуму, Болгария, вылет 19 июня от 610 евро. Черногория, вылет 21 июня 630 евро от. Кипр, вылет 21 июня от 730 евро. А если глаза разбегаются от количества предложений, загляните в офис на Меркеле 19 или на Базнице с 9/11. Вместе с профессионалами выберите курорт, отель и формат отдыха, который действительно вам принесет удовольствие. Atlantic Travel на atlantic.lv. Телефон 67-22-05-05.
0: Магнитики. Магнитики. Пульс планеты.
1: Итак, друзья наши и подруги, начинается программа «Магнитики». В студии Юлия Римлина улыбается, а значит, с хорошим настроением мы сейчас вам расскажем свежие новости. Правда, Юлечка?
2: Добрый вечер. Конечно, расскажем туристические новости и о том, куда поехать на Лига, как ты уже начал эту программу.
1: Начнем с новостей.
2: Конечно, начнем с новостей, но Лига... Не за горами.
1: Конечно, конечно. И на планирование это нужная штука. Где в Европе вы гарантированно не будете ощущать дождь? На каких пляжах? Рейтинг самых солнечных пляжей Европы составлен. И на первом месте два пляжа. Один кипрский, называется он Нисибич. 0 миллиметров осадков в летний период.
2: Знаешь, я смотрю на твой список, а я везде была.
1: Да ладно? Да. Ты была вот на этом кипрском пляже?
2: Смотри, Нисибич была. Так. Фолераки, Бич, Народоси.
1: Народоси,
2: была.
1: Ноль.
2: Третье, значит, Сент-Полс, Бэй, Линдос в прошлом
1: Родос.
2: Году была, да. Корал Бэй, это Пафос, да, на Кипре.
1: 1 миллиметр осадков.
2: Вот.
1: Какой-то вот несчастный.
2: Потом, слушай, вот как это, все-таки по солнечным местам-то мы ездим. Гран-Канария, Плая де Инглес, известный. Алгарве, Плая де Фаро. Недавно мы с тобой рассказывали
1: про это. Португальский пляж.
2: Да, Плая де Фалеста, Албуфера тоже в Португалии. Карваеру в Португалии,
1: Коста-де-Соль. Выше перечисленные 2 миллиметра осадка всего лишь. И, наконец, еще два пляжа с 4 миллиметрами за все лето. Представляете себе осадка?
2: Да, Коста-де-Соль и Прая-де-Роча тоже в Портимао.
1: Это тоже Португалия. То есть, давай-ка посчитаем. Здесь у нас Португалия 1, 2, 3, 4, да, пляжа испанских, 2 пляжа кипрских, 2 пляжа и 2 греческих. Так получается.
2: Ну, Португалия,
1: да?
2: Надо всегда учитывать, что они хоть и не дождливые, но очень ветреные. Это важно.
1: Это важно.
2: А, например, Коста-дель-Соль в этом смысле и та же Айнапа, она такая прямо вот мягкая, обволакивающая, классная. И народу все очень тепло.
1: Давай-ка еще про один пляж расскажу. В Турции начали действовать новые ограничения для отдыхающих. На ряде популярных пляжей Анталии официально запретили курение. Внимание, те, кто отправится в Анталию. Штраф до 40 евро на выведение вступило в силу 5 июня. Уже касается нескольких известных курортных зон, которые особенно популярны у туристов. Да, Анталия.
2: Вот. Ну, там, на самом деле, они дольше всего держали вот эту возможность курить на пляжах. Многим это не нравилось.
1: Ну, вот.
2: Но сделают, наверное, теперь какие-то курительные зоны. Я думаю, для европейцев это абсолютно нормальная история.
1: Да, да.
2: Ничего страшного.
1: Еще одна хорошая новость. Почему-то хотел сказать телекомпания Визеер. Не знаю почему. Авиакомпания Визеер объявила о переходе на спутниковый интернет Starlink. Услуга появится на борту всех самолетов компании уже в следующем году. Вот так венгерский лоукостер становится первым сверхбюджетным перевозчиком в Европе, который решился на этот шаг. Финансовые условия сделки компания не раскрыла, но на всех самолетов за любые билеты, да, покупая билеты на Визеер, знать, что там будет спутниковый интернет.
2: Да, видишь, уже совсем много где уже стал этот интернет на борту, и вот это вот я в самолете уже не напишешь, типа, не трогайте меня, да. Я там 5 часов буду вне доступа.
1: Я прекрасно помню, как в прошлую, да, передачу, да. Ты летела как раз-таки из Португалии, да, или из Италии, ну, как оттуда.
2: Мы с тобой
1: переписывались весь день, готовили передачу, а Юля была в самолете, и вот, собственно говоря.
2: Замечательно, кстати, поработала тогда, прям такое воспоминание хорошее о полете.
1: Кстати, о самолетах. У меня есть совершенно чудесная новость. Чудесная. Смотри, национальная компания исландская, если ничего не путаю, да, наняла француженку, девушку зовут Лиза, как худшего фотографа в мире и запретила ей делать красивые снимки. Компания бьет рекорды, высмеивая фальшивый идеализм тревел-блогов. Как отдыхать, а не как гнаться за лайками. Вот такой посыл от компании, да?
2: Ты знаешь, это новый такой зумерский очень серьезный, устойчивый тренд сейчас – это не ставить идеальные фотографии,
1: вот,
2: да? И вот. Потому что настолько мы устали от этого приглаженного Фейсбука, Инстаграма, и сейчас с развитием технологий он стал еще более прилизанным. И если у тебя такая фотография, которая не вписывается вот в эти стандарты, то, значит, это твоя фотография.
1: Они устроили конкурс на самых криворуких фотографов, и Лиза победила, ей запретили использовать фильтры, делать качественные снимки, и что ты думаешь? Авиакомпания в восторге, охваты компании бьют рекорды, доказывая, что миру смертельно дает фальшивый идеализм. Смотри, в «Северное сияние» у нее появился как какой-то блик от каких-то фонарей. Вот, зеленое пятно от фонаря. Исландские лошади смазаны так, словно несутся со скоростью истребителя. В общем, все какое-то кривое. Не совсем естественно. Но, тем не менее, девушка путешествует за деньги компании. Ей платят. Она выдает продукт. Все у них хорошо.
2: Главное быть в тренде. А девушка в тренде.
1: Вот.
2: Вот. А я хотела тебе рассказать про 5-звездочные отели.
1: Давай.
2: Тебе и нашим слушателям. Как вы думаете, в каком регионе, в каком городе мира больше всего 5-звездочных отелей? Ты не читал эту новость? Угадай.
1: Я глазами пробежал, сказать по правде. Ну, забыл опять-таки все. Ну, я не знаю, ну, какая-нибудь вот это вот Дубай какой-нибудь.
2: Стамбул.
1: Стамбул.
2: Стамбул, 290 отелей. Угу. Топ-10 городов, расскажу вам. Самое вот первое, это вот именно Турция, Стамбул.
1: Именно 5-звездочные, да?
2: Именно 5-звездочные отели, да. Вот. Дальше Дубай, правильно сказал, 233 отеля. За Дубаем следует Лондон, 185 отелей, Бангкок, 167, Париж, 123, ну и дальше уже идет Куала-Лумпур, Гонконг, Нью-Йорк, Макао, Анталия.
1: А где же китайские дела? Макао, если не ошибаюсь, это китайская территория.
2: Ну, вот видишь, как бы пока что 5-звездочными отелями они не гордятся. А Стамбул действительно, да, это город огромного количества очень красивых отелей, бутиковых отелей. Так что если... Кстати, вот недавно Kanye West собрал рекордное количество зрителей в Стамбуле, а теперь он решил поехать в Грузию. И Грузия там готовится к приему его, к его концерта. Они думают, что могут не выдержать такого наплыва туристов. Так что, если вы решили ехать в Грузию, то посмотрите, не совпадет ли это у вас с Kanye West'ом, а то цены в отелях поднимутся раз в 5, я уверена.
1: А еще об одном городе, который взялся за решение проблемы овертуризма, расскажем вам. Это город Амстердам, кстати, решил радикально бороться с нашествием путешественников, превращая город в одну из самых дорогих локаций Европы. Местные власти анонсировали план по поэтапному повышению налога на проживание уже в следующем году. Сбор вырастет до 16%, а к 30-му году достигнет 20%. То есть, планируя какую-то гостиницу в Амстердаме, учтите, что, приехав в гостиницу, вам еще надо будет доплатить что-то обязательно. Причиной столь жестких мер стал пресловутый овертуризм, который уже давно раздражает амстердамцев. Миллионы гостей создают колоссальную нагрузку на санитарные службы и общественное пространство. Что любопытно, что под удар попали не только самостоятельные путешественники, но и круизные авиакомпании. Власти намерены полностью закрыть центральный терминал для больших лайнеров. Логика проста. Пассажиры круизов проводят в городе всего несколько часов, почти не тратят деньги в местных заведениях, но создают огромные толпы в центре. Вот. Кто-то борется?
2: Слушай, это очень серьезная
1: это
2: новость.
1: Это очень серьезно.
2: Потому что обычно, какая-то фиксированная сумма, там, 3 евро, 5 евро, да, 10 евро, ну, как греки вот подняли недавно буквально.
1: Испанцы,
2: там, за одну там ночь нахождения, там, в зависимости от отеля, от его звездности. А тут в процентном соотношении, ну, я думаю, что это сильно. Там, в принципе, в Амстердаме отели не дешевые, и Airbnb снять тоже не так уж и просто. Там, в общем-то, и с обычными квартирами что детей учат в этом регионе, знают, я думаю. Вот.
1: Катастрофа.
2: Так что, катастрофа.
1: Катастрофа.
2: Да.
1: Квартиру
2: поэтому
1: не снять.
2: Смотрите,
1: правда.
2: Да, теперь Амстердам больше не будет таким доступным. Помню, как-то за 2 лата я туда летала.
1: За 2 лата? В Амстердам? На чем? На воздушном шарике?
2: Нет, я тогда Airbaltic начинала летать. Это вот... Я почему-то запомнилась мне, да, это было очень давно, но тогда билеты продавали по 2 лата, я слетала в Амстердам.
1: О, у меня есть 2 хорошие новости. Названы самые безопасные страны для одиноких туристок. Именно для одиноких туристок. Это страны Исландия, Япония, Новая Зеландия, Португалия и Сингапур. Почему одинокие туристы? Туи, это большой, насколько я понимаю, да? Агрегатор тоже вот туристический.
2: Туроператор,
1: да. Исследовал эту позицию и сказали, вы знаете, это новый тренд. Да, сегодня женщины больше не хотят ждать идеальных попутчиков, подстраиваться под чужие графики отпусков или ограничиваться рамками семейных поездок. Одиночный туризм для женщин стал синонимом абсолютной личной свободы, самопознания и психологической перезагрузки. Тем не менее, отправляясь в путь в одиночку, каждая женщина сталкивается с целым комплексом специфических страхов. Я их перечислять, пожалуй, не буду, но если вдруг вас заинтересовало, давайте повторю. Исландия, Япония, Новая Зеландия, Португалия и Сингапур.
2: Знаешь, я вот как путешествующая... Одинокое нехорошее слово, да? Ну вот я путешествую в одиночку. Да, иногда как бы я вот...
1: Ну, у тебя и по работе
2: раньше,
1: в том числе.
2: Ну, в том числе, естественно. Mm-hmm. Раньше, когда не было такого количества информации у тебя в телефоне, соцсетей, там, искусственного интеллекта и так далее, ты могла потеряться. А сейчас, в принципе, ты все время на связи, ты все время себя чем-то можешь развлечь, ты понимаешь, куда идти, что делать. И в этом смысле, как бы, возможно, иногда вот этот вот такой интровертный отпуск. Я в прошлом году первый раз попробовала, на Пелопоннес съездила. И так мне понравилось.
1: Понравилось, да? То есть ты в тренде.
2: Да.
1: Молодец. Ну и еще одно издание на самом... Ты знаешь такое издание «Time Out»?
2: Да.
1: Вот. Издание «Time Out» опубликовало рейтинг лучших городов для гурманов. Его составили на основе мнения 24 тысяч человек со всего мира. Первое место в нем заняла столица Перу, город Лима. В городе регулярно открывают новые рестораны, которые входят в число лучших в мире. Местные жители оценили качество еды на 80%, ее доступность на 85%. При составлении рейтинга учитывались общее качество еды, доступность питания вне дома и оценки заведений. Вот Перу, Лима.
2: А я вот сторонница и любитель итальянской, такой классической кухни, поэтому следующий недели собираюсь туда отправиться, о чем мы вам через перерыв, наверное, расскажем, о том замечательном направлении, куда можно улететь на следующей неделе.
1: Да, можно еще о городах. Потом, кстати, будет вопрос. Да, на втором месте столица Таиланда – Бангкок, на третьем месте – Мехико. В список вошли также Лондон, Барселона, Хошимин, Мельбурн, Пекин, Афины и Лиссабон. Как без Италии они составили рейтинг? Непонятно совершенно.
2: Я тоже не знаю.
1: Абсолютно
2: Италия
1: непонятно.
2: Всегда бьет все рекорды. В общем, как бы твой тайм-аут в тайм-ауте.
1: Вот. Но это твой тайм-аут, поскольку ты про него знаешь. Я, сказать по правде, не очень-то знаю о таком журнале, о таком издании. Ну и ладно. Ты знаешь, как мне кажется, любое издание может составить свой рейтинг и на чем-то основываться.
2: А давай мы магнитики составим рейтинг. Вот
1: как-нибудь.
2: Спросим у наших
1: как-нибудь
2: слушателей. Стоп.
1: Вкусно. Но не сейчас. Поскольку сейчас мы у наших слушателей спросим другое. И за правильный ответ вот на это другое подарим 50 евро на ваше путешествие от atlantic.lv. Смотрите, мы сейчас вам опишем страну. Итак, внимание. Государство ни разу не меняло своего названия. Первое описание. Второе. Родина кириллицы. И третья позиция. Розовое масло. Какую страну вам описали? Уверен, что будет много правильных ответов. Вперед. 25-45-25-25.
0: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: Путешествие в прямом эфире. Магнитики.
2: Ну что ж, мы разыгрываем подарочную карту на 50 евро на ваше путешествие. И не в прямом эфире. Разыграем в прямом эфире, а путешествие будет реальное. Смотрите, описал страну неизменное имя страны, а родина кириллицы и розовое масло. Среди правильных очень много было вариантов. Были такие страны, как Словакия, Греция, Иран, Ливия, даже несуществующая ныне страна под названием Персия. Вот. Речь шла, разумеется, о Болгарии. О Болгарии. Мы вам загадали Болгарию и поздравим нашу радиослушательницу Лиану. Номер телефона заканчивается на 256. Ваша Лианочка.
3: Поздравляем, Лиана.
2: Подарочная карта ваша. И буквально несколько слов давайте по каждому из пунктов, которые мы загадали, расскажу. Основанное в 681 году государство ни разу не меняло своего названия. Это древнейшая страна в Европе, существующая в изначальных границах. Болгария, представьте себе, несмотря на то, что карта Европы перекраивалась за это время. Представляешь, с 7 века. Сколько раз? Миллион раз перекраивалась карта Европы. Вот так вот.
3: И ни разу не поменялась.
2: Вот. Алфавит, созданный братьями Кириллом и Мефодием, стал третьим официальным алфавитом Европейского Союза после вступления Болгарии в ЕС. Кириллица, да? Ну и, наконец, розовое масло. Болгария занимает первое место в мире по производству высококачественного розового масла, обеспечивая более 60% мирового рынка. Все это дело еще выращивается в главном регионе, который называется Долина Роз. Вот как красиво. Дорогая очень Лианочка, я вас поздравляю.
3: Еще Болгария — это прекрасное место для отдыха с детьми.
2: Это точно.
3: Очень традиционное.
2: Это
3: да.
2: Точно. И для тех, кто, ну, может быть, хочет слегка, что ли, сэкономить, да, это более бюджетное. Один из бюджетных вариантов, наверное, из того, что можно найти. Но бюджетнее.
3: Знаешь, я вот сейчас смотрю на следующую неделю,
2: вот,
3: на
2: вот
3: то предложение, которое мы там с тобой,
2: да,
3: озвучили, про,
2: да,
3: которое я очень хочу рассказать, правда, поделиться, потому что, знаете, в туризме есть такие предложения, которые встречаются нечасто. Вот, то есть вот, когда мне мои там друзья или клиенты тоже спрашивают, вот когда будет что-то такое вау, вот обязательно скажи мне, сообщи, я поеду. Вот я сейчас вам всем хочу рассказать про это вау, которое можно поехать на уже на следующей неделе. И это итальянский регион, это Калабрия. Многие не открывали для себя еще этот регион, никогда там не были. Это южная часть Италии. Это регион, который один из самых таких недооцененных, не очень, там часть Калабрии, она не туристическая, которая вот, менее туристическая, да, которая восточная, да, а западная, это вот самая известная часть, это там где Тиренское побережье, Тиренское море. И здесь, именно в Калабрии, находятся одни из самых красивых пляжей Европы. А вода, цвет, прозрачность сравнивают тоже с Карибами. Uh-huh. Немножко напоминают, ну, тоже сравнивают и с Сардинией, именно восточное побережье. Важно, выбирая свой отдых в Калабрии, понять, на каком побережье ты хочешь остановиться. Потому что это узкая часть вот этого вот уже сапога, uh-huh, носочек, uh-huh, фактически, uh-huh, да. И там через пролив буквально расположена Сицилия. То есть, если, например, вы отдыхаете в регионе Тропеи, очень известное тоже место итальянское, то вы, в принципе, за 20-30 минут можете переправиться на пароме прямо
2: заодно
3: с машиной
2: и
3: покататься, да, по Сицилии. И знаешь, там есть такой интересный поезд, необычный железнодорожный маршрут Европы. Он заезжает прямо на паром, вагон перевозят через пролив, и после прибытия в Мессину поезд продолжает движение по Сицилии. Вот такое вот туристическое развлечение, если вы, например, полетите в Калабрию. Да. И можно вот так вот на один день поехать на Сицилию. Возвращаясь к самой Калабрии, да, то есть Ионическое побережье, оно гораздо, ну, менее туристическая, здесь больше итальянцев, такая более аутентичная атмосфера, длинные песчаные пляжи, прозрачная вода и цены пониже там, да, вот именно на Ионическом, если вы будете выбирать. И Терапея, Тиренское побережье, если первый раз едете в Калабрию, то рекомендуется ехать туда, потому что там вот те самые известные места, красивые фото. Если вы, например, там не планируете брать машину, то там уже вы сможете и погулять, да. Ну, вообще, конечно, если поедете в регион Калабрии, то обязательно лучше его все-таки исследовать именно на машине, потому что тогда вы доберетесь до самых-самых интересных побережий. И говорят уже про Ионическое море, про ту часть. Оно теплее немножко, да, чем Тиренское. Спокойнее, там меньше волн. Раньше начинается сезон. А на Тиренском море оно такое более скалистое, да, там оно больше, наверное, вот похоже на там, может быть, на регион, как вот Амальфи, вот, то есть та сторона, да. И если говорить про то, куда обязательно поехать, если вы летите на Калабрию, то первое, самый главный город, которым как визитная карточка Калабрии, это Терапея. То есть вот, если вы видели фотографии, белоснежный город на скале, бирюзовое море, скорее всего, это была Терапея. Это одно из самых красивых мест во всей Италии и главный вот такой притягающий магнит именно Калабрии. Старый город там расположен на высоком утесе над пляжами с белым песком. Ну, понятно, итальянские вот эти южные городки, узкие улочки, старинные дворцы, ресторанчики, бесконечные виды на море. И вот это очень такое фотогеничное место, где обязательно стоит вот туда, если вы поедете, то посмотреть. Там же находится символ Терапеи, церковь Санта Мария дель Изола. И она расположена на отдельной скале, прямо над морем. Считается тоже один из самых узнаваемых видов всей Южной Италии. Понятно, что пицца, паста и прочие радости жизни итальянские прилагаются, да. Помимо этого, тоже можно съездить необычайные экскурсии, такая необычная. Это поездка на Эолийские острова. Главная цель.
2: Еще раз, как называется?
3: Эолийские.
2: Первый раз.
3: Главная цель путешествия – это Стромболи, один из самых активных вулканов Европы.
2: Спасибо, не надо.
3: По вечерам там лодочки подходят к острову со стороны моря, туристы могут наблюдать небольшие извержения и выбросы лавы прямо с воды. Смотри, видишь, Калабрии, сколько много новых интересных туристических развлечений мы с тобой уже открыли. Город Скилла, город из древних легенд. Любителям истории стоит обязательно посетить, потому что именно здесь жило морское чудовище Сцилла, который описывал еще Гомер в Одиссее. Сегодня это просто очаровательный рыбацкий городок с замком на скале, узкими улочками, атмосферой такой старой Италии. Здесь просто приятно провести день без спешки, наблюдая за жизнью местных жителей, ужиная в ресторанах прямо у моря. И если окажетесь в Калабрии, обязательно попробуйте знаменитое Тартюфа де Пиццо. Это десерт, который появился именно здесь. Знаешь, вот когда я прочитала про этот десерт, я поняла, все-таки это был последний, так сказать, штрих. Решающий штрих, почему я туда поеду. Это шарик, большой шар мороженого, внутри которого скрывается жидкая шоколадная начинка. И за этим десертом в пиццу приезжают специально даже сами итальянцы. Вот такая вот она Калабрия.
2: Я думаю, что
3: для пляжного отдыха хороша, и для покататься по старинным итальянским городкам хороша, и для спокойного отдыха. И мы с тобой сказали, ты вначале в информации о том, как и где искать. Вот, так что обязательно обратите внимание, потому что на Лига есть вылеты, есть вылеты на следующей неделе, там тоже, по-моему, кусочек затрагивается на Лига, там где-то 4 дня можно из лиговских праздников забрать, если улететь 16 июня.
2: Перевариваем информацию.
1: В эфире «Магнитики».
4: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
5: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
4: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
5: Depo ir arī pārtika?
4: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Биг Банк платит своим клиентам?
8: Да, все

0: получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтере»

0: 9 августа. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билеты Сервис.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе мента жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.
3: СВХ плюс.

0: Магнитики. Включай и отдыхай.
1: Рига уже совсем близко, если отпуск еще не запланирован, самое время это исправить на atlantic.lv. Еще есть хорошие варианты на праздничные даты, причем это готовые туры, где все уже включено. Перелет, багаж, трансфер, проживание, питание, вам остается только отдыхать. И прямо сейчас есть уникальное горячее предложение. Калабрия, вылет 16 июня от 550 евро с человека на целую неделю. Если взять всего несколько рабочих дней отпуска, вы получите сразу 4 выходных дня подряд на Лига. Последние места на вылеты в Канун Лига, Турция, 23 июня 630 евро от. Греция, вылет 23 июня 840 евро от. Калабрия, вылет 23 июня 770 евро от. Все подробности, актуальные цены на atlantic.lv. Для тех, кто хочет использовать длинные выходные по максимуму, Болгария, 19 июня 610 евро от. На человека, да, Черногория, вылет 21 июня 630 евро. Он начинается. Кипр, вылет 21 июня от 730 евро. Вот Байзница с 9/11 или Меркель 19 офис, где вам все расскажут про любой курорт, про любой отель, про любой вид отдыха. Atlantic Travel на atlantic.lv. Телефон 67-22-05-05.
0: В эфире «Магнитики».
1: Ну что ж, давай закончим наш сегодняшний разговор про Калабрию и расскажи, пожалуйста, почему такие вкусные цены вот прямо сейчас на этот итальянский курорт?
2: Слушай, ну, было немножко такое ощущение затишья весной, и мы с тобой это обсуждали,
1: понятно,
2: и топливные сборы
1: причинам,
2: были,
1: да.
2: И увеличение цены на определенные там туры. И вот это вот те самые горящие туры, в том числе один из, наверное, из причин, одна из причин, это то, что еще не все дети готовы куда-то ехать, да, то есть вот эти вот даты, там, 16-е, ну, середина июня, она иногда бывает с хорошими ценами, будем так говорить, с горящими турами. То есть это вот те самые классические горящие туры, и, знаете, говоря про этот регион, да, это именно чартерный тур. Да? Не факт, что в следующем году это направление останется. Поэтому вот я думаю, что его стоит рассмотреть, пока эти вылеты есть, и пока есть вот такая вот дружественная, скажем так, предложение. Да?
1: Тем более, что Италия сама по себе прекрасна, и там в любой регион Италии можно лететь, а здесь...
2: Слушай, ну, на самом деле, Калабрия это вот та самая настоящая Италия, без больших толп туристов. Ну, и потрясающее море, и отличная кухня, старинные города, теплая очень такая атмосфера. Это, ну, как бы, это не Сардиния, не, то есть, ну, в общем, я думаю, что если вы выбираете, если у вас есть идея, что вам надо куда-то поехать на следующей неделе или на неделе вот Лига, потому что там тоже есть вылеты, то обязательно воспользуйтесь. И еще несколько вылетов в Калабрию будут осенью. То есть это в сентябре. Там гораздо шире сейчас выбор отелей на тот период.
1: Но уже сейчас можно выбрать, да?
2: Можно сейчас, конечно, выбрать, можно купить и нужно, потому что уже на ближайшие вылеты остались несколько отелей, но даже один из отелей, вот я рассматривала с системой all-inclusive на берегу, с развлечениями для детей, с таким, по-моему, этот отель даже занял какое-то призовое место среди отелей all-inclusive в Италии. Да? То есть вот такое есть предложение. Так что прекрасные совершенно отели, прекрасное побережье. Я думаю, что можно обязательно, не просто можно, а нужно рассматривать.
1: Я открою небольшой секрет. Если все получится, то следующую передачу, я так понимаю, Юля будет вести как раз-таки из Калабрии.
2: Да, я очень надеюсь, что все получится. Вот. Сложится по моему графику. Вот. Это вне графика, но я буду пытаться все-таки...
1: Юль,
2: вскочить в этот последний вагон.
1: Завидую тебе белой завистью. Вот. Ну и встретимся через неделю. А где встретимся, вы услышите в программе «Магнитики».
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Пока.
1: Пока.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.

находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь.
0: Июнь. Июнь на плюсе.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
2: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
3: Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.
4: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
5: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
6: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Hasburger. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Hasburger с паприкой.

0: Cards.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
2: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
3: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
4: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

собака, не пугайся, она добрая. Постучи в дверь 3 раза, вот так.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: и Анюс, и Анюс.
1: Для мощного лета выбирай Теле 2. Сейчас iPhone 16 за 829 евро.

0: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
1: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
2: Nu, labi, četri.
3: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
4: Pagi, ko? Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām кредиты копеям измаксам. Луминор.
7: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билетсервис.
8: Кояньос.
9: Яньос, Яньос.
10: Счастье, глоток. О, меня в дур, а я люблю его.
11: СВХ плюс.

0: ФБХ+.
1: Музыка, которую слушаешь ты.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
2: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. MN Mebeles LV.
3: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garjegurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 eiro. Maksima – lai nekā netrūktu.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнотой помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкнотой.
5: Kas noticis?
6: Viņš smējās par mani.
5: Es tevī klausos. Es tevī dzirdu.
7: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: СВХ плюс.
9: Привет,

Лето, положенное на музыку. Лето на плюсе.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.
1: Акционерное общество Латвийс кредитнемей полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Ирлитес. Par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио. Про которое рядом.
1: Это твой самолет.
2: Ты меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами тёмно не зови.
0: СВХ+.

0: Там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето на плюсе. Лето. Лето на плюсе.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+.
3: Все мы изначально

100% хиты.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

0: для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Добрый.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: радио, которое рядом.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей, выдра, пей. Мне бы лучше...
0: СВХ+.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

Κέτλευση. Только хиты. Только твоя музыка.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: вокруг на радио, которое рядом.
1: Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летит, люблю, прости навсегда.
0: СВХ плюс.
2: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Качается, я сильно пьяная.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Не заново.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

взрываются снаряды у меня в голове. Примеряешь ты наряды, демонстрируешь мне. Зажигаю сигарету, ухожу в никуда.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето.
0: Лето
1: на плюсе.
2: Буди, пока крутишь бигуди, на работу приведи, зачем тебя я заводи?
1: СВХ Плюс.
3: Мой будь.

которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. Времени мало, что я не могу. СВХ Плюс.

0: Стырил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

Рок-н-ролльная для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ+.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето на плюсе. Лето. Лето на плюсе.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.